0: Врачи считают, что услышать работу собственной нервной системы физически невозможно, а движение крови слышно лишь при нарушениях кровотока. Скорее всего, высокий звук, о котором рассказывал Кейдж, был тиннитусом, постоянным звоном в ушах, который есть у многих людей и в обычной жизни тонет в шуме города. Тишина не создала этот звук, она лишь дала его расслышать.
1: Расхожий миф гласит, что никто не выдерживает в такой камере дольше 45 минут, будто это физиологический предел. Это преувеличение. Рекорд лаборатории Арфилда связан именно с этим числом, но как со временем, дольше которого никто из посетителей пока не оставался, а не с границей вреда здоровью. Здоровому человеку такая тишина не опасна. Вопрос лишь в том, насколько там неуютно. А неуютно там быстро. Дело в равновесии. Мозг сверяет положение тела не только с внутренним ухом, но и с эхом, которое обычные стены отражают от каждого шуга. В безэховой камере этого эха нет, и часть системы ориентации остается без данных. Отсюда легкое головокружение, ощущение зыбкости пола и у некоторых людей, слуховые галлюцинации, мозг, лишенный привычного потока сигналов, начинает достраивать звук из ничего.
2: Именно поэтому такие комнаты строят не ради тишины самой по себе, а ради возможности услышать что-то другое. НАСА держит подобные камеры в нескольких центрах, чтобы проверять шум оборудования на борту станции и аппаратов. Там, где космонавту предстоит месяцами жить рядом с вентиляторами и насосами, лишний децибел не мелочь. Производители техники проверяют щелчки кнопок и гул вентиляторов ноутбуков. Посторонний призвук, который в обычной комнате потонул бы в уличном шуме, здесь слышен идеально и без шанса спрятаться.
1: Получается, комната без единого отраженного звука нужна не за тем, чтобы спрятаться от мира, а за тем, чтобы наконец расслышать себя и свою технику без посторонних помех. Человеческий мозг не умеет обращаться с настоящей пустотой. Он либо находит в ней звук собственного тела, либо начинает сочинять его сам. Тишина, которую искал Джон Кейдж на сцене, оказалась не молчанием, а самым честным на свете усилителем.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи – циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале II века.

века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмения по так называемому «саросному циклу» 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение пяти планет, которые тогда знали – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские, чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле — быстрее, дальше — медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо — эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите. Где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально, ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание. Это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду. Никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид».

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным.

0: пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда. Просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу. Щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска.

человека, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мой гид.онлайн.

0: После сильных ливней в славянской крайне подземной реки поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона. А значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище, сколько бы его ни держали у себя в избе? Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Краинской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768 дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка Протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особи в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особь оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
2: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие два месяца самка отложила 64 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша – редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний – 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
0: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872-го здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к Протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на два с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.

0: Спроси финского школьника, откуда в его языке слово «раамату» – «Библия», и он, скорее всего, пожмет плечами, наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках – финском, эстонском, карельском, вепском, водском – есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пай – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте – откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто

запоминаю дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сочатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт.

0: Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. О, мой гид.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали

0: проверку. Взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне?

0: песне. Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
1: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, не окатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом – в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
0: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону. Так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы, и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. .онлайн.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Вильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала, ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987-м музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».

0: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: К востоку от Улан-Батора степь ровная и пустая на десятки километров. И вдруг из-за холма встает всадник. Сталь блестит на солнце, конь застыл на скаку, а сам хан смотрит не назад, на столицу, а вперед, туда, где взошло солнце его собственной судьбы. Можно подумать, обычный туристический аттракцион, каких в мире хватает у любой дороги, вырос, чтобы собирать деньги с автобусов. Но тогда непонятно, почему статую поставили именно здесь, в голой степи, а не у входа в город. Причина – не расчет, а легенда.
1: Здесь, по преданию, молодой Темуджин, будущий великий хан, возвращался от союзника и нашел на земле золотую плеть. Находка плети у монголов всегда считалась знаком судьбы. Летописи относят этот случай к 1177-му, задолго до того, как разрозненные племена собрались в один народ под его рукой. Через без малого 30 лет, когда племена объединились и родилась держава, это место так и осталось в памяти, там, где будущему хану впервые улыбнулась удача. Статую поставили не случайные энтузиасты, а вполне земная компания, которая занималась туризмом и строительством. Она выбрала это самое место, холм над рекой, в 54 километрах от столицы, именно из-за легенды о плети, и вложила в стройку сумму, которой хватило бы на небольшой завод. Строительство обошлось в 4 с небольшим миллиона долларов, и открыли всадника к 800-летию со дня основания державы. Получился всадник высотой 40 метров, вровень с 15-этажным зданием. Весь из нержавеющей стали, без единого шва под открытым небом холодной степной зимой. Внутри пьедестала – музей. Доспехи и оружие конных воинов, повседневная утварь кочевья, копии старинных одеяний. А под самим конем – 36 колонн, и каждая держит имя одного из ханов, что правили после основателя державы, вплоть до последнего из великой линии.
0: Самое неожиданное – не размер, а то, кто за ним стоял. Такие фигуры обычно ставит государство, к юбилею, по указу. А этого всадника подняла над степью частная туристическая компания. Великого хана вернули в степь не министры, а люди, которые возят путешественников. И, пожалуй, лучше всех понимали, зачем он здесь нужен, чтобы к нему ехали. Внутри комплекса есть еще один экспонат, который туристы находят забавным. Гигантский войлочный сапог традиционного покроя, признанный самым большим в своем роде и занесенный в книгу рекордов. На него ушли сотни шкур и метры войлока. Вещь, сделанная не для ходьбы, а для того же чувства масштаба, что и всадник над степью. Подняться можно и внутрь самой скульптуры. Лестница ведет через грудь коня к шее, а оттуда – смотровая площадка прямо в голове лошади, откуда степь видна на все стороны разом.
2: Историки спорят, было ли предание о плети записано современниками события или сложено много позже, когда держава разрослась настолько, что обзавелась летописцами, которые любили красивое начало для великой истории. Так часто бывает. Чем крупнее судьба, тем охотнее для нее находят маленькое, почти случайное начало. И в Эдшией, в этом, пожалуй, весь смысл места. Люди приезжают в голую степь смотреть на кусок металла ростом с дом не потому, что там красиво само по себе, а потому что хотят постоять там, где, по преданию, удача в первый раз посмотрела на человека и решила, что он ей подходит. Заодно оглядываются на бизнесмена, который в это предание однажды поверил настолько, что вложил в него состояние и, кажется, не прогадал.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово.

Слово про привычку. Мой гид.онлайн.

Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона, подписывали бумаги о молчании и молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Вечером на мосту через речку в сербском городке Врнечкабаня учительница Надежда защелкивает навесной замочек на перилах. Внутри имя человека, которого она любит, офицера, уходящего на фронт Первой мировой. Ключ летит в воду. Пока замочек держится, держится и клятва. Дальше легенда рассказывает горькое. Офицер на чужбине встретил другую женщину и не вернулся, а Надежда не пережила этой новости. Городские девушки, желая уберечь собственную любовь от такой судьбы, стали вешать на тот же мост свои замочки с именами. Считалось, что железо крепче обещания.
1: Красивая история. Но если бы обычай и правда шел из Сербии столетней давности, замочки должны были расползтись по мостам Европы задолго до появления интернета и туристических автобусов. Этого не случилось. До начала 2000-х годов о Врнячском мосту помнили в основном местные жители да пара сербских поэтов. Массовым ритуал стал совсем из другого источника, и куда более недавнего. В 2006-м итальянский писатель Федерико Мокке выпустил роман о подростковой любви, где герой закрывает замочек на фонарном столбе моста Мильвия в Риме и бросает ключ в Тибр. Через год вышла экранизация, а накануне выхода книги сам Мокке тайком повесил на тот столб настоящий замочек, чтобы у любопытных читателей, которые придут проверить, была не выдумка, а вещественное доказательство. Подростки поверили в ритуал сильнее, чем в сюжет. Фонарь под грузом замочков рухнул через год, и мода перекинулась на весь мост, а затем и на другие города, от Кёльна до Венеции.

0: повторить парижский сценарий. Ровно та же угроза нависла над Лужковым мостом у Третьяковской галереи. Свадебные кортежи облюбовали его перила еще в начале 2000-х, и решетка год от года провисала под новыми замочками. Решение здесь нашли раньше, чем в Париже спохватились официально. Рядом с мостом поставили кованые металлические деревья, специально ради того, чтобы забрать вес с перил, а не украсить пейзаж. Дерево наполняется замочками, его аккуратно спиливают целиком и увозят, а на освободившееся место ставят новые. Перила при этом остаются пустыми и целыми почти два десятилетия подряд.
1: Получается, что у одного и того же простого символа два инженерных финала. Париж поначалу дал городу вырасти органично, поверил, что решетка выдержит что угодно, и лишь после обрушения признал – чугун не резиновый. Москва с первого дня строила свою романтику как отдельную конструкцию, готовую держать нагрузку и подлежащую замене. И там символ оказался тяжелее, чем казался. То, что должно было просто лежать на перилах, на деле давило на них постоянно, тонна за тонной, замочек за замочком. Сербская легенда о надежде и офицере не исчезла, она вернулась в стихах поэтессы Десанки Максимыч и снова стала местной достопримечательностью, только теперь вслед за модой, которую невольно запустил итальянский роман. А в Риме, на мосту Мильвия, замочки вешают до сих пор, несмотря на штраф. Фонарные столбы там укрепили заново, специально под нагрузку, которую никто не предвидел, когда придумывал историю про случайного влюбленного героя книги.
2: Сегодня, если пройти по мосту искусств, замочков там больше нет. Только гладкое стекло и вид на Лувр. А на Лужковом мосту деревья по-прежнему возвышаются, полные железа. И мимо них каждую субботу проходят свадебные процессии, ни разу не задумавшись, что смотрят на инженерное решение, придуманное ради того, чтобы такой мост, как в Париже, никогда не обрушился под тяжестью их же собственных клятв.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Кролик нырнул в яму под вывороченным деревом и не вышел. Собака по кличке Роба кинулась следом и тоже пропала под землей. Дело было в Дордоне, на холме над городком Монтиньяк, а собаку звал 17-летний подмастерье механика Марсель Равида. Стоял 1940-й, четвертый день сентября. Только что рухнула Франция, юг еще считался свободной зоной, и подростки в те недели искали, чем занять голову. Марсель вернулся с друзьями 12 сентября, Жоржем Аньелем, Жаком Марсалем и Симоном Каенкасом, парижским евреем, чья семья пряталась в Монтиньяке от оккупации. У них был самодельный масляный светильник и мачете – прорубить дыру шире. Внутри пахло сыростью и глиной, ход уходил вниз галереей, и когда фитиль разгорелся ровнее, свет упал на потолок. Там шли быки. Огромные, охристые, с рогами длиннее собственного роста. Они бежали по камню в два яруса, и под ними теснились лошади и олени. Целый зал, нарисованный кем-то за 17 тысяч лет до этой минуты.
1: Можно было решить, что это подделка, недавняя шутка над оккупированной страной. Мальчики так и подумали сперва. Слишком яркая охра, слишком уверенная линия. Но обвал у входа стоял нетронутым тысячи лет, и школьный учитель Леон Лаваль, которому они рассказали, сразу понял, это не шутка. Он вызвал аббата Анри Брейля, главного тогда специалиста по пещерной живописи, человека, объехавшего Альтамиру и десятки французских гротов. Брейль спустился, посветил, промолчал и назвал зал Ласкотием именем, под которым его теперь знает весь мир – Сикстинская капелла первобытности. Первую зиму мальчики дежурили у входа с фонарем, отгоняя любопытных за деньги по франку с человека. К 1948-му пещеру открыли официально, провели дорожки и электричество, и Равида с Марсалем стали ее штатными проводниками. Слава оказалась быстрой и прожорливой. За день внутрь проходило больше тысячи человек. Может, как

0: камню от этого только польза. Чем больше глаз видит чудо, тем оно нужнее. Но за 10 лет краски начали задыхаться буквально от тех, кто пришел ими восхититься.
1: Каждый человек выдыхает водяной пар и углекислый газ. И тысячи человек в день оставляли в замкнутой полости пещеры 50 килограммов влаги и 2500 литров газа ежесуточно. Плюс лампы, гревшие камень. Плюс тепло тел. Стены, 17 тысяч лет державшие ровный холод и влажность, начали покрываться то белым известковым налетом, его прозвали «белой болезнью», то зелеными пятнами водорослей и грибка «зеленой болезнью». Первыми ее разглядели не ученые, а сами мальчики, ставшие взрослыми проводниками. Равида и Марсаль в 1958 и следующем забили тревогу. 15 апреля 1963 министр культуры Франции Андре Мальро подписал указ «закрыть Ласко для посетителей навсегда». Решение резкое, почти жестокое, место, ради которого проложили шоссе и построили гостиницы, объявили запретным. Но иначе быки на потолке доели бы сами себя, шаг за шагом, взглядом за взглядом.
0: Жак Марсаль пещеру не бросил, стал ее пожизненным хранителем, жил рядом до конца дней, следил за микроклиматом без единого туриста внутри. Судьба остальных сложилась иначе. Через два дня после открытия семья Симона Каенкаса вернулась в Париж, где в 1942-м ее арестовали и отправили в лагерь Дранси. Возраст спас Симона и его сестру, Красный Крест вывел детей, но родных депортировали в Освенцим, и назад они не вернулись. Симон уцелел, скрывался до конца войны, и с друзьями детства не виделся 46 лет, встретились только в 1986-м. Он умер последним из четверых первооткрывателей в 2020-м. Пещеру не забросили, рядом отстроили копию, точную до миллиметра, сперва Ласко второй, затем залы третий и четвертый, где потолок с быками может разглядывать кто угодно, дышать там можно, портить нечего. Подделка честнее оригинала хотя бы в одном, она не умирает от того, что ее любят.
2: Что если самый верный способ сохранить красоту – не смотреть на нее вовсе, а смотреть на ее копию? Странная мысль, но Ласко доказал ее без метафоры. Подлинник заперт в темноте, где ему хорошо, а миллионы людей десятилетиями ходят к образу, снятому с него слепком. Может, так и нужно относиться к редчайшему – беречь оригинал темнотой и тишиной, а восхищаться позволить себе на расстоянии вытянутой руки.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы стояли у Александринского театра. Двух веков премьер и потрясений. Теперь Илья Харитонович выводит нас за угол, на улицу, где в двух одинаковых зданиях умещается целый мир. Здесь родился русский балет.
2: Александринский театр у нас позади, и дальше мы его немножко обойдем, чтобы выйти на улицу Росси. Улица, которая идет от театра и уходит прямо к фонтанке, распланирована все тем же великим архитектором Карлом Джованни Росси. Заканчивается улица Росси круглой предмостной площадью, конечно, все ее знают, и называется она по-петербургски «Ватрушка». Ватрушка.
3: Почему?
2: Даже вы... Да, потому что она маленькая, кругленькая, в середине пупочка в виде памятника Ломоносову. Вот, и моя пожилая тетушка говорила, рядом жила на фонтанке, я иду на ватрушку в булочную. Так, ну, так полагалось, все так разговаривали. Вот, так, значит, эта улица заканчивается ватрушкой. Но улица-то сама по себе удивительная. Мне жаль, что я не могу вам это показать, потому что она состоит всего лишь одинаковых двух зданий. Справа здание и точно такое же слева здание. Если справа здание...

0: Истерская, то слева здание, где родился великий русский балет. Анна Павлова, Тамара Корсавина, Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Петипа преподавал. В общем, весь балет родился. Теперь, что касается самой улицы как таковой. Улицы. Два здания одинаковые, зеркальные. И высота каждого здания на той улице, внимание, 11 сажений. Это 23,5 метра. Почему я так это акцентирую? Дело в том, что это петербургский модуль. Вот это расстояние будет расстоянием основополагающим в Петербурге. Высота Зимнего дворца – 11 сажений. Высота карнизов Невского проспекта – 11 сажений. Высота улицы Росси – 11 сажений. Высота Триумфальных арок – Нарвские триумфальные ворота, Московские триумфальные, 11 сажений. Пропилеи, которые ведут к Смольному, 11 сажений. Мы это не замечаем, но я это чувствую. Понимаете, это на уровне восприятия красоты. Вот такая замечательная постройка. Надо вам вообще сказать, что и Николай I, и Александр II, Александр Николаевич, они, конечно, были неравнодушны к балетным девушкам. Конечно. И это трудно по-другому что-нибудь себе представить. Представьте себе, 12-летняя девочка поступает вот в театральную школу, потом она растет, потом она развивается, потом она хорошеет, потом она учится танцевать, потом она выступает на сцене, потом ее забрасывают цветами, и аплодисменты на нее льются, и подарки, и так далее, и так далее. И это прелестные, очаровательные молодые девушки, за которыми, конечно, а если есть еще возможность, если ты император, если ты великий князь, если ты офицер гвардии, поухаживать, это, естественно, все в порядке вещей. Да и вообще, один из директоров Гедеонов говаривал, не в монастырь готовим, не в монастырь готовим, понимаете? Вот, а еще другой директор говорил, что императорский балет – это остаток гарема, конечно, средневекового. А как же? Ну, а как же? Ну, это же все, так сказать, по-человечески понятно, да.
1: А как-то были связаны Ваганьковское училище и Александринский
0: театр? Да, ну, во-первых, оно появилось вот довольно поздно. Да, то, конечно, конечно. Театральная школа была здесь только с 1830-х годов, ну, когда Росси все это строит, 1830-х. А ведь школа-то была значительно раньше, и была она на Екатерининском канале. Вы, конечно, все знаете, где так называемый Львиный мостик, мостик со львами. Вот там с одной стороны была, с одного берега и была театральная школа. А желающих, так сказать, переглянуться, переброситься словами, передать записочку, назначить свидание, что-то такое вот, есть очень много среди такой молодежи. Ну, это же нормально. Это же естественно. Так вот, даже говаривали, что на Екатерининском канале с другой стороны образовалось такое общество танцоров по неволе. Они сняли квартиру и в бинокли рассматривали девушек на той стороне. Больше того, у них даже был телескоп, который они таскали в театр. Вот такой. Вот, вокруг балетных велись и великие князья, и офицеры гвардии, и чиновники дирекции императорских театров, и так называемые балетоманы. Это господа в довольно серьезном возрасте, но они всю жизнь ходят на первые места в балет. Они всех этих девушек знают. Если не вот так... Они им дарят цветы, они за ними ухаживают. Они потом собираются уже в театре, мы поговорим, Мариинском, в кабинете полицмейстера и обсуждают сегодняшний спектакль. Вот они посмотрят первое отделение балета и потом будут обсуждать, кто лучше, кто хуже, у кого какие перспективы. И вот их называют балетоманы. Надо оговориться сразу, что балет – это тяжелая, изнурительная, каждодневная работа над собой, над своим телом. Это призвание, это служение, это невидимые миру слезы. А видимая часть – это аплодисменты, это цветы, это подарки, это успех.
2: Вот такая улица, где все симметрично снаружи. И совсем не просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Это хранилище задумано так, чтобы почти никогда не открываться. В этом его главная ценность и главная странность. Гора Платоберги на Шпицбергене, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Внутри – туннель, прорубленный в вечной мерзлоте, температура около минус 18 градусов. Норвегия взяла на себя обязательство построить это место в 2004-м. Строительство началось в 2006-м. Открытие – 26 февраля 2008-го. Меньше 20 лет назад. Проектная вместимость – 4,5 миллиона партий семян. Сейчас здесь хранится больше 1 300 000 образцов почти из каждой страны мира. Каждая партия – подписанная, пронумерованная копия чьей-то уникальной селекции. Это не склад. Это архив мирового земледелия. Финансирует проект правительства Норвегии, международный краптрост и крупные доноры, в том числе фонд Билла и Мелинды Гейтс. Никакой частной собственности, только глобальная кооперация. И вот главное, хранилище уже работало по прямому назначению. В 2015-м война в Сирии уничтожила генный банк в Алеппо. Именно тогда впервые изъяли образцы из Шпицбергена, чтобы восстановить утраченные. Это не страховка от фантастического апокалипсиса. Это резерв против вполне земных катастроф. В феврале 2025-го коллекция пополнилась еще примерно на 14 тысяч образцов из 21 генобанка – сорга из Судана, рис из Таиланда, северные деревья из Швеции. Где-то здесь, во льду, лежит то, что человечество ест уже тысячелетия, и что оно, возможно, будет есть после следующего потрясения. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, неокатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы, и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом.

про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов. И сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой, потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти 2 века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
3: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе.

0: Теперь о нем говорят всерьез, а счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится, Рейхимяки снова окажется в центре перемены, как и в 1869-м, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной, она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная, больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные

Тарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться. После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

Самая известная антивоенная картина мира написана без единой капли красного, без синего неба, без зеленой земли. Ни намека на то, что мир когда-то был цветным. И первый вопрос, который возникает перед ней, а это вообще выбор? Или Пикассо просто так решил, что суровее выйдет? Нет. Здесь все точнее и страшнее. 26 апреля 1937 года немецкие и итальянские самолеты 3 часа бомбили баскский город Герника. Пикассо в это время был в Париже. Он узнал о бомбардировке не от очевидцев, из газет, в том числе из французской коммунистической «Юманите», где 27 апреля напечатали фотографию. Женская голова среди обломков, черно-белая, зернистая, как пепел. Вот откуда берется гамма картины. Он не выбирал строгость или документальность из эстетических соображений, он буквально переносил на холст язык того, что увидел. Газетный репортаж, увеличенный почти до 8 на 3,5 метра. Обратите внимание, чистого белого в Гернике нет вообще. Только серые оттенки, грязноватые, смещенные, словно каждый тон чуть замешан на цементной пыли. Это точный образ. Серый у Пикассо – это не нейтральность, это вещество войны. Дым, пепел, обугленные стены, газетная бумага, на которой печатают некрологи. Цвет исчез не потому, что художник так задумал по стилю. Война буквально вынула краски из мира. И вот тут начинается главный парадокс этой картины. Именно отказ от цвета делает ее физически невыносимой. Смотреть на нее невозможно с удовольствием. Нет ни одного пятна, на котором глаз захотел бы задержаться с наслаждением. Это не случайно. Пикассо демонстративно лишает зрителя любого визуального комфорта. Вы смотрите и чувствуете что-то сродни духоте. Будто воздух в комнате стал чуть тяжелее. 30-е годы – это не только война, это эпоха новых медиа. Кинохроника, документальные репортажи, радио. Пикассо реагировал не только на события, он реагировал на сам принцип объективной камеры. И сделал невероятную вещь, перенес язык документального кадра в пространство аллегорической живописи. Бык, конь, лампа, разорванные фигуры – они существуют в этом серо-черном поле так же, как документальные кадры в хронике. Картина выглядит не как высокое искусство, она выглядит как выхваченный, фрагментированный снимок. Только собранный из символов и деформированных тел. Есть один эпизод, который я не могу не вспомнить, хотя история, возможно, чуть отшлифована временем. Во время немецкой оккупации Парижа офицеры иногда приходили к Пикассо в мастерскую. Один из них, увидев репродукцию «Герники», спросил: «Это вы сделали?» Пикассо ответила: «Нет, это сделали вы». Черно-белое изображение стало зеркалом, в котором война увидела собственное лицо. Сами испанские республиканцы поначалу принимали картину прохладно, слишком странная, слишком модернистская, слишком мало героизма и патетических поз, но именно это, отказ от красочного реализма, сделало Гернику универсальным языком. Она перестала принадлежать только Испании и 1937 году. Серо-черно-белое поле почти не стареет, оно прекрасно подклеивается к фотографиям любого разрушенного города в любом десятилетии. Алеппо, Мариуполь. Снова и снова одни и те же глухие тона, одни и те же люди, выбегающие из горящих домов. Цвета очень четко маркируют эпохи, а серый – вне времени. Отдельная история с гобеленом. В 1955 году по эскизам Пикассо соткали большой гобелен. И с 1985-го он висит у входа в зал заседаний Совета Безопасности ООН. В феврале 2003 года
перед выступлением Колина Пауэлла в поддержку операции в Ираке, гобелен закрыли синим полотнищем на несколько дней. Слишком громко, слишком узнаваемо. Мешало говорить о точечных ударах. Сам факт того, что чиновники предпочли скрыть черно-белую ткань, говорит больше любого комментария. Даже копия картины продолжала работать как обвинение. Оригинал сегодня в Мадриде, в музее королевы Софии. Баски до сих пор воспринимают его и как свой траурный символ, и как нечто отчужденное. Музейный артефакт, который принадлежит всем и одновременно никому конкретно. Есть в этом один тонкий слой, который я люблю больше всего. Черно-белая гамма у Пикассо всегда была связана с черновым режимом, рисунком, гравюрой, газетной карикатурой. Герника сознательно сделана в этом черновом регистре, хотя претендует на монументальность, как будто Пикассо говорит: «Война — это незаконченная картина истории. Это вечный нервный набросок катастрофы, который человечество раз за разом перерисовывает теми же грубыми линиями. И ни разу другими красками». Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид в Телеграм. Мой адрес — мой гид в Телеграм.

В 1944 году в дебрях Западного Саяна у людей, которых не существовало ни в каком государственном реестре, родилась девочка. Назвали ее Агафья. И вот что поразительно, она жива до сих пор. Лыковы ушли в тайгу еще в конце 30-х годов 20 века. Старообрядцы, люди, для которых Никонианская церковь была ересью, а советская власть и вовсе чем-то вроде апокалипсиса в рабочем режиме. Карп Осипович увел семью в глухой угол Западного Саяна и закрыл за собой дверь. Правда, двери у них тогда еще не было, это метафора. Дверь появится позже и сделают ее сами. Следующие почти 40 лет Лыковы жили так, словно история человечества остановилась на 17 веке. Без огнестрельного оружия, только ловчие ямы и заслоны на тропах. Без соли в нормальных количествах выпаривали соленую воду из земли, экспериментировали с травами с солончаков, но полностью закрыть дефицит так и не смогли. Без фабричной ткани сами ткали из конопли. Посуда деревянная и берестяная. Огонь древними методами. И при всем при этом – огород. Когда геологи в 1978 году заметили с вертолета правильные грядки посреди глухой тайги, они, по всей видимости, решили, что у них галлюцинация. Представьте, дикий лес, никакой дороги, никакого жилья на карте, и вдруг геометрически ровные полосы обработанной земли. Это выглядело как подпись. Здесь живут люди, которые не сдались. Уклад у Лыковых был жесткий и сезонный, как расписание поездов, только поезда – это урожай и смерть. Весной – березовый сок, дикий лук, крапива. Летом – огород и заготовки. Осенью – охота. Савин и Дмитрий устраивали ловушки на лосей, моралов, кабаргу. Зима – выживание на запасах. Никакой романтики жить природой. Это была ежедневная, тяжелая, методичная борьба за каждую калорию. Причем с религиозными ограничениями животных с лапой, хищников и мелкую живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья – один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам, которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядело.

выглядит. Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представьте, рыба без единой крупинки соли лежит на морском ветру 3 месяца и не портится, а превращается в деликатес, которым до сих пор гордится итальянский город Виченца. Как это вообще возможно? На Лофотенских островах, за полярным кругом, каждую зиму происходит одно и то же чудо. Из Баренцева моря к берегам подходит скрей, мигрирующая арктическая треска, идущая на нерест. Рыбаки выходят в море затемно, а вернувшуюся рыбу развешивают не в коптильне и не в бочке с рассолом, а просто на воздухе, на деревянных рамах хьеллер, похожих издали на гигантские вешала. Ни грамма соли, только холодный ветер, ровная температура чуть выше нуля и время.
1: Можно подумать, рыбу просто забыли досолить, и она каким-то чудом не сгнила. На самом деле происходит не гниение, а управляемая ферментация. За 2-3 месяца рыба теряет до 70% веса, а то, что остается, сухая, легкая, невероятно концентрированная белковая часть, которой можно вести месяцами хоть на край света, и он не испортится. Так родился стокфиск, сушеная треска, ставшая одним из первых продуктов дальней европейской торговли. Через торговый город

0: Данная часть истории случилась не в Бергене, а на самих островах и по чистой случайности. В январе 1432 года венецианский купец Пьетро Кверини вышел из Крита с грузом на север, но у берегов Фландрии его судно попало в шторм и разбилось. Из 68 человек команды в живых осталось 11. Больше месяца они выживали на пустынном острове без единого жителя, пока их случайно не нашел местный рыбак с сыновьями. Они искали отбившийся скот и наткнулись на обмороженных чужаков. Дальше начинается то, что сам Кверини позже подробно опишет в отчете Венецианскому сенату. Рыбак с острова Рёст забрал итальянцев к себе, и следующие 3 месяца потерпевшие крушение венецианцы прожили бок о бок с рыбацкой общиной за полярным кругом, в домиках на сваях у самой воды, Рорбу, который здесь строят еще с 12 века специально для рыбаков на путину. Такой домик – это, по сути, 2 комнаты, кладовая и жилье с лежанками, и больше рыбаку в межсезонье ничего не нужно. Уезжая домой, Кверини увез с собой десятки твердых, как дерево, сушеных рыбин, и не выбросил их за ненадобностью, а привез в Венецию как диковину. Оказалось, что достаточно вымочить эту деревянную на вид рыбу несколько дней в воде, и она возвращается к жизни, годная для готовки.
1: Купец вернулся в свою республику. А сушеная треска осталась в итальянской кухне навсегда. В городе Виченца ее и сегодня готовят почти так же, как придумали когда-то. Долго вымоченную рыбу медленно тушат с луком, молоком, анчоусами и сыром. Так появилось блюдо «Бакейлор Алла Вичентинер» – «Баккала Алла Виченцена», охраняемое отдельным цеховым братством с 1987 года. В самой Виченце его до сих пор по диалектной привычке называют не «стаккафиса», а «баккала», хотя технически это именно вяленая, а не соленая рыба. Путаница в названии живет 4 столетия и никого больше не смущает. Сегодня маршрут между Венецией и Лофотенскими островами официально называют путем Кверини. По нему ездят гастрономические паломники, для которых конечная точка не набережная канала, а рыбацкий поселок вроде Свальвера или Рейни, где над водой все так же возвышаются рамы для сушки трески.
2: Италия и сегодня остается крупнейшим покупателем норвежского стокфиска, при том, что везут ей ту же самую нехитрую сушеную треску, которую случайно привез домой потерпевший кораблекрушение купец почти 600 лет назад. Ветер и время сделали то, чего не смогла бы никакая печь. Превратили голод и случайность в блюдо, которое пережило и торговый союз, и саму Венецианскую республику.
3: О чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид. Точка онлайн.

Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8000 воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые — узел и ремешок. Офицеры — сложная укладка, наголовник. Лучники — другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц III века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Цинь-Шихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет. Возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, та же дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют. Так что самый знаменитый мертвец Китая

лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек, боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: 19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот цвет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул, таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда свет налетает на эти молекулы, часть его разлетается в стороны. Только разные цвета разлетаются по-разному. Я знаю, красный луч — большой тяжелый мяч, он пролетает мимо, а синий — маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса. Красный не тяжелее синего, и летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе. А в чем? Свет — это волна, как рябь на воде. И у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще. А чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг. Направо, налево, вверх, вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч, поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? У него шаг еще короче, значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая — солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая — наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо синее, а не фиолетовое. Глаз — хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
0: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит

прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца, воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый. Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А. Мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линнрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
0: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линнрот провел рядом с ним два дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю

0: больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линрод записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Перттунина, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линрод издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозире она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. «Дело отца», — продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Перттунина на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куита».
1: Рунопевцами были не только мужчины. В Окнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Римшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Римшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Римшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрод. Это меняет и сам вопрос, кто автор «Калевалы». Официально Линрод, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Перттуненом, его сыном, Римшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
2: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Окнаволоке оставалось около 300 жителей против 400 с лишним 20 годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991-м на въезде в старую часть Окнаволока поставили бронзовую скульптуру Михкали Перттунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Окнаволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
1: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Перттунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрод, если знать, куда ехать и кого слушать.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!». Ответы в боте «О, мой гид!».

0: Есть на карте два непохожих места – озеро Саймо в Финляндии и озеро Ладога в России. И там в холодной пресной воде живет нерпа – тюлень, который по всем правилам должен плескаться в соленом море. Как один и тот же зверь оказался разом в двух разных озерах за сотни верст друг от друга? Самое простое объяснение напрашивается само, будто кто-то в старину нарочно завез тюленя в озера ради шкур или забавы. Но тюлень – не карп. Его в бочке не привезешь и в чужой воде не разведешь. Значит, дело не в человеке, а в самой земле. После последнего оледенения здешняя суша медленно поднималась, освобождаясь от веса растаявшего ледника. Пролив, через который полусоленый ледниковый водоем когда-то сообщался с морем, обмелел и закрылся. Это случилось около 9500 лет назад. Тюлени, заходившие сюда охотиться на рыбу, оказались заперты в пресной воде навсегда. Так, если верить учебникам, разом появились две озерные популяции – Сайминская и Ладожская, обе отрезанные от моря почти одновременно.
1: Так рассказывали полвека. Но в 2025-м в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences финские, датские и японские генетики опубликовали работу, которая эту стройную симметрию сломала. Оказалось, что сайминская нерпа отделилась от общего ствола не 9, а около 60 тысяч лет назад, задолго до того, как озеро Сайма вообще приняло нынешние очертания. Иначе говоря, в озеро попал уже готовый, отдельный зверь, а вовсе не рыба, которая случайно осталась в ловушке. По одной из версий, предки сайминской нерпы пришли с востока, из ледниковых озер Сибири, и лишь по дороге смешались с западными, атлантическими тюленями, общими предками и балтийской, и ладожской популяций. Даже зубы у нее устроены иначе, строже заточены под чисто рыбный рацион. В июле того же лета Международное общество морской маммологии одобрило доводы ученых. Сайминскую нерпу признали отдельным видом Пуша сайменсис, уже не под видом кольчатой нерпы, а самостоятельной линией. Значит, ладожская нерпа сайминской вовсе не родная сестра. Скорее, дальняя родственница, которая просто однажды заплыла в тот же тающий ледниковый водоем и осталась в нем жить. У этой генетики есть и оборотная сторона. Сайминская нерпа несет самое бедное генетическое разнообразие среди всех тюленей мира, и оно продолжает беднеть с каждым поколением. Сказываются теснота и малое число особей. Ладожская нерпа, напротив, сохранила разнообразие почти на уровне морских кольчатых нерп. Ладога намного больше Саймы и связана с Финским заливом рекой Невой. Зверь не был заперт так наглухо.
2: Судьбы двух популяций разошлись еще резче из-за людей. Сайминскую нерпу веками били меньше, чем ладожскую. До ее лежбищ среди шхер труднее было добраться. Но после войн середины 20 века Ладога отошла к Советскому Союзу вместе с прежними промысловыми угодьями. И опытные ладожские зверобои переселились на финский берег Саймы. Вместе с ними на озеро пришли те же орудия лова и та же охотничья хватка. Охоту на нее запретили указом в 1955-м, но популяция еще десятилетиями продолжала таять. От рыболовных сетей, от перепадов уровня воды в сезон выведения детенышей, от стоков с полей. В 80-е и 20-е

0: 20 века в живых оставалось около 180 зверей. Сегодня их насчитывают около 320 и считают не поштучно, а по норам.
1: Каждую весну инспекторы Мицехалитус и десятки добровольцев обходят берега Саймы и ищут в прибрежных сугробах снежные норы, где самка выводит детеныша. С 2011-го к этому счету добавили ныряние к норам после схода льда. Так проверяют то, что не видно сверху. Теплые зимы делают счет все менее надежным. Сугробы тают раньше срока, и щенки гибнут без укрытия. Поэтому людям приходится вручную насыпать снежные наносы и спускать на воду плавучие искусственные норы, разработанные вместе с университетом Восточной Финляндии. Спасти сайминскую нерпу ладожскими сородичами не выйдет. Ладожская популяция носит сердечного и легочного гельминта, опасных для саймской нерпы, где этих паразитов почти нет. Инспектор Мицехалитус Тера Сипеля говорит прямо: если люди не научились уживаться с нерпой здесь, на Сайме, с ладожской не выйдет и подавно.
2: Увидеть сайминскую нерпу проще всего в национальном парке Линансаари, среди полутора сотен шхерных островов на Сайме. Туда добираются на лодке. А в мае, после схода льда, звери массово вылезают линять на теплые камни. Ладожская же нерпа, рожденная на том же леднике, линяет в те же самые дни за много верст оттуда, на другом берегу другой воды и другой границы.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид!

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлок. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол «надене» — семьи индейских языков Аляски и Запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал,

0: показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка «Наваха». Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на Дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
1: А в Келоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». О мой.

0: Представьте, женщине за 80. Она находится по пояс в холодной воде у скалистой кромки, поправляет маску и уходит на глубину без акваланга, без баллона, вообще без ничего, кроме свинцового пояса и ласт. Через минуту она вынырнет с гребешком в сетке и издаст странный высокий свист. Это остров Чеджу, самая южная точка Южной Кореи. Здесь эту женщину зовут Хэньо, женщина моря. Можно подумать, наверное, они ныряют так глубоко и подолгу от того, что просто привыкли терпеть боль, тренировали волю с детства. Тогда почему у совсем молодых ныряльщиц с таким же упорством ничего не выходит? Они мерзнут и задыхаются там, где старуха работает часами. Дело не в характере. Ученые из университета Юта в 2025-м обследовали Хэньо, обычных жительниц острова и материковых кореянок, и нашли у ныряльщиц два особых варианта генов. Один связан с переносимостью холода, другой снижает давление при погружении. Это не только привычка. Это тело, которое поколениями училось не бояться моря.
1: Свист, который они издают на поверхности, называется сумбисори – звук дыхания. Хэньо ныряет на глубину метров 10-15 и держит дыхание около минуты, иногда дольше. Когда легкие вот-вот не выдержат, она всплывает и резко выдыхает. Получается тот самый свист, а следом глубокий судорожный вдох. За смену таких циклов набирается несколько сотен. Работают до 7 часов в день, около 90 дней за год, в любую погоду, кроме шторма. Гарпуна, акваланга, компрессора, ничего этого нет и не будет. Только маска, ласты, свинцовый пояс и сетка для добычи. У Хэньо есть своя строгая лестница мастерства. Начинающую зовут Хагун, ныряльщицу среднего уровня – Чунгун, а лучшую – ту, что ныряет глубже и дольше всех – Сангун. Дорасти до Сангун можно только за десятилетия в воде. Обычно к этому уровню приходят ближе к 50-60 годам жизни, а держатся на нем и в 70, и в 80. Учат девочек с 11-12 лет чаще всего собственные матери и бабушки, из поколения в поколение, без школы и сертификатов.
0: Между заплывами Хэньо греются у костра в круглой каменной хижине без крыши – пультаки. Здесь снимают мокрую одежду, сушатся, едят и, что важнее любой еды, говорят. В пультаке решают, кому в какой день ловить, делят добычу, мерят посорившихся, обучают младших дышать. Это не просто раздевалка, это суд, школа и совет старейшин в одном месте, только женский, потому что мужчины сюда не заходят. И это переворачивает привычную картину острова. Пока мужчины Чеджу веками уходили в море рыбачить или воевать и часто не возвращались.

0: Именно женщины кормили семьи заработком с морского дна. Хэньо зарабатывали больше мужей, сами решали, что покупать и как жить. И на острове сложился уклад, где голос женщины в доме и в общине звучал громче, чем почти везде в тогдашней Корее. Первые письменные упоминания ныряльщиц за раковинами относятся еще к 17 веку.
1: В 1965-м на острове насчитывалось свыше 23 тысяч хэньо. Сегодня их меньше 3 тысяч, и почти все старше 60. Больше половины перешагнули 70-летний рубеж. Дочери и внучки уезжают учиться в Сеул, устраиваются в офисы и туризм. И их можно понять. Труд в ледяной воде не выбирают от хорошей жизни. Смены почти нет. Хэньо держатся не потому, что нашли молодых учениц, а потому что не умеют остановиться на середине жизни, начатой еще девочкой. В 2016-м культуру хэньо внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, как исчезающий, но живой промысел, а не музейный экспонат. Перед погружением многие до сих пор произносят короткую просьбу к морской богине, Чам Сугут. Не о богатом улове, а просто о том, чтобы вернуться живой.
0: Может быть, дело вообще не в раковинах и не в гребешках. Дело в том, что здесь до сих пор существуют женщины, для которых старость – это не время сдаваться воде, а время нырять глубже и дольше всех.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Странную. Мой гид.онлайн.

0: Почти все, что построил этот человек, подписано не его именем. На чертежах значится «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» или «Контора инженера Барри, хозяина», а не автора. Автора звали Владимир Шухов, и он ни разу в жизни не судился за собственное имя. Кроме одного случая, но до него еще нужно дойти.
1: Началось все в 1878-м, в Баку, куда молодого инженера отправила контора Барри. Нефть тогда возили в бочках на телегах, медленно и дорого. Шухов предложил гнать ее по трубе, 11 верст от промыслов Балаханы до заводов Черного города. Трубу собрали за одну осень. Это был первый нефтепровод в истории России, и вскоре по такой же схеме потекла еще и подогретая нефтяная смесь, такого не делал прежде никто. Следом Шухов пересчитал саму тару. До него нефть хранили в деревянных ямах и клепанных баках произвольной формы. Он вывел форму цилиндрического резервуара из уравнения четвертой степени, рассчитав, где стенка тоньше, а где толще, и металла на тот же объем стало уходить заметно меньше. Тем же расчетом он занялся баржами. Их корпус вытянул и сгладил под течение реки, а собирали баржи не целиком на верфи, а секциями, как теперь собирают корабли.
2: Года через 13 после Бакинской трубы Шухов вместе с инженером Гавриилом Гавриловым получил патент на процесс, который сегодня называют крекингом. Под давлением и нагревом тяжелая нефть распадается на легкие ценные фракции. Патент полежал без дела, России хватало сырой нефти, крекинг оказался не нужен. Через 21 год американец Уильям Бертон запатентовал в Штатах почти ту же схему и построил на ней большую отрасль. Про русский патент к тому времени забыли все, кроме автора. Когда советские инженеры позже сверили чертежи Бертона с патентом Шухова, схемы совпали почти дословно. Шухов остался прав. Единственный раз в жизни он вслух настоял на своем имени.
1: Кажется, что изогнутую башню можно собрать только из изогнутых деталей, гнутых балок или дуг. А чем гнуть металл такой толщины на стройке без цеха? Шухов решил обойтись без гибки вовсе. Башня набирается из прямых стальных прутьев, поставленных наискось и перекрещенных между собой. Каждый прут остается идеально прямым, а вся сетка, если отойти и посмотреть со стороны, складывается в плавную вогнутую поверхность, гиперболоид.

0: стоит. Дешевле метра, легче ветру, и собирать может обычная бригада без гибочного стана. Первую такую башню, 37 метров высотой, водонапорную, Шухов показал на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. После выставки ее купили, разобрали и увезли в имение Полибино, где она возвышается и сегодня. А по всей стране вслед за ней встали десятки водонапорных башен той же сетчатой конструкции для городов, заводов, железных дорог. Той же легкой сеткой он позже перекрыл дебаркадер Киевского вокзала в Москве, стеклянный свод над перронами, под которым первый поезд прошел только после революции в феврале 1918-го.
1: При этом инженер, придумавший половину промышленной России, называл себя фотографом в душе. В его архиве больше 1500 снимков. Портреты, городские улицы, стройки собственных башен, и почти ничего из этого не публиковалось при его жизни. Он снимал не на заказ и не для славы, а для себя и своих близких. Как ведут дневник, только карточками вместо строчек.
0: После революции контора Барри исчезла, а Шухов остался достраивать в Москве башню того же гиперболоидного семейства для радио на Шаболовке. При монтаже одна из секций рухнула и повредила нижние ярусы. Инженеры обвинили в саботаже и приговорили к расстрелу условно до конца стройки. Башню он все-таки достроил. Человек, который всю жизнь подписывал чужие имена на своих трубах, резервуарах и башнях, один раз в жизни отстоял собственное, и один раз в жизни его чуть не лишили права достроить начатое.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Ударьте камертона колено, и он запоет одну и ту же ноту, что в Москве, что в Токио, что в 1711. Простая железная рогатка держит слово точнее любого договора между людьми. Кажется естественным. Должна же где-то существовать одна единственная правильная нота «ля», природная константа, которой сама тянется Вселенная. Только вот вопрос. Почему тогда веками никто не мог договориться, какая она?
1: Камертон придумал не ученый, а придворный трубач и лютнист английского короля. Ему просто надоело настраивать лютню на слух и наугад. Он взял стальную рогатку и понял, что она держит одну высоту звука хоть в жару, хоть в сырость, в отличие от деревянных дудок, боявшихся любой погоды. С этого момента у музыкантов появился твердый ориентир. Вот только ориентиры эти были разные у каждого города, каждого оркестра, а порой и у каждого органиста.
0: Личный камертон композитора Генделя звучал ниже нынешнего, что-то около 422 Гц с половиной. В Дрезденской опере хранился камертон, снятый в 1815-м, и он давал похожую высоту. А спустя всего 11 лет новый камертон из того же оперного театра звучал теперь заметно выше, на добрых полтора тона ближе к современному «ля». Оркестры соревновались громкостью и блеском, а самый простой способ прозвучать ярче – поднять общий строй инструментов. Скрипки натягивали туже, трубы подрезали короче, и высота нот незаметно ползла вверх год за годом. В Миланском театре Ло Скала строй в иные вечера доходил почти до 451 Гц, при том, что сама нота называлась все той же буквой «ля». В середине 19 века разнобой стал мешать всерьез. Певец, которого хвалили в одном городе, срывал голос в другом, просто потому, что местный оркестр играл на полтона выше привычного. Во Франции решили навести порядок законом. В 1859-м собрали комиссию из ведущих композиторов эпохи и в Парижскую консерваторию положили эталонный камертон на 435 Гц. Теперь любой оркестр страны обязан был сверяться с ним.
1: Порядок продержался недолго. Как только мода опять качнулась к сияющему, яркому звучанию, строй снова пополз вверх, теперь вопреки закону. К концу столетия английские настройщики фортепиано остановились на 439 Гц, но нашелся инженер и по совместительству увлеченный музыкант, который заметил неудобную мелочь – 39 – простое число. Его нельзя разделить поровну ни для расчетов, ни для будущей электроники. А 440 делится и на 2, и на 4, и на 5 – цифра куда удобнее для инструментов, которые вот-вот научатся звучать без единого музыканта от электрического генератора. Он год за годом убеждал коллег на конференциях, пока в 1939-м в Лондоне представители музыкальных ассоциаций разных стран наконец не сели за один стол и не согласились. Пусть эталонная нота «ля» звучит на 440 Гц, и... Соглашение подписали за считанные месяцы до войны, перекроившей Европу заново, и это совпадение позже породило слух. Будто немецкое министерство пропаганды продавило эту частоту нарочно, чтобы через музыку вызывать у слушателей тревогу, в отличие от естественных 432 Гц. История красивая и ничем не подтвержденная. Протоколы лондонской встречи говорят об инженерном удобстве числа, а не о психологическом оружии, и версию эту придумали десятилетия спустя совсем другие люди. Герц – единица измерения колебаний в воздухе, а не голос природы. У него нет правильного значения. Есть только договоренность, которой шли 200 с лишним лет. Официально точку в спор.

0: Море поставили лишь в 1955-м, когда Международная организация по стандартизации утвердила те же 440 Гц без всяких голосований на конференциях, просто вписав их в технический документ. С тех пор настройщик рояля в Петербурге и оркестрант в Буэнос-Айресе бьют по одному и тому же камертону, даже не подозревая друг о друге. Ни одна нота на свете не пришла к нам из космоса. Эту выстрадали спорами, комиссиями и упрямыми инженерами. И все же довольно один раз ударить сталью о колено, звук получается настолько чистым и убедительным, что поверить в его случайное происхождение почти невозможно.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте кошелек почти любого человека в России. Синяя десятка с мостом на просвет. Спросите, чей это мост, и вам ответят: тот самый, красноярский, инженера Проскурякова, что покорил Париж. История красивая. И почти вся неправда.
1: Лавр Проскуряков преподавал строительную механику и умел то, чего до него не умел почти никто. Считать мост так, чтобы металла в нем было ровно столько, сколько нужно, не граммом больше. В середине 90-х годов 19 века ему поручили мост через Енисей под Красноярском. Там Транссибирская магистраль упиралась в широкую Сибирскую реку, и переправить через нее поезд было инженерной задачей на грани возможного. Мост встал за 3 года, к 1899-му, причем на полгода раньше срока. Подрядчик Евгений Кнори гнал стройку в 2 смены, зимой прямо со льда. Через год чертежи и модель моста повезли на Всемирную выставку в Париж. Там же стояла свежепостроенная Эйфелева башня. И говорят, сам Эйфель, увидев красноярскую конструкцию, оценил ее по достоинству. Жюри присудило мосту гран-при и большую золотую медаль за смелость расчета и легкость, с которой стальные фермы держали вес поезда над быстрой сибирской водой.
0: Теперь про купюру. Может показаться, раз мост тот самый, парижский, значит его и напечатали на банкноте в 10 рублей. Логично же, тот же город, та же река. Но откройте купюру и приглядитесь к опорам. Это не решетчатые стальные фермы конца 19 века, а гладкие бетонные арки. На десятке, коммунальный мост, его построили спустя больше полувека, с 1956 по 1961. Совсем другие инженеры собирали его арки без временных опор и получили за это отдельную премию. Мост Проскурякова к тому времени успел устареть, а к 2007-му его почти целиком срезали на металл. В городе даже поставили памятник, не мосту, а самой 10-рублевой купюре, отлитой в бронзе, шутка, которая честнее любой легенды. Значит, слава на бумажных деньгах Проскурякову не досталась. Погодите, она нашла его с другой стороны материка.
1: В 1913-м на другом краю Транссибирской

0: спасибо. Под Хабаровском началась стройка через Амур, реку куда шире и капризнее Енисея. Фермы спроектировал снова Проскуряков, тем же расчетом, что взял золото в Париже, а арочные пролеты через боковую протоку – инженер Григорий Передерий, один из первых в мире, кто рискнул строить железобетонные арки такого размаха. Мост тогда стал самым длинным в России и во всей империи, его тут же прозвали «Амурским чудом». Стройка едва не сорвалась под водой. Опоры ставили на кессонах, стальных колоколах, куда рабочие спускались рыть дно под сжатым воздухом. Резкая разница давления калечила людей, и кессонная болезнь была ценой, которую в отчетах не любили упоминать вслух. Одна из опор пошла трещинами. Течение подмыло островок, гигантский стальной кессон весом в 3000 тонн накренился. Инженеры на ходу заменили его деревянным. Решение отчаянное, но мост выстоял и в 1916-м наконец открылся.
1: Мир вокруг моста тем временем рухнул. В 1920-м отступающие от Хабаровска красные партизаны взорвали два его пролета, чтобы задержать японские войска на другом берегу. Транссибирская магистраль оказалась разорвана на 5 лет. Поезда через Амур перевозили паромом. Мост латали из обломков собственных ферм, искореженный металл переплавляли и собирали заново. И к 1925-му движение восстановили. Могло ли все это оборваться прямо на воде, под тем самым инженерным расчетом, что годом раньше рукоплескал Париж? Вопрос не праздный. Расчет держал вес состава, а не удар взрывчатки, и мост выжил лишь потому, что его чинили те же руки, что строили.
0: В конце 20 века старую ферму признали слишком тесной для нынешних поездов и грузовиков, и к 2009-му мост перестроили заново, шире, современнее, на двух уровнях. Именно эту, обновленную переправу, и напечатали на 5000-й купюре. Там мост теперь совсем не тот, что стоял под парижской медалью, а его наследник на тех же быках. Зато один демонтированный пролет 1916 года не отправили в металлолом. Его подняли на берег Хабаровске и открыли рядом музей. Прийти и потрогать те самые фермы можно и сегодня. Так у одного инженера в итоге все-таки оказались 2 купюры. Просто 10-ку получил чужой мост, а 5000-ю – мост, который Проскуряков спроектировал сам, только теперь не в прежнем виде. Где-то между Енисеем и Амуром это и есть настоящая цена инженерной славы. Она достается не тому расчету, что аплодировали в Париже, а тому месту, где мост однажды понадобился людям снова.
2: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов

0: образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещение приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии. Несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть, кажется, морозом.

0: тем, как исчезнуть, оно вспыхивает зеленым. Не желтым, не оранжевым, ровно тем цветом, который меньше всего ждешь от заката. Вспышка длится меньше секунды. Моргнешь и не увидишь никогда. Шотландские рыбаки веками рассказывали, кто хоть раз увидел зеленый луч, тот больше никогда не ошибется в любви. Разглядеть чужое сердце насквозь и свое заодно. Красивая легенда. И вот какая наивная мысль сама просится следом. Может, зеленый свет – это просто отражение моря, море зеленое, вот и красит закатное солнце в свой цвет. Тогда почему луч виден и над пустыней, и с горной вершины, где никакого моря рядом нет? Значит, дело не в воде под солнцем, а в воздухе над головой.
1: Легенду однажды подхватил писатель. Летом 1859-го Жюль Верн вместе с другом Иньяром путешествовал по Шотландии, и через 23 года, в 1882-м, эти впечатления стали романом «Зеленый луч». Его героиня Эллен Кэмпбелл вычитала в газете о шотландском поверье и отказалась выходить замуж, пока своими глазами не увидит вспышку. Всю книгу она гоняется за закатами по западному побережью Шотландии и Гибридским островам, и всякий раз что-нибудь заслоняет горизонт в последний момент – то парус, то случайный спутник. В финале, когда луч наконец мог бы вспыхнуть, Эллен смотрит не на закат, а в глаза художнику Оливеру Синклеру, в которого успела влюбиться. Луч они так и не увидели, но, кажется, больше не нуждались в нем. То, что искали в примете, нашли друг в друге. Верн не выдумал вспышку, он выдумал только легенду о ней. Сама вспышка настоящая, и потому у нее есть простое физическое объяснение, без всякого волшебства.
0: Атмосфера ведет себя как гигантская призма. Она преломляет солнечный свет, а разные цвета преломляются на разный угол. Чем короче волна, тем сильнее ее отклоняет воздух. Синий и зеленый гнутся заметнее, чем красный и желтый. Из-за этого солнечный диск у линии горизонта на деле распадается на несколько чуть смещенных цветных дисков, наложенных друг на друга. Просто обычно эта разница слишком мала для человеческого глаза. Вот тут наивная догадка напрашивается снова. Если синий свет отклоняется сильнее всех, разве не синяя вспышка должна быть последней? По расчету – да. На практике – почти никогда. Синий и фиолетовый свет к тому же сильнее всего рассеиваются в толще воздуха над горизонтом, особенно в дымке или влажности, и просто не долетают до глаза наблюдателя. Из всей палитры до последнего мгновения доживает зеленый. Недостаточно длинноволновый, чтобы уйти вместе с красным и желтым, и недостаточно коротковолновый, чтобы рассеяться, как синий. Астроном Эндрю Янг из Университета Сан-Диего, много лет изучавший вспышку, показал, что чаще всего наблюдатель видит не саму границу солнечного диска, а ее мираж. Слой теплого или холодного воздуха у горизонта работает как линза и увеличивает тонкую зеленую кромку до размера, различимого глазом. Без миража кромка есть у каждого заката, просто она в разы тоньше, чем способен различить человеческий глаз.
1: Увидеть вспышку получится не из окна квартиры. Нужен ровный, ничем не загороженный горизонт, море, пустыня или вид с высокой точки и чистый прозрачный воздух без дымки и облаков у самой кромки. Пилоты дальних авиарейсов видят ее чаще остальных. С высоты горизонт ровнее, а полет на запад может растянуть закат на лишние минуты. Первую цветную фотографию вспышки снял в 1960-м астроном Ватиканской обсерватории Дэниел О'Коннелл. До того спорили, не обман ли это зрение вовсе. Бывают и более редкие формы. Иногда над горизонтом успевает мелькнуть не зеленая, а синяя вспышка – тот самый цвет, который в теории должен приходить последним, но который почти всегда съедает рассеяние. Еще реже – зеленый край. Узкая каймая вдоль верхнего края Солнца, заметная за несколько минут до заката тем, у кого острое зрение или под рукой бинокль, без всякого миража-усилителя. И то, и другое – не отдельное чудо, а тот же самый закатный спектр, увиденный при чуть иных условиях. Так суеверие моряков и научный расчет совпали в одной точке. Они оба правы. Явление настоящее, редкое и мимолетное, и как раз поэтому легенде о нем было где жить три века. Просто в одном случае вспышку объясняют сердцем, а в другом – географией волны и слоем теплого воздуха над водой. Спорить с этим бессмысленно. И то, и другое сходится в одном требовании – смотреть на горизонт до последнего мгновения, не отводя глаз ни на секунду раньше срока.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый, просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды, а в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа.

0: только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
1: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Человек заходит в воду, ложится на спину и не может утонуть, даже если очень захочет. Ноги сами всплывают, руки держатся на поверхности без единого усилия. В голову лезет простое объяснение. Озеро заколдовано, вода тут какая-то особенная, почти волшебная. Только откуда тогда взялось само озеро? Оно всегда было такое. Ответ гораздо прозаичнее и куда интереснее. Это никакая не природная загадка, а дыра в земле, которую выкопали сами люди и по чистой случайности утопили.
1: Все началось с горы. Она называлась Тустюбе, соляная гора, выход на поверхность огромного подземного соляного купола под степью у реки Илек. Еще до прихода русских переселенцев к ней ходили за солью кочевники, соскребали куски прямо с открытого пласта. С середины 18 столетия здесь встала крепость, а рядом – рудник. Соль добывали открытым способом, ямами, и с каждым годом рыли все глубже. К концу 19 века на месте горы зиял карьер размером с футбольное поле и уходил вглубь на добрый десяток саженей. Карьер был не заброшенным, а вполне рабочим, действующим. Там продолжали брать соль, когда случилась беда. Весной, в пору половодья, разлившаяся река Песчанка нашла себе новый путь и хлынула прямо в выработку. За считанные дни котлован превратился в озеро. Инженеры, которые всю жизнь боролись с водой в шахтах, вдруг получили озеро там, где утром еще стояли повозки с солью.
0: Соль добывать не перестали, просто ушли под землю, вокруг залитого котлована. И рудник работал еще десятилетиями, пока однажды ночью не случилось то, чего боялись все горняки. Подземные воды нашли трещину в стенке выработки, и озеро вдруг начало утекать вниз, в шахтные тоннели, будто кто-то выдернул пробку из ванны. К счастью, произошло это в час, когда под землей никого не было, смена только что закончилась. Люди уцелели, а вот рудник затопило окончательно, и озеро после этого несколько лет восстанавливало прежний уровень заново. Именно эта авария и рожденная ею тишина под землей оставили озеро таким, каким его теперь показывают приезжим. Без единой рыбы, без водорослей, без всякой жизни вообще. Вода здесь настолько солона, концентрация в разы выше, чем в обычном море, что ни одно живое существо

0: в ней просто не выживает. Зато человеческое тело в такой воде ведет себя иначе, чем в любом другом водоеме на свете. Плотность жидкости настолько велика, что тело всплывает само, без всяких усилий, будто его выталкивает невидимая рука. Утонуть здесь, лежа на спине, физически невозможно. Вода не пускает вниз.
1: Есть у озера и вторая странность. На самом солнцепёке верхний слой воды прогревается почти до парного. А если опустить ноги чуть глубже, там будто зима, ледяная прослойка, которая не смешивается с теплой водой сверху. Соль настолько плотная, что слои почти не перемешиваются друг с другом даже в жару. Сегодня рядом с прежним карьером целая гроздь озер разного нрава. Одни соленые без остатка, другие хранят на дне лечебную грязь, которой лечат суставы и кожу. По составу воды это место сравнивают с Мертвым морем, только добраться сюда из средней полосы куда проще и дешевле. Каждое лето в маленький степной город съезжаются десятки тысяч людей со всей страны. Не ради архитектуры и не ради музеев, а чтобы просто лечь на спину и почувствовать, что вода держит сама.
0: От всей этой истории остается простая мысль. То, что выглядит подарком природы, курортом на зависть любому морю, начиналось как обычная промышленная яма, которую копали ради денег и соли, а вовсе не ради красоты. Провал в земле, авария под ней и десятилетия рудничного труда сложились в место, куда теперь едут за здоровьем и покоем. Иногда самое целебное на свете получается не по плану, а вопреки ему.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.
3: Посмотрите на них. Два небольших существа под стеклом, почти игрушечные, такие маленькие, что не верится. Именно эти тела выдержали перегрузки ракеты-носителя, облетели Землю 17 раз и вернулись живыми. Белка и Стрелка, шерсть светлая, специально так и выбирали, чтобы удобнее снимать на кинокамеру. До них была Лайка. 3 ноября 1957-го ее запустили на спутнике втором, и никто не собирался ее возвращать. Конструкция не предусматривала спуска вообще. Долгие годы официальная версия гласила «погибла через несколько дней, без боли». Но рассекреченные данные рассказали другое. Из-за аварии терморегуляции температура в отсеке поднялась выше 40 градусов. И она умерла от перегрева через несколько часов после старта. Один из конструкторов, Анатолий Благонароян, признался уже в 2002-м. Многие участники программы до конца жизни испытывали чувство вины. Белку и Стрелку все-таки вернули. По разнице их сердечного ритма и реакции на тень за иллюминатором, ученые делали выводы о том, как поведет себя нервная система будущих человеческих космонавтов. От Стрелки родился щенок, Хрущев подарил его Жаклин Кеннеди. Пушок дожил до старости в семейной резиденции. Пожилые инженеры приходили сюда и молча стояли у витрины, почти как у могилы коллег. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. О, мой гид.

Представь, тебя увозят за 1000 километров, в чужой город, с завязанными глазами, и выпускают. Ты летишь домой без карты и компаса, и долетаешь. Так каждый раз поступает обычный сизый голубь, и до конца никто не может объяснить, как у него это получается. Может, дело в зрении. Птица запоминает дорогу сверху, как турист запоминает улицы.

0: Тогда почему голубь находит дорогу из мест, где никогда раньше не летал, и в густом тумане, когда земли не видно?
1: Первая подсказка – солнце. Голубь держит направление по светилу, но оно за день перемещается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
0: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись домой почти 60 тысяч голубей одновременно. У опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды. И всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за тысячи километров. Хакструм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями, когда терялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные – та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
1: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
1: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбывали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна ее величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорость едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов.

0: Киджевецкого в Гатчине осталась точно стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
1: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: В октябре 2013-го в лесу вепского села Шолтозера вошла группа экологов из природоохранной организации СПОК. Шли обследовать территорию для международного проекта по охране природы северо-запада России и вдруг остановились. Среди привычных карельских елей и сосен на них смотрели клены. Самые настоящие. Стволы до 25 сантиметров в диаметре, кроны на высоте 12 метров. Почти треть всего леса – клен. Клен в Карелии примерно как пальма в Сибири. Республика лежит в зоне северной и средней тайги. Можно подумать, наверное, эти деревья кто-то посадил у деревни для красоты. Но лес совершенно дикий. Никакой посадки. Клены выросли здесь сами и выглядят так, будто росли всегда. Разгадка в рельефе. Здесь начинается вепская возвышенность, которая меняет движение воздуха и создает собственный микроклимат. Эта полоса карельской земли чуть теплее и влажнее соседних районов, ровно настолько, чтобы выжил и укоренился клен. Экологи назвали находку единственным участком южной тайги в Карелии.
1: Люди, живущие здесь уже больше тысячи лет, вепсы. Финно-угорский народ, близкий финнам и эстонцам. Финские лингвисты называли их язык северным санскритом за глубокую древность и за то, что в нем сохранились грамматические формы, давно исчезнувшие из родственных языков. Клен по-вепски – вахтарь. Слово живет в словарях, но услышать его в живом разговоре с каждым годом все труднее. Вепсов впервые упомянула летопись в 860-м, как один из народов, позвавших варягов. В 20-е годы 20 века их насчитывалось почти 33 тысячи человек. В начале 30-х годов появились школы, учебники, своя письменность на латинской основе. Почти 48 школ преподавало предметы на вепском. За партами сидело около 3000 детей. Казалось, язык получил второй шанс.
2: В 1937-м все рухнуло. Учебники объявили источниками буржуазного национализма и уничтожили. Школы перевели на русский язык. Вепских учителей и активистов арестовали. К 1959-му вепсов оставалось вдвое меньше, около 16 тысяч. Язык уходил вместе с поколением.
1: Один человек решил, что так не будет. Рюрик Лонин родился в 1930-м в вепской деревне и всю жизнь

0: проработал в совхозе. По вечерам ходил по окрестным деревням и записывал песни, утварь, воспоминания стариков. Все, что могло уйти навсегда. В 1967-м Лонин открыл в Шолтозеро первый государственный вепский музей в мире, в старинном деревянном доме купца Мелькина начала 19 века. Начинал с 300 предметов. К концу жизни в фондах насчитывалось около 6 тысяч экспонатов. Рюрик Петрович скончался в 2009-м, и сегодня музей носит его имя. В 1987-м в Шолтозеро прошел первый праздник вепской культуры «Элонпу». По-вепски это «древо жизни». В том же 87-м жители села проголосовали начать учить родной язык. В 1994-м вепский попал в Красную книгу языков России. В 2009-м ЮНЕСКО признало его языком под серьезной угрозой исчезновения. Сегодня вепсов в России немногим меньше 5000. Тех, кто говорит на родном языке, еще меньше. Но язык не замолчал. Выходят книги, работают кружки, и каждое лето у берега Онежского озера звучат вепские песни. Кленовый лес у Шолтозеро один на всю Карелию. Вепский язык один в своем роде на всей карте языков мира. Оба выжили там, где, казалось бы, не должны были. Оба держатся, потому что здесь правильный рельеф, и нашлись люди, которые не дали им пропасть.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «Большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало быть экзотикой и стало источником нового формального языка. Сегодня «Волна» на японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что – вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью – рыбоядцы. Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе

0: кости накапливаются трупные яды – кадаверин, путресцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии. Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип 1. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Мой гид.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелиоа – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «Мой гид».

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное – Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь. Дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му под водой оказались около 25 деревень и прибрежное поле. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987. А в 1983 город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский.

Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город-победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят –

0: Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета, в первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счету и держится за стену. А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше.
2: Логика железная.
1: Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии.

0: Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте около 3%. У шерпов меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют EPRS-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь – текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры, и это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
2: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность – разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал об элитаманах, серьезных господах, которые всю жизнь ходили на первые места и знали каждую танцовщицу в лицо. Сегодня мы остаемся на улице Зодчего Росси и заглянем прямо в квартиру директора императорских театров.
2: А еще здесь с левой стороны, вот в том здании, если смотреть на театр, то с левой руки, там была казенная квартира директора императорских театров. Это была огромная, великолепная квартира. Ее тоже строил Росси, как и весь этот ансамбль.
3: Да, Олег Харитонович, какого цвета, подскажите, да, на какое здание смотреть?
2: А вот желтое, маленькое. Да, вот прям, вот как рядом, часть этого театра. Да. И вот однажды, уже в начале 20 века, еще фотография так, в самом зачаточном состоянии, а кинематографа нету, пришли к Владимиру Аркадьевичу Теляковскому. Это известный деятель, так сказать, директор императорских театров, актеры, ведущие актеры Александринки, говорят: Владимир Аркадьевич, вы понимаете, ничего от нашего искусства не остается в веках. Мы уходим, и уходят наши роли, уходят память о нас. Давайте откроем музей. Он сказал: господа, я давно об этом думаю.

давайте, давайте, у нас столько материала, на серебряные венки, которые нас, нас награждают, так далее, так далее, так далее. Ну, цветы мы не можем сохранить, они же живые. Вот, он сказал, да, я тоже за открытие музея, но негде, господи, я уже об этом думал, негде, ну просто негде. А они продолжают настаивать. А он говорит, да негде, я уже об этом думал, ну если только в моей квартире. После революции именно в квартире директора императорских театров, это не именно Теляковского, это любой директор будет занимать эту квартиру. Но в квартире директора императорских театров открылся очень и очень интересный театральный музей. Может быть, вы там не были, не самый посещаемый, надо посетить. Это очень интересно. Это все, что касается театра, русского и петербургского в частности. Вообще, театр, надо вам сказать, веселое дело, интересное дело, увлекательное дело, понимаете? Лицедейство, как говорили раньше. Вот здесь служил во времена Николая I, служил актер по фамилии Мартынов. Он был комик, он был очень успешный актер, его все знали. А Николай I, он очень любит посещать закулисье этого театра, потому что здесь представление не только драматических спектаклей, но иногда бывают балетные спектакли. А любоваться этими прелестными балетными девушками – это одно удовольствие. Поэтому Николай Павлович очень часто посещает это закулисье и разговаривает с актерами, тем более с таким, как Мартынов и прочие, прочие, как говорили старые актеры, актеры актеровичей. Да, да, настоящие масситы. И вот однажды, значит, после очередного разговора, шуток, на следующий день Мартынов вдруг решил пошутить. И уже никогда Николая Павловича не было, он сказал, господа, господа, к нам идет император, внимание, внимание. И потом шагом императора, и каким-то голосом императора, и походкой императора изобразил, как будто к нам идет Николай I. Все посмеялись. И в это время из-за угла выходит сам Николай Павлович. «Ну-ну-ну, продолжай, Мартынов, покажи-ка меня», — сказал Николай I. Мартынов, конечно, смутился, сказал, «Я не посмею, Ваше Величество». А на что Николай I сказал, «Не-не-не». Посмел один раз, посмей другой раз. И Мартынову ничего не оставалось, как показать приходящего Николая I. А он один никогда не ходил. Он ходил с министром императорского двора Волконским. И вот актер Мартынов голосом Николая I, обращаясь к Волконскому, который тут рядом, говорит приблизительно следующую фразу. «Волконский, отослать на дом актеру Мартынову два ящика моего лучшего шампанского за особые успехи на русской сцене». И все умерли от страха. Николай Павлович повернулся к Волконскому и говорит, «Волконский, ты же слышал? Исполняй». Ну, вот такие театральные байки, которые не я придумал, разумеется, разумеется, да.

Вот такой Петербург, где даже шутка может обернуться двумя ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем.

0: из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями, лошадиный мыс. Внешне ничего особенного, розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» — научное название одной из разновидностей этого гранита — происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухонавской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824 на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахти продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки – тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года – он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! О, мой гид!

0: На восточном берегу озера Пиелинен, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.
1: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать. Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуонисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже немолодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1983-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
0: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде, гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших в Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.
1: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом становится частью службы. Позолоты и привычной церковной утвари в Паатыри нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, а шкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни, дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь. Из 500 с лишним скульптур, которые вышли из-под ее резца, около полусотни осели за границей. Одна из последних работ – «Курица или яйцо» – в 1994-м уехала в Японию к коллекционеру Масао Мураками. Другие прижились в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии и Швейцарии. А самый большой храм остался дома, на хуторе, который Ева и Паава в итоге завещали городу Лииксе.
2: Супругов похоронили здесь же, у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатыри приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид.

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться, в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001 он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
0: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам, птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
1: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет. Но тело чувствует усилие. И стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.

0: Вы прилетели в Токио. На часах полдень. Солнце слепит. Все вокруг обедают. А ваше тело настаивает, что сейчас глубокая ночь и лежать надо горизонтально. Или наоборот, за окном темно, вы должны спать, но глаза не закрываются и мысли бегут, как будто вы только что выпили 3 кофе. Это и есть джетлаг. Казалось бы, ну да, устал. 9 часов в тесном кресле, сухой воздух, ненормальной еды, ни сна. Перелет – это стресс. Вот и разбит. Только почему тогда человек, который провел те же 9 часов в поезде с таким же неудобным сиденьем, джетлага не получает? Причина не в усталости. Причина внутри.
1: В гипоталамусе, маленькой структуре в основании мозга, находится скопление нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
0: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут не ровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче. Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016-м построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
1: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади».

0: Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особый режим освещения, ни голодание до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
1: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: октябре 2013-го в лес у Вепского села Шолтозера вошла группа экологов из природоохранной организации СПОК. Шли обследовать территорию для международного проекта по охране природы северо-запада России, и вдруг остановились. Среди привычных карельских елей и сосен на них смотрели клены. Самые настоящие. Стволы до 25 сантиметров в диаметре, кроны на высоте 12 метров. Почти треть всего леса – клен. Клен в Карелии – примерно как пальма в Сибири. Республика лежит в зоне Северной и Средней тайги. Можно подумать, наверное, эти деревья кто-то посадил у деревни для красоты. Но лес совершенно дикий. Никакой посадки. Клены выросли здесь сами и выглядят так, будто росли всегда. Разгадка в рельефе. Здесь начинается Вепская возвышенность, которая меняет движение воздуха и создает собственный микроклимат. Эта полоса карельской земли чуть теплее и влажнее соседних районов, ровно настолько, чтобы выжил и укоренился клен. Экологи назвали находку единственным участком южной тайги в Карелии.
1: Люди, живущие здесь уже больше тысячи лет, вепсы. Финно-угорский народ, близкий финнам и эстонцам. Финские лингвисты называли их язык северным санскритом за глубокую древность и за то, что в нем сохранились грамматические формы, давно исчезнувшие из родственных языков. Клен по-вепски – вахтарь. Слово живет в словарях, но услышать его в живом разговоре с каждым годом все труднее. Вепсов впервые упомянула летопись в 860-м, как один из народов, позвавших варягов. В 20-е годы 20 века их насчитывалось почти 33 тысячи человек. В начале 30-х годов появились школы, учебники, своя письменность на латинской основе. Почти 48 школ преподавало предметы на вепском, за партами сидело около 3000 детей. Казалось, язык получил второй шанс.
2: В 1937-м все рухнуло. Учебники объявили источниками буржуазного национализма и уничтожили. Школы перевели на русский язык. Вепских учителей и активистов арестовали. К 1959-му вепсов оставалось вдвое меньше, около 16 тысяч. Язык уходил вместе с поколением.
1: Один человек решил, что так не будет. Рюрик Лонин родился в 1930-м в вепской деревне и всю жизнь проработал в совхозе. По вечерам ходил по окрестным деревням и записывал песни, утварь.

0: Воспоминания стариков. Все, что могло уйти навсегда. В 1967-м Лонин открыл в Шолтозеро первый государственный вепский музей в мире, в старинном деревянном доме купца Мелькина начала 19 века. Начинал с 300 предметов. К концу жизни в фондах насчитывалось около 6 тысяч экспонатов. Рюрик Петрович скончался в 2009-м, и сегодня музей носит его имя. В 1987-м в Шолтозеро прошел первый праздник вепской культуры – Элонпу. По-вепски это «древо жизни». В том же 87-м жители села проголосовали начать учить родной язык. В 1994-м вепский попал в Красную книгу языков России. В 2009-м ЮНЕСКО признало его языком под серьезной угрозой исчезновения. Сегодня вепсов в России немногим меньше 5000. Тех, кто говорит на родном языке, еще меньше. Но язык не замолчал. Выходят книги, работают кружки, и каждое лето у берега Онежского озера звучат вепские песни. Кленовый лес у Шолтозеро – один на всю Карелию. Вепский язык – один в своем роде на всей карте языков мира. Оба выжили там, где, казалось бы, не должны были. Оба держатся, потому что здесь правильный рельеф, и нашлись люди, которые не дали им пропасть.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, суббота, утро, День всех святых. В 1755-м это не просто дата, самый многолюдный день церковного календаря. В храмах горят тысячи свечей, город почти весь на службе. И вот 40 минут 10-го пол уходит из-под ног.
1: Может быть, кто-то в первую секунду подумал. Началась гроза, где-то далеко бьет гром. Так казалось недолго, грохот шел не сверху, а из-под земли, и продолжал нарастать. Тряска длилась несколько минут. Для землетрясения это огромный срок. Каменные своды соборов обрушивались прямо на молящихся. Люди бросились на улицы, но узкие переулки Старого Лиссабона превратились в ловушки. Здания падали друг на друга. Те, кто уцелел, побежали к реке. Открытое место казалось безопасным. Это была вторая ошибка того утра. Спустя примерно 40 минут после первого удара с моря пришла гигантская волна и обрушилась на набережную.
2: За ней еще две.
1: А следом опрокинутые свечи, которых в тот день горело как никогда много, подожгли то, что устояло. Пожар бушевал несколько суток подряд.
3: Город потерял, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч жителей. Это, наверное, каждый пятый или шестой лиссабонец. Разрушения, вода и огонь пришли не по очереди, а один за другим, добивая тех, кто выжил после предыдущего удара. Наивно можно было бы решить, землю наказал Бог, ведь удар пришелся ровно на главный праздник, прямо во время службы. Многие в Европе так и рассудили, но простой вопрос ломает эту логику сразу. Почему тогда уцелели кварталы с публичными домами и тавернами, а рухнули именно соборы, полные молящихся? Объяснение оказалось куда более приземленным, и оно родилось не из проповеди, а из бумаги с вопросами.
1: Государственный министр, которого позже назовут маркизом Помбала, действовал не как проповедник, а как чиновник нового типа. По легенде, на вопрос «что делать?», он ответил коротко – «хоронить мертвых и кормить живых». Тело вывозили на кораблях в море, чтобы избежать эпидемии, хлеб выдавали по твердой цене, мародеров вешали прямо на месте. А затем произошло то, что и делает эту историю особенной для истории науки. Через считанные месяцы во все приходы страны разослали анкету из 13 пунктов, в котором часу тряхнуло, в какую сторону качало, сколько разрушено домов, что случилось с водой в колодцах, поднялась, ушла, помутнело. Ответы стекались из каждого прихода отдельно, и получившуюся карту сегодня называют первым в истории системным исследованием землетрясения. Ученые почти 200 лет

0: спустя по этим ответам смогли восстановить, где именно под океаном находился источник подземного удара.
1: Из руин Нижнего города, района, который называют Байша, родилась еще одна идея, тоже совершенно не про молитву. Здания стали ставить не на сплошном камне, а на деревянном каркасе, гибком, как корабельный остов, обшитым камнем снаружи. Дерево пружинит и гасит толчок, камень защищает от огня. Такую конструкцию назвали гайола – клетка. Рассказывают, будто прочность проверяли прямо на площади, строили макет на помосте, и рота солдат маршировала рядом, изображая шагами колебания земли. Эту деталь сами историки архитектуры называют скорее легендой, чем документом, но метод действительно испытывали на масштабных моделях. Здания, построенные по этому принципу, впоследствии переживали и другие сильные толчки в других странах.
0: Новость о Лиссабонской катастрофе разнеслась по всей Европе и расколола главных мыслителей эпохи. Философ Вольтер написал поэму, где почти кричит: «Если мир и правда устроен наилучшим образом, как учили тогда многие, за что тысячи людей погибли именно там, где молились?» Ему ответил Руссо письмом, растянувшимся на десятки страниц: «Беда не в замысле мироздания, а в самих людях. Если бы не жили так тесно, не строили так высоко, урон был бы куда меньше». Спор двух философов длился годами и так и не закончился примирением.
2: Сегодня на месте разрушенного королевского дворца открытая площадь у самой воды, та, что называется площадью коммерции. Она смотрит на реку так же, как смотрел на нее дворец в то злополучное утро. А здания вокруг Байши до сих пор возвышаются на тех самых деревянных клетках, невидимых снаружи, но именно они держат город, если земля когда-нибудь снова решит напомнить о себе.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. Адрес мойгид.онлайн.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа.

входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёпка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёпку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес.

0: Представьте кустик размером с человека. Сухой, колючий, шарообразный. Он лежит посреди пустоши и кажется просто мусор, занесенный ветром. На самом деле это труп. Растение убило само себя, специально, в нужный момент, ради одной цели – разбросать семена как можно дальше.
1: Все лето куст, который ботаники называют солянкой, гонит корень в глубину, иногда на 2 метра, и растит семена. Их у одного взрослого растения набирается около 200 тысяч крошечных, с бумажным крылышком, и куст не спешит их отпускать. Может, дело просто в том, что растение засыхает и погибает от старости, как любая трава к осени. Но тогда почему оно не падает и не гниет на месте, как прочие сухие стебли? Ответ проще и страшнее. Прямо у основания стебля вырастает особый слой клеток, который в нужный день попросту рвется. Растение отделяется от собственного корня. Это не увядание, это самоубийство по расписанию. Освободившийся шар подхватывает первый же порыв ветра. Он катится, иногда по прямой, иногда петляя, и на каждом обороте роняет часть семян через маленькие щели в чешуйках. Один куст способен проехать множество километров, рассыпая груз равномерно, будто сеятель на бегу. Ни одно растение с корнями не смогло бы засеять такую площадь. Перекатисполе платит собственной смертью за то, чтобы дети оказались как можно дальше друг от друга и от истощенной материнской земли.
2: Долгое время это растение звучало в русском языке как метафора одиночества, про человека без корней, про судьбу скитальца. В степях Южной России и Казахстана оно было просто частью пейзажа, разросшимся сорняком солончаков. Никто не думал, что этому кустику предстоит стать символом совсем другого континента. В 1873-м в округе Банем в Южной Дакоте поселенцы заметили на полях чужую колючую траву. Она пробилась вместе с семенами льна, которые фермеры-переселенцы привезли из южных губерний Российской империи. Льняное зерно было заражено, и никто этого не заметил. Прошло всего 15 лет, и растение докатилось до Канады и Калифорнии. Сегодня его нет разве что на Аляске да во Флориде.
1: Распахивая прерию под пшеницу, фермеры уничтожали густой ковер местных трав и невольно готовили пришельцу идеальную почву – рыхлую, потревоженную землю, где родная растительность больше не могла его вытеснить. Куст рос буйно, забивал посевы, а по осени срывался с места целыми ордами. В некоторых округах перекатисполе скапливалось так плотно, что пахать становилось попросту невозможно. И тут главный поворот истории. То, что задумано природой как способ разлететься по одному, превращается для человека в стихийное бедствие именно потому, что кусты не разлетаются, а собираются вместе. Ветер гонит их не по отдельности, а стенами, и эти стены упираются в первое препятствие – забор, здание, автомобиль.
0: В 2018-м калифорнийский городок Викторвилль пережил настоящую осаду. Ветер разогнался почти до 100 км в час, и сухие шары покатились через жилой квартал сплошным потоком. К утру заборы исчезли под курганами высотой в человеческий рост. У некоторых зданий колючая масса доходила до окон второго этажа. Люди звонили в экстренные службы, не потому что кто-то пострадал, а потому что выйти из собственной двери стало физически невозможно. Сначала нужно было откапываться. В колорадском городке Фаунтин повторилась та же картина. У жилых построек врастал и 10-метровый холм, укрывшие машины целиком. А в одном сельском хозяйстве на юго-востоке Колорадо владельцам пришлось вызывать внука с трактором, чтобы разгрести завал у двери. И повторялось это не единожды. Есть и совсем нелепый на первый взгляд случай. В штате Вашингтон колонна перекати поля перегородила скоростную трассу стеной высотой с трехэтажное здание. И дорогу закрыли на 10 часов. Ни наводнение, ни снегопад. Сухая трава остановила шоссе.
3: Получается редкий сюжет. Растение, придуманное природой для одиночного странствия, стало разрушительным именно в толпе. Каждый шар в отдельности – почти невесомая горсть сухих веток. Собранные вместе ветром в одном месте, они превращаются в стену, которая не пускает людей в собственные здания. Странник, который должен был исчезнуть в степи, стал растением, из-за которого вызывают спасателей в благополучие.

0: Лучном пригороде. И оно же умирает, чтобы разбежаться, а расселившись, собирается заново и осаждает города.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут мойгид.онлайн. Собирается за пару минут мойгид.онлайн.

0: 5500 лет назад на севере нынешнего Казахстана жили люди батайской культуры. Они первыми в мире приручили лошадь, не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в 5 веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253 и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
1: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух к кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.
2: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959-м он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
1: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля. Но встретить старость игумену было не суждено.
2: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – «Кровавый путь». Это предание, не подтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина. Не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
1: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало Древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн.

Сердце этой акулы буквально набито паразитами. Червями, которые за человеческую жизнь убили бы хозяина трижды. Но она плывет медленно, почти неподвижно, и ей это не мешает уже 4 столетия. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное существо на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталиков глаза показал, крупнейшие особи – 350-400 лет. Одна самка, по расчетам группы Юлия Нильсона, могла родиться около 1620-го, раньше, чем Галилей направил первый телескоп в небо. Представьте, холодная тьма на глубине 900 метров. Почти нулевая температура, почти полная тишина. Это ее мир, Северная Атлантика, Арктика, ледяная вода, где каждое движение экономит энергию. Она весит около тонны и плывет, считанные километры в час. Медленнее, чем вы идете пешком. Половой зрелости она достигает примерно к 150 годам. Когда самка рождает первых акулят, сменяется 6-7 поколений людей. Поспешишь, людей насмешишь. В ее геноме ученые нашли усиленную систему восстановления повреждений ДНК. Клетки, похоже, умеют чинить себя с поразительной точностью. Но механизм 500-летней жизни до конца не разгадан. Это сейчас одна из горячих тем в геронтологии. Несколько лет назад в сети разошлась ее фотография с подписью «Старше Исаака Ньютона». И это чистая правда, не шутка. Где-то в ледяной глубине прямо сейчас плывет рыба, которая видела, как начиналась наша история. И которую мы рискуем потерять раньше, чем поймем, как она устроена. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в бате «А мой гид».

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу? Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, моева, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баренцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня. –

0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». 3 дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го – всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже третья скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
2: Ресторан «Прича». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Историю она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: случилось. Комиссия описала происшествие сухим языком протокола, скрытый дефект литья, а не заговор ритма и не пророчество каменных стражей. Но байка про строевой шаг оказалась живучей ровно потому, что она красивее отчета инженеров. В ней есть злодей, марш и мораль «не ходи в ногу по мосту». Отчет же говорит неприятную для любого начальства вещь. Завод отлил цепь с браком, а мороз довершил дело.
1: После аварии на месте цепного моста почти на полвека встала временная деревянная переправа на 9 опорах. Без всякого убранства, обычный служебный мост. Новый египетский мост, тот, что перекинут через фонтанку сегодня, возвели только в середине 20 века. И туда вернули тех самых сфинксов. Они все это время терпеливо ждали на своих постаментах. Сегодня прохожие трут гранитные лапы сфинксов на удачу и фотографируются рядом, не вспоминая ни про раковину в металле, ни про городскую комиссию. Помнят только байку про строевой шаг, она проще и звучит эффектнее, чем протокол расследования. Хотя с тех пор кавалерии и правда велят сбивать шаг на мостах, не потому что раскачка доказана как причина той катастрофы, а потому что перестраховаться дешевле, чем еще раз разбирать цепь по звеньям.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что самая высокая точка Европы до сих пор не умерла? Эльбрус – не просто вершина. Геологи классифицируют его как стратовулкан, слои лавы и пирокластики, спрессованные за миллионы лет. Под ледяной шапкой по сей день фиксируют фумаролы, выходы вулканических газов и участки теплых грунтов. На поляне Эммануэль

Самуэле, у северного подножия, снег в отдельных местах тает заметно быстрее, чем должен. В 20 веке несколько раз регистрировали резкое усиление газовыделения и слабые вулканотектонические толчки. До извержения не доходило ни разу, но геологи называют Эльбрус именно спящим, не потухшим. Это важное различие. 1829. Российская академия наук и командование Кавказской укрепленной линии совместно снаряжают экспедицию. Формальный командующий – генерал Георгий Эммануэль, герой войны с Наполеоном. Но по составу это скорее научная экспедиция. Геофизик Адольф Купфер, физик Эмили Ленц, ботаник Карл Мейер, художник Иосиф Бернардаце. Вспомогательный состав – около 1000 человек, солдаты, линейные казаки, местные проводники, носильщики. Подножие везли научные приборы, а также, по настоянию Эммануэля, огромный самовар и запас чая. Генерал был убежден, что горячее питье облегчает горную болезнь. Шел 1829 и одновременно шла Кавказская война. Выход русской военно-научной экспедиции на высочайшую вершину региона был в том числе демонстрацией контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, в финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля или 22 июля, споры не закрыты до сих пор. В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе 19 и 20 веков первенство порой приписывали Ленцу или группе экспедиции без имени горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий – карачаевец или кабардинец. Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянство или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе как туристический район – советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахиаса Атаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень преклонном возрасте. История его жизни ставит под сомнение все, что мы думаем о пределах человеческих возможностей.

Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.

Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит. Но, может быть, оно еще и помнит.

0: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет младший возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
2: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сиденьях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг

0: достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
1: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988 театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
2: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Представьте таежную реку на севере Западной Сибири. Оба края реки заросли сосной и мхом. Зимой минус 40, весной комары стеной. Кажется, меньше всего на свете тут нужны крепостные валы. Соседей на сотни верст нет, воевать ни с кем, урожай защищать ни от кого. Хлеб тут никогда не сеяли. И тем не менее, именно здесь, на речном мысу над рекой Амня, находится древнейшее укрепленное поселение, какое вообще нашли на планете.
1: Городище открыли еще в 1987-м, но тогда его возраст оценили по привычке, примерно как у соседних памятников бронзового века. Разгадка пришла спустя десятилетия, когда команда исследователей из Германии и России вернулась на мыс с новым набором инструментов – радиоуглеродным анализом десятков образцов угля и кости, изучением пыльцы и семян, послойной съемкой земляных валов. Цифры сошлись независимо друг от друга и указали на конец 7-го тысячелетия до нашей эры. Это на 3 тысячелетия раньше первых крепостных стен Ближнего Востока, тех самых, что учебники называли «колыбелью фортификации». Может показаться, раз стены есть, значит, были поля, зерно, склады, то есть земледелие, из которого якобы одного и рождается сложное общество с постоянным жильем и защитой. Но зачем стена людям, которые весь год кочуют за оленем и никогда не сажают ни зернышка? Ответ оказался проще и жестче. Стену поставили не ради зерна, а ради рыбы.
0: Мыс над Амнёй перекрывал лучший участок реки для рыбной ловли. Там, где вода замедляется на повороте и рыба идет косяком. Такое место кормит не один род, а несколько сразу. И желающих занять его всегда больше, чем самих поворотов реки. Вокруг землянок, углубленных почти на 2 человеческих роста ради тепла, встал земляной вал высотой в несколько метров, а поверх – частокол из заостренных бревен. Внутри помещались десятки людей, невременный стан охотников, обжитый поселок с очагами, костяными гарпунами,

0: каменными наконечниками копий для охоты на лося и северного оленя и глиняной посудой с затейливым узором. Редкость для той эпохи технология, нужная как раз для того, чтобы хранить запасы впрок. Получается, крепость строит не плуг, а очередь из желающих занять хорошее место у воды. Постоянные запасы, из-за которых возникает борьба, у кочевых охотников тоже случаются. Просто выглядят они не мешком зерна, а вяленой рыбой на всю зиму.
1: Похожих укрепленных стоянок того же таожного круга исследователи насчитали теперь около десятка. Значит, речь не о случайности, а о целом укладе жизни, который сложился в холодной тайге независимо от южных цивилизаций и на тысячи лет раньше их. Открытие вышло не из погони за легендой, а из обычной архивной рутины. Старый памятник просто пересчитали заново новыми методами, и хронология военного дела в мире сдвинулась. Земля, где находится городище, сегодня знаменита совсем другим. Под этой же тайгой лежат крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, а вышки и трубопроводы соседствуют с точно такими же речными мысами, какой 9000 лет назад выбрали первые строители. Мыс над Амнёй, по счастью, уцелел в стороне от основных промыслов, и раскопки там продолжаются. Команда археологов возвращается к нему снова и снова, потому что каждый новый образец угля из очага способен еще немного подвинуть дату назад.
2: Так самое северное городище каменного века в Евразии заставило переписать простую мысль, которая столетиями казалась очевидной. Стену придумало не поле, а очередь к воде.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Онлайн.

Уильям Палгрейв, шотландский путешественник, добравшийся до Хадрамаута в 60-х годах 19 века, писал, что Шибам выглядит как плотный лес из башен, вырастающих из песка. Он не преувеличивал. Перед вами квадрат примерно 400 на 400 метров. Внутри этого квадрата больше 500 глиняных башен высотой от 5 до 11 этажей. До 30 метров ввысь, и все это из необожженного кирпича. Глина, вода, солома, солнце. Строить вверх заставили наводнение. Вади Хадрамаут регулярно разливалась, смывая все на уровне земли. Единственный выход – уплотниться внутри стен и подниматься этаж за этажом. Так природная угроза создала первый в мире опыт экстремального вертикального города. Большинство нынешних башен возведено после 1500-х годов, но под ними фундаменты, которым больше 2000 лет. Обратите внимание, башни внизу толще, чем вверху. Стены первых этажей больше метра. Выше они истончаются. Дом врастает в собственное основание и при этом подпирает соседа. Это не монументальность ради красоты, это инженерная необходимость. Внутри – социальная вертикаль. Склады и стойла на земле. Кухни выше. Приемные комнаты на самом верху. Там лучший вид и сквозняк. По вечерам жители кричали друг другу с крыш через узкую улицу. Сегодня Шибам в списке ЮНЕСКО и одновременно в списке объектов под угрозой. Гражданская война, отток населения, пропущенные сезоны ремонта. А башни требуют промазки свежей глиной каждые 2-3 года. Без людей они просто растворятся в воздухе. 5 веков глиняных небоскребов держатся

0: через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О мой гид».
3: Лето 1949-го. Геолог Вадим Колпаков шел по тайге Иркутской области. Обычная маршрутная съемка. Километры лиственниц, болото, мошкара.
4: Беудейбинский район, Зулу-Теприйский, край света.
3: И вдруг среди леса вырос каменный конус высотой с девятиэтажный дом. Идеально круглый, около 80 метров в поперечнике по гребню, а у основания все 160. Внутри кольцевая впадина, а в ее центре отдельный холмик, как желток в яйце, и полная тишина вокруг. Колпаков долго стоял перед этой громадой. Записал в дневнике, напоминает кратер вулкана. Но вулканов в этих краях не было сотни миллионов лет. Местные эвенки знали об этом месте давно. Называли его «гнездо огненного орла» и обходили стороной. Говорили: «плохое место, зверь туда не идет, птица не летит». Ученые поначалу отмахивались от этих слов. Потом перестали.
5: Первое, что приходит в голову – метеорит. Что еще способно за мгновение выдавить такую воронку посреди сибирской тайги? Колпаков и сам предположил, что нашел след тунгусского тела, того самого, что в 1908-м повалило лес на площади около 2000 квадратных километров. Именно сюда, по некоторым расчетам, мог долететь фрагмент. Версия красивая, логичная и полностью опровергнутая. Никакого метеоритного вещества в кратере нет. Никеля, главного маркера космических пришельцев, в породах аномально мало. Характерных минералов удара нет. На научной конференции 2010-го метеоритную гипотезу отклонили единогласно. Тогда что это?
3: Конус сложен дробленными известняковыми глыбами с включениями песчаников и кварцевых жил. Масса всей постройки – около миллиона тонн. Объем – 230-250 тысяч кубических метров. И кратер живет. Его форма менялась между экспедициями 2000-х годов, словно кто-то продолжал работу изнутри. Из глубины кратера выходят газы – угарный, водород, сероводород. Геохимики установили их происхождение – мантия Земли, глубина около 30 километров. Состав редкоземельных элементов в породах напоминает молодые карбонатитовые вулканы Африки. Несколько исследователей заговорили о кимберлитовой трубке в процессе рождения. Именно такие трубки – источник алмазов в соседней Якутии. Дендрохронологи прочитали историю кратера по годичным кольцам лиственниц. Первое событие – конец 15 или начало 16 века – примерно 500 лет назад. Второе – 1841-42. Деревья зафиксировали в кольцах нечто катастрофическое. Что именно произошло в тайге в те годы? История молчит. В 2005-м к кратеру отправилась большая экспедиция Иркутского института геохимии Сибирского отделения Академии наук. Руководил ею ведущий геохимик Евгений Воробьев. Несколько дней пешего пути сквозь тайгу. И за несколько часов до цели он захрипел и упал на тропу. Инфаркт. Умер, не дойдя до кратера, ради которого потратил годы. Никто не склонен считать это мистикой. Тяжелый маршрут, немолодой человек, изнуряющая жара. Но эвенки кивали, говорили же.

0: Добраться до Потомского кратера нелегко. Сначала до Бодайбо самолетом, потом 250 километров на грузовике, потом сплав по горной реке. Туристы все равно едут. Кратер внесен в список геологических памятников природы России. Современная наука не пришла к единому ответу. Одни исследователи склоняются к версии криовулкана — мощного выброса льда из-под вечной мерзлоты, спровоцированного глубинными газами. Другие говорят о редчайшем гидрологическом взрыве. Третьи — о медленном подъеме вещества из глубины, процессе, для которого у науки пока нет устоявшегося названия. Ни одна версия не закрыта окончательно. 500 лет кратер стоит в Сибирской тайге, меняет форму, дышит газами из недр земли. Эвенки называли его «гнездом огненного орла». Орел давно улетел, гнездо осталось.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: есть оператор Марк Карвардин. Он снимал документальный фильм BBC о редких животных, и какапа по имени Сироска взобрался ему на голову и попытался спариться прямо на камеру. Видео облетело весь интернет. И знаете, это, пожалуй, самая точная характеристика этой птицы, какую только можно придумать. Какапа – самый тяжелый попугай в мире. Самцы дотягивают до 4 килограммов, ростом около 60 сантиметров. Крылья у него есть, но они давно стали декоративным элементом. Максимум, на что они годятся – спланировать с дерева вниз, распластавшись как плащ. По земле он при этом бегает резло, почти как маленький зеленый кабанчик.
1: Эволюция в Новой Зеландии не предусмотрела наземных хищников, и какапа расслабился всерьез. Он не боится людей. Он пахнет сладко, как мед и цветы разом, так что хищнику достаточно идти по запаху. И замирает при опасности, вместо того, чтобы бежать. Маори брали его руками прямо ночью. Европейцы грузили на корабли живыми запасами мяса. К середине 20 века вид почти исчез. В 1995 году живых какапа насчитывалось 49. Всех вертолетами, на острова, очищенные от хищников. Сегодня их около 230, и у каждого есть имя, радиомаяк и персональная медицинская карта. Орнитологи проводят искусственное осеменение, выбирая генетически подходящих самцов. Каждый вылупившийся птенец – национальное событие в Новой Зеландии. Размножается какапа только когда хвойное дерево Риму устраивает урожайный взрыв семян раз в несколько лет. Вся страна буквально ждет, когда лес решит, что время пришло. Это, наверное, единственный вид на планете, чье спасение зависит от расписания деревьев.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот о мой гид. Мой гид.
3: Осень 1991 года. Двое альпинистов замечают в тающем леднике что-то похожее на тело. Они решают, что перед ними несчастный турист. Вытаскивают кое-как, повреждают одежду. И только потом выясняется, этому туристу 5300 лет. Так мир познакомился с Эдсе. Посмотрите на него, он лежит в холодильной камере. И это единственный человек медного века, про которого мы знаем буквально все.

Последний обед. За 2,5 часа до смерти он плотно поел. Мясо горного козла. Злаки. Не голодный беглец в ледяной пустыне. Нет. Сытый человек, у которого были планы на вечер. Планам не суждено было сбыться. Стрела сзади, в левое плечо, наконечник дошел до позвоночника. По одной из версий, это была личная месть. За несколько дней до гибели у него уже была травма руки от схватки. То есть кто-то его ждал. Знал, куда он пойдет. И вот еще деталь. 61 татуировка. Не узоры, короткие черные черточки, 1-3 мм толщиной. Они расположены точно там, где болели суставы и спина. Скорее всего, попытка снять хроническую боль. Человек годами лечил себя, как умел. Часть меток совпадает с точками, известными позже в акупунктуре, но исследователи честно говорят, прямых доказательств акупунктуры в то время нет. Просто эмпирика. Проверено на себе. 5000 лет спустя его продолжают читать спектрометром и цифровой обработкой. И каждый раз находят что-то новое. Он не закончен. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода Кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи,

0: Тихий дворик на улице Марата, в двух шагах от Лиговского. Внутри штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
0: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе нулевой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем вести из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.
1: В 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга.

0: Холм поднимается над равниной. Городской дым туда не тянется. Горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
1: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались. Все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от парижского меридиана, Испания – от кадисского, Америка – от вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
1: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
0: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
3: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
4: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Так и задумано. Мойгид.онлайн.

0: Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун? Это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Смотреть есть на что.

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними полторы сотни лет стоит чугунолитейный завод.

0: Его только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Кролик нырнул в яму под вывороченным деревом и не вышел. Собака по кличке Роба кинулась следом и тоже пропала под землей. Дело было в Дордоне, на холме над городком Монтиньяк, а собаку звал 17-летний подмастерье-механика Марсель Равида. Стоял 1940-й, четвертый день сентября. Только что рухнула Франция, юг еще считался свободной зоной, и подростки в те недели искали, чем занять голову. Марсель вернулся с друзьями 12 сентября, Жоржем Маньелем, Жаком Марсалем и Симоном Каенкасом, парижским евреем, чья семья пряталась в Монтиньяке от оккупации. У них был самодельный масляный светильник и мачете – прорубить дыру шире. Внутри пахло сыростью и глиной, ход уходил вниз галереей, и когда фитиль разгорелся ровнее, свет упал на потолок. Там шли быки. Огромные, охристые, с рогами длиннее собственного роста. Они бежали по камню в два яруса, и под ними теснились лошади и олени. Целый зал, нарисованный кем-то за 17 тысяч лет до этой минуты.
1: Можно было решить, что это подделка, недавняя шутка над оккупированной страной. Мальчики так и подумали сперва. Слишком яркая охра, слишком уверенная линия. Но обвал у входа стоял нетронутым тысячи лет, и школьный учитель Леон Лаваль, которому они рассказали, сразу понял, это не шутка. Он вызвал аббата Анри Брейля, главного тогда специалиста по пещерной живописи, человека, объехавшего Альтамиру и десятки французских гротов. Брейль спустился, посветил, промолчал и назвал зал Ласкотием именем, под которым его теперь знает весь мир – Сикстинская капелла первобытности. Первую зиму мальчики дежурили у входа с фонарем, отгоняя любопытных за деньги по франку с человека. К 1948-му пещеру открыли официально, провели дорожки и электричество, и Равида с Марсалем стали ее штатными проводниками. Слава оказалась быстрой и прожорливой. За день внутрь проходило больше тысячи человек. Может, камню от этого только польза. Чем больше глаз видит чудо, тем оно нужнее. Но за 10 лет краски начали задыхаться буквально от тех, кто пришел ими восхититься.
0: Каждый человек выдыхает водяной пар и углекислый газ. И тысячи человек в день оставляли в замкнутой полости пещеры 50 килограммов влаги и 2500 литров газа ежесуточно. Плюс лампы, гревшие камень. Плюс тепло тел. Стены, 17 тысяч лет державшие ровный холод и влажность, начали покрываться то белым известковым налетом, его прозвали «белой болезнью», то зелеными пятнами водорослей и грибка «зеленой болезнью». Первыми ее разглядели не ученые, а сами мальчики, ставшие взрослыми проводниками. Равида и Марсаль в 1958 и следующем забили тревогу. 15 апреля 1963 министр культуры Франции Андре Мальро подписал указ закрыть Ласко для посетителей навсегда. Решение резкое, почти жестокое, место, ради которого проложили шоссе и построили гостиницы, объявили запретным. Но иначе быки на потолке доели бы сами себя, шаг за шагом, взглядом за взглядом.
1: Жак Марсаль пещеру не бросил, стал ее пожизненным хранителем, жил рядом до конца дней, следил за микроклиматом без единого туриста внутри. Судьба остальных сложилась иначе. Через два дня после открытия семья Симона Каенкаса вернулась в Париж, где в 1942-м ее арестовали и отправили в лагерь Дранси. Возраст спас Симона и его сестру, Красный Крест вывел детей, но родных депортировали в Освенцим, и назад они не вернулись. Симон уцелел, скрывался до конца войны, и с друзьями детства не виделся 46 лет, встретились только в 1986-м. Он умер последним из четверых первооткрывателей в 2020-м. Пещеру не забросили, рядом отстроили копию, точную до миллиметра, сперва Ласко второй, затем залы третий и четвертый, где потолок с быками может разглядывать кто угодно, дышать там можно, портить нечего. Подделка честнее оригинала хотя бы в одном – она не умирает от того, что ее любят.
2: Что если самый верный способ сохранить красоту – не смотреть на нее вовсе, а смотреть на ее копию? Странная мысль.

0: но ласково доказал ее без метафоры. Подлинник заперт в темноте, где ему хорошо, а миллионы людей десятилетиями ходят к образу, снятому с него слепком. Может, так и нужно относиться к редчайшему, беречь оригинал темнотой и тишиной, а восхищаться позволит себе на расстоянии вытянутой руки.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Есть слободка на реке Мстерки во Владимирской земле, где столетиями красили иконы. Богомазы, так называли здешних мастеров, не со злом, а с гордостью. Писать образа тут умели едва ли не в каждом доме. К началу 20 века на маленькую слободу приходилось почти 800 иконописцев на несколько тысяч жителей. Ремесло было такое обычное, что дети учились класть краску раньше, чем читать. Но у мстерских мастеров имелся и второй, менее известный навык. Их называли

0: Ринщиками, теми, кто умел не только писать заново, но и поновлять старое, расчищать потемневшую олифу, снимать поздние записи, возвращать голос иконе, замолчавшей под слоями чужой краски. Можно подумать, что это ремесло попроще иконописи. Подумаешь, стереть грязь тряпкой. На деле под потемневшим слоем ждала живопись, которую легко было погубить одним неверным движением. Краска Рублева и краска записи 19 века держатся на доске совсем не одинаково. Наивно решить, раз мастера всю жизнь красили заново, значит, и расчищали они по наитию на глазок. Но тогда почему их звали в Троице-Сергиеву лавру, а не оставляли деревенским умельцам? Ответ в другом. За руками старинщиков стояло знание, которое не записывалось в книгах, а передавалось от отца к сыну, какой олифе сколько лет, где кисть скользит, а где нужно остановиться.
1: Когда историк искусства Игорь Грабарь возглавил комиссию по сохранению памятников древней живописи, расчистка сделалась делом государственным. Комиссия хотела превратить науку о реставрации в такую же строгую дисциплину, как археология, записывать в дневник каждую находку, фиксировать каждый снятый слой. Но руки, которые держали скальпель и тампон, нужны были не из университета, а из тех самых мастерских на Мстерке. Осенью 1918 года в Троице-Сергиевой лавре началась расчистка иконы, о которой мир тогда почти ничего не знал. Темная доска, записанная поздними красками до полной неузнаваемости, стояла в иконостасе века. Работали Иван Суслов, Василий Тюлин, Георгий Чириков, мстерские мастера, для которых олифа и грязь были не тайной, а привычным материалом. Работа шла зимой, по дневнику, шаг за шагом. Снят один слой записи, под ним другой. Еще позже. Только к началу января под чужими красками открылось лицо, которое никто не рисовал заново несколько столетий подряд.
2: Это была Троица Андрея Рублева. Открытие оказалось неполным. Доска потрескалась, краска местами осыпалась, паволока, ткань под грунтом кое-где прорвалась. Спустя несколько лет один из тех же мастеров, Евгений Брягин, вернулся снять еще один слой поздней подрисовки и укрепить найденное. Так расчистка иконы, простоявшей записанной дольше, чем прожил кто-либо из тех, кто ее открывал, стала одним из первых опытов научной реставрации в России. А мстерские старинщики из деревенских умельцев превратились в реставраторов, чьи имена вошли в протоколы наравне с именами ученых.
1: А затем наступила революция, и заказанные иконы почти исчезли разом. Мастерская, кормившая слободу веками, осталась без работы, писать больше было некому и ни для кого.
3: Спасение пришло не из мстеры, а от соседей. В Полехе иконописец Иван Голиков подсмотрел у мастеров Федоскина ремесло лаковой миниатюры, роспись на шкатулках из папье-маше. Прием был чужой, а рука осталась своя. Та же яичная темпера, та же плавная линия, тот же навык держать фигуру в тесном пространстве, которым богомазы владели веками на иконных полях. Мстерские мастера Александр Брягин, Николай Клыков и их товарищи организовали артель «Древнерусская народная живопись» и стали расписывать не иконостасы, а крышки шкатулок, сказки, тройки, деревенские сцены. Отличить мстерское письмо от палехского можно по фону. Там, где палехские мастера красили черноту, мстерские оставляли светлый, почти акварельный простор. Тот самый, что раньше был фоном для нимбов.
1: Ремесло не умерло, оно сменило одежду. Рука, которая веками училась беречь чужую живопись под слоем олифы, нашла себе новое дело раньше, чем успела разучиться держать кисть.
4: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета, в первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счету и держится за стену. А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше.
2: Логика железная.
1: Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии. Тело, привыкшее работать на предельном потреблении кислорода, оказывается в особенно растерянном положении, когда этого потолка больше нет.
0: На высоте падает атмосферное давление, и вместе с ним давление кислорода в каждом вдохе. На 5000 метров кислорода вдвое меньше, чем у моря. Организм реагирует немедленно, учащает дыхание, расширяет сосуды мозга. За несколько часов мозговой кровоток вырастает примерно на четверть. Мозг буквально пытается взять количеством то, чего не хватает качеством. В легких нарастает воспаление. В тяжелых случаях развивается отек мозга или отек легких, самые опасные формы горной болезни. Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте около 3%. У шерпов меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют ЭПРС-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры, и это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
3: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность – разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, как актер Мартынов передразнил Николая I и получил за это 2 ящика шампанского. Сегодня мы стоим у дома Елисеевых на Невском, 56. Здесь торговля и смех уживались под одной крышей.
2: Театр комедии, как мы с вами видим перед собой, это здание начала 20 века в таком пышном стиле купеческого модерна. Строил архитектор Гавриила Барановский для братьев Елисеевых. И вот что интересно, они построили, во-первых, это было 2 здания, справа и чуть и слева, слева и справа. Они построили здание, и наверху они построили концертный зал, тот, который потом будет театром комедии. Театром комедии. Вот это начало 20 века. До революции здесь были разные-разные спектакли и разные-разные представления. Потом это был знаменитый театр именно комедии, не музыкальной комедии, это другое. Музыкальная комедия, это просто комедия. И, конечно, огромный отпечаток на работу этого театра наложил Николай Павлович Акимов. Талантливейший человек, художник, режиссер, постановщик Николай Павлович Акимов. Недаром вот театр сейчас называется Театр Акимова. Было время, когда он был репрессирован, так не руководил этим театром, а потом уже с 56 года, с 1956 советского времени, он снова уже руководил этим театром. Ну вот, не очень разнообразный репертуар, я вам должен сказать, здесь, потому что написать комедию намного сложнее, чем написать какую-нибудь страшную драму или что-нибудь в этом роде. Комедия — это сложнее. Чтобы человек веселился, смеялся, конечно, намного сложнее. Ну вот, перед нами такой замечательный фасад.

0: Приходите сюда, пожалуйста.
1: Давайте.
0: Город надо читать. Видите, четыре скульптуры такие зеленые, чугунные. Не знаю, чугунные или, ну, может быть, металлические. И, значит, здесь написано, чем братья Елисеевы занимаются вообще. Вот правая скульптура от нас, правая, да? Это аллегория, конечно, торговли. Это бог Меркурий. И видно, что он занимается торговлей. В левой руке у него правая, это подбочинец, левая. Это то, что называется кадуцей. Это символ торговли. Значит, а эти люди занимаются торговлей. Причем какой торговлей? Они занимались торговлей колониальным товаром. Mm-hmm. То есть тем, что здесь не растет. А здесь ничего не растет, следует. Вот. А ананасы, апельсины и так далее, и так далее. Вот этим они, вина, кофе, фрукты, понимаете, да, вот этим они занимались еще будучи крепостными. Дальше, что они делают? Чуть посмотрим левее, и там аллегория, конечно, промышленности. То есть они занимаются торговлей, они занимаются промышленностью, но они покровительствуют. Дама, и у нее голенький мальчик, который попкой выседает на книжках просвещению. И четвертая скульптура – это, конечно, искусство. Mm-hmm. То есть, занимаясь торговлей, они покровительствуют искусством и просвещению. Замечательно.
1: Но они
0: это,
1: как
0: да.
1: Великие предприниматели.
0: Да, великие предприниматели.
1: Очень интересно придумали. У них есть универмаг, и у них есть концертный зал.
0: Вот, конечно.
1: То есть они
0: тоже, что и будет дальше сейчас.
1: Собирали публику.
0: На это, совершенно
1: на
0: верно.
1: Это после театра можно
0: зайти в магазин. Конечно,
1: купить.
0: Конечно.
1: У них был ресторан в то
0: конечно,
1: время?
0: Конечно,
1: конечно.
0: Все у них было, разумеется.
1: А вот собирали если там, да, театралы после любили похаживать.
0: Ну, во-первых, вот театр, здесь ресторана не было, ресторан был вот здесь, мы сейчас пойдем пассаж, по пассажу пройдемся, да. Но, конечно, вот это я с этого и начал, сочетание торговли и искусства. А как же, надо же все это развивать. А то...
1: Ну, театралы же наверняка после театра любили,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Никто никуда посетить. Не торопился, потому что извозчик в твоем распоряжении, ты берешь извозчика и едешь куда надо. Да и город не такой огромный, как сейчас, не те 6 миллионов, понимаете? Не тот разброс ездить куда-нибудь, а Озерки или там в Купчино, понимаете? Ну, а вот тут вот тебя всегда извозчик в любое время суток привезет, понимаете? Совсем другая жизнь была. Но это не относится к советской власти. Это относится к самому времени как таковому. Время идет, накладывает свой отпечаток. И вот увидеть, как движется время, можно только путешествуя по такому огромному, замечательному, насыщенному городу, как Петербург. Ведь время нельзя увидеть. Это категория, которую нельзя увидеть, нельзя ощутить руками. А вот путешествуя по такому городу, мы все это видим, все это ощущаем. Как мимо нас идет время. Сейчас мы с вами перейдем в сторону пассажа. Ну, понятно, мои гости это знают, что пассаж называется так, потому что он делает пас с одной улицы на другую, с Невского проспекта на Итальянскую. То есть можно пройти. А это как замечательно нужно в Петербурге, ведь у нас мерзопакостная погода в основном. Сколько холод и гранит, да? А мы сейчас зайдем в помещение, где ветра не будет, где это. И будут замечательные товары, красивые магазины. Ну вот сейчас мы перейдем в Невский проспект под землей и зайдем.
1: А так изначально планировали, что, выходя из пассажа,
0: ага,
1: мы попадаем в театр.
0: Да, вот то же самое, совершенно верно. Так же вы сказали правильно. Эти так придумали братья Елисеевы. А это было раньше, ведь этот самый пассаж лет на 40 раньше, чем на 50, чем Елисеевский магазин. Значит, середина 19 века уже везде в Европе, не только же у нас такая плохая погода, везде и дожди, и снег, и все прочее, и ветер. И вот в Европе придумали такие пространства, которые называются пассажи. Ну, проход из одной точки в другую точку. Но можно же не просто идти, можно и посмотреть и зайти в магазины. Тем более магазины будут замечательные, дорогие, великолепные, насыщенные. И то, что сейчас называется шопинг, он, может быть, не было этого слова как такового, но шопинг был всегда.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется. Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется.

0: Илья Алексеевич, ну как всегда. Восторг, восторг.
1: Блин, мне надо сохранять серьезность, да, всегда?
0: Как хотите.
1: Благодарю. Дмитрий Алексеевич.
0: Дмитрий Алексеевич, Илья Алексеевич,
1: приятно.
0: Очень приятно. Песня была великолепна. Дмитрий Алексеевич, Илья Алексеевич,
1: приятно.
0: Очень приятно. Песня была великолепна.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают

то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: находится скопление нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
1: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут неровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче. Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016-м построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
0: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади». Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особый режим освещения, ни голодание до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
2: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентикост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю.

Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентекоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентекост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид –

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чёрной.

0: Ёлви. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
1: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет из Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычигды. Вычигда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычигду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

Вы когда-нибудь задумывались, что конверт с обратным адресом может быть ложью не из злого умысла, а по государственному приказу? Три советских города десятилетиями не существовали на картах страны. Не потому, что их не было, а потому, что государство приняло решение, их не должно быть видно снаружи. Озерск – первый по времени. Поселок заложили в ноябре 1945-го при площадке комбината под номером 817. Уже через два года – режимная зона, забор, пропускной режим. Городом он стал по секретному указу 17 марта 1954-го. Но имя «Озерск» в открытом обороте появилось только в 1994-м. Между этими двумя датами ровно 40 лет. 40 лет официального существования города, у которого не было официального имени. Снаружи он жил как Челябинск-40, позднее Челябинск-65. Это не просто конспирация, это параллельная картография. Для государства – лаборатория. Для почтовой системы страны – шифр. Для тех, кто там жил – просто дом, из которого нельзя уехать без пропуска. Северск под Томском работал по той же логике. Для внешнего наблюдателя он был с закрытой территорией под Томском, привязан к областному центру номером, а не именем. Секретность здесь держалась не только на заборах и пропусках. Она держалась на языке, люди учились называть место косвенно, через номер, через соседний город, через почтовый ящик. Саров – случай особый. До атомного проекта это был монастырский и паломнический центр, связанный с именем Серафима Саровского. Советский режим секретности не вытеснил эту историю, он ее законсервировал. Буквально накрыл сверху другим слоем. Старое имя вернулось в публичную жизнь только после распада СССР. Получается, что под грифом «секретно» лежал не просто город, лежало много.

навыковая память о месте. Есть деталь, которую в популярных текстах обычно обходят стороной. Внутри периметра жизнь нередко была качественнее, чем в сопоставимых открытых райцентрах. Аккуратная застройка, лучшее снабжение, ведомственные дома культуры. Закрытые города были витриной ведомств. Это значит, что изоляция имела цену, и государство ее платило. Снаружи – тайна. Внутри – привилегированная советская урбанистика. Но у Озерска была и другая сторона. Именно здесь работал комбинат «Маяк», переработка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактивные отходы. Экологическое наследие этого места тяжелое, и оно никуда не ушло вместе с переименованием. Сегодня зато закрытые административно-территориальные образования существуют как юридическая категория. Проходная, пропуска, ведомственная инфраструктура и обычная городская повседневность внутри периметра. Полная обычность для этих городов так и не наступила. Режим зато сохраняется, а значит, и граница между двумя реальностями тоже. 1994 стал годом, когда Озерск не просто рассекретили. Его заново вписали в карту страны. Это принципиально разные вещи. Спросите меня про «Маяк», что именно произошло на комбинате в 1957-м и почему эта авария десятилетиями оставалась в тени Чернобыля. Там история, которую стоит знать отдельно.

Представьте, корабль подходит к городу, а его не пускают. Ни к причалу, ни за стены. Стоять на рейде, ждать. Купцы на борту везут шелк, пряности, серебро. И время для них – деньги. Но городские советники смотрят не на груз, а на людей. Не кашляет ли кто, нет ли на теле пятен. Так встречала чужаков Дубровчицкая республика, маленькое торговое государство на Адриатическом берегу, зажатое между большими соседями и живущее ровно тем, что умеет пропускать через себя чужие товары. Может быть, чума приходит просто от дурного воздуха, от гнилых испарений, что поднимаются с земли после дождя. Тогда почему в одном доме болеют все, а в соседнем – никто? Врачи XIV века разводили руками. Они не знали ни бактерий, ни блох на крысах, ни путей заражения. Но городские советники Дубровника рассуждали иначе. Они просто смотрели на карту приходов и уходов кораблей и караванов и увидели закономерность. Болезнь приезжает вместе с людьми, а проявляется не сразу.

0: 27 июля 1377 Большой Совет Республики принял постановление: «Тот, кто прибывает из зараженных чумой земель, не может войти в город и его округу, пока не проведет месяц на островке Мркан или в местечке Цафтат». Островок – голая скала южнее города. Ни домов, ни колодца, только ветер и море. Цафтат стоял на конце караванной дороги, по которой шли сухопутные торговцы. 30 дней ожидания назывались по-итальянски «трентина», от слова «30». Дубровчане ничего не знали об инкубационном периоде, но интуитивно нащупали именно тот срок, за который скрытая болезнь успевает показать себя. Опыт быстро исправил цифру. 30 дней иногда не хватало, и вскоре срок вырос до 40. 40 по-итальянски «куаранта». От этого слова много позже родится термин, знакомый всему миру «карантин». Дубровник придумал не только саму меру, но и ее имя. Дальше нужны были не только карантинные острова, но и постоянная служба, которая следит за порядком. В 1390-м в городе появилась должность чиновников против прибывающих из зачумленных мест, первая в истории постоянная санитарная служба. Их называли «кацаморти», буквально «охотники за смертью». Патриции избирались на этот пост по очереди. Им подчинялись стражники у ворот, могильщики, чистильщики и городские лекари. Через суд кацаморти могли наказать любого, кто нарушил карантинные правила, невзирая на то, купец он или дворянин.
1: Наконец построили и постоянное здание. У восточных ворот Плочи, там, где городская стена спускается прямо к морю, с 1590 по 1642 возводили лазарет. Комплекс из 10 длинных корпусов и 5 внутренних дворов с воротами из суши и с моря. Сюда сгружали товары, сюда же на карантин ставили людей. Купцов держали отдельно от матросов, шелк проветривали отдельно от шерсти. Городская стена, которая веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
2: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид .онлайн. Про Атлантиду. Мой гид .онлайн.

0: Казалось бы, что тут думать? Взял лошадь, взял ведро, подоил. Так делали тысячи лет. Но попробуйте поставить лошадь у конвейера, и она просто не даст молока. Без жеребенка рядом кобыла не доится вовсе. Это не прихоть, это физиология. И именно она сделала промышленный кумыс одной из самых сложных задач в пищевой индустрии.
1: 5500 лет назад на севере нынешнего Казахстана жили люди батайской культуры. Они первыми в мире приручили лошадь, не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в 5 веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253 и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
0: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух к кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.
2: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959-м он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
0: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.

Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Самую странную. Мойгид.онлайн.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное

бурения соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно «Без затей» – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила Тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из Тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Курсе.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним.

всей российской выплавки металла. 10% страны из одного болотистого угла Нижегородской губернии – это не провинциальный успех, это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а Ока выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь, побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для Выксы железо не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на Выксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. Выкса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах – рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки. Цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Выксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова,

Я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия. Но это уже ваша экскурсия.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу? Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, мойва, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баренцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». 3 дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го – всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около 1 миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже 3-я скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
2: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
3: Если по дороге захочешь

поделиться свою историю. Она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас.
2: Килограмм говядины на вашей тарелке — это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды. И она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поют города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
3: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии – уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Агалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо: при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
2: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения – технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки – извлечение воды из атмосферного воздуха, пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследования», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.
4: Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золото. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.
5: Делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком.

0: лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с афортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас.
1: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3 XIII века. В 1238-м Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клейм поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
2: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

0: Встань на середине моста и почувствуй, как под ногами вздрагивает металл. Здесь все время что-то едет. Трамвай, машины, баржа внизу тянет гудок. Ветер с реки в этом месте всегда холоднее, чем на набережных. И вода под фермами черная даже в солнечный день. Тут самое глубокое место Невы в черте города. Дно уходит на 20 с лишним метров. Люди, которые строили здесь мост, работали именно на этой глубине. И не все из них вернулись.
1: Победителем международного конкурса стал инженер Амант Струви. И опоры моста решили ставить не с барж и ненамовным способом, а кессонами, стальными колоколами, куда рабочих опускали под давлением, чтобы они копали дно прямо под водой. Для России способ был в диковинку, и цену за него заплатили быстро. 16 сентября 1876 опора вдруг просела, полужидкий грунт хлынул в кессон, и пятеро человек остались там, под Невой навсегда. Через год, 9 сентября, в другом кессоне случился взрыв. 9 строителей погибли на месте. Официальных версий причины взрыва несколько: скопившийся светильный газ, случайная искра, неисправность воздушного насоса, и ни одна не доказана до конца. Об этих смертях быстро заговорил весь город, и разговор незаметно перерос в другой. Раз река берет людей одного за другим, значит, дело не в инженерии, а в самой воде. Рассказывали, что на Невском дне под мостом лежит древний камень, которому поклонялись племена, жившие здесь до города, и что камень до сих пор просит крови. Похоже на объяснение, жертвы ведь были настоящие. Но у пропавших рабочих есть имена в ведомостях подрядчика, а у грунта под опорой есть акт комиссии, объяснявший обвал избытком воды в слое голубой глины. Мистики в документе нет ни строчки, есть неправильно рассчитанное давление и спешка перед сроком сдачи.
0: А через два года после первой трагедии, 30 сентября 1879-го, тот же мост открыли, и на его фермах зажглись 12 электрических свечей инженера Яблочкова. Литейный стал первым постоянным мостом в мире с электрическим освещением. Раньше свечи Яблочкова горели на витринах магазинов и один вечер на площади в Париже, а здесь свет протянулся через реку и не гас каждую ночь. Петербуржцы специально приходили смотреть на мост издалека. Светящаяся дуга через черную воду выглядела как чудо техники в городе, где еще жгли керосин и газовые рожки. Так у одного моста оказались сразу два лица – место, где под опорами остались тела строителей, и место, откуда в Россию впервые пришел электрический свет. Их разделяет не время, а буквально ночь – последний рабочий день перед открытием и первый вечер, когда мост осветили. Легенда предпочла запомнить первое, а праздничная хроника – второе. И обе стороны правдивы одинаково.
1: Если сегодня подойти к перилам и рассмотреть решетку, видно то, что успели забыть за разговорами о проклятиях. Чугунный узор архитектора Карла Рахау, где герб города держит в лапах-плавниках две русалки, а хвосты уходят в растительный орнамент. Никакого зловещего смысла авторы не закладывали, просто модный для той эпохи мотив из тех же справочников, что дали русалок фонарям на других мостах города. Но именно этот узор впоследствии читали как знак. Раз русалки, значит, река и правда что-то забрала себе. Позже лампы Яблочкова снял электрический век попроще. Кессонный метод давно заменили другими технологиями, а мост несколько раз перестраивали и укрепляли. Но форма ферм и рисунок решетки остались теми же 1879 года. Сегодня, проходя по Литейному, можно остановиться у любой секции ограды и найти тот самый чугунный герб с русалками «Деталь», которая старше всех историй, рассказанных про этот мост, и которая никого никуда не заманивала. Она просто держится за реку дольше всех.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопрос...

вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано «Мой гид.онлайн». Точка онлайн.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест.

0: Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет младший возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
2: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сидениях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
0: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988-м театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
3: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Под криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
1: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
0: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Лето 1949-го. Геолог Вадим Колпаков шел по тайге Иркутской области. Обычная маршрутная съемка. Километры лиственниц, болото, мошкара.
1: Белдейбинский район. Зулу-Теприйски. Край света.
0: И вдруг среди леса вырос каменный конус высотой с девятиэтажный дом. Идеально круглый, около 80 метров в поперечнике по гребню, а у основания

0: Первое, что приходит в голову, метеорит. Что еще способно за мгновение выдавить такую воронку посреди сибирской тайги? Колпаков и сам предположил, что нашел след тунгусского тела, того самого, что в 1908-м повалило лес на площади около 2000 квадратных километров. Именно сюда, по некоторым расчетам, мог долететь фрагмент. Версия красивая, логичная и полностью опровергнутая. Никакого метеоритного вещества в кратере нет. Никеля, главного маркера космических пришельцев, в породах аномально мало. Характерных минералов удара нет. На научной конференции 2010-го метеоритную гипотезу отклонили единогласно. Тогда что это?
1: Конус сложен дробленными известняковыми глыбами с включениями песчаников и кварцевых жил. Масса всей постройки – около миллиона тонн. Объем – 230-250 тысяч кубических метров. И кратер живет. Его форма менялась между экспедициями 2000-х годов, словно кто-то продолжал работу изнутри. Из глубины кратера выходят газы – угарный, водород, сероводород. Геохимики установили их происхождение – мантия Земли, глубина около 30 километров. Состав редкоземельных элементов в породах напоминает молодые карбонатитовые вулканы Африки. Несколько исследователей заговорили о кимберлитовой трубке в процессе рождения. Именно такие трубки – источник алмазов в соседней Якутии. Дендрохронологи прочитали историю кратера по годичным кольцам лиственниц. Первое событие – конец 15 или начало 16 века – примерно 500 лет назад. Второе – 1841-42. Деревья зафиксировали в кольцах нечто катастрофическое. Что именно произошло в тайге в те годы? История молчит. В 2005-м к кратеру отправилась большая экспедиция Иркутского института геохимии Сибирского отделения Академии наук. Руководил ею ведущий геохимик Евгений Воробьев. Несколько дней пешего пути сквозь тайгу. И за несколько часов до цели он захрипел и упал на тропу. Инфаркт. Умер, не дойдя до кратера, ради которого потратил годы. Никто не склонен считать это мистикой. Тяжелый маршрут, немолодой человек, изнуряющая жара. Но эвенки кивали, говорили же.
2: Добраться до Потомского кратера нелегко. Сначала до Бодайбо самолетом. Потом 250 километров на грузовике. Потом сплав по горной реке. Туристы все равно едут. Кратер внесен в список геологических памятников природы России. Современная наука не пришла к единому ответу. Одни исследователи склоняются к версии криовулкана – мощного выброса льда из-под вечной мерзлоты, спровоцированного глубинными газами. Другие говорят о редчайшем гидрологическом взрыве. Третьи – о медленном подъеме вещества из глубины, процессе, для которого у науки пока нет устоявшегося названия. Ни одна версия не закрыта окончательно. 500 лет кратер стоит в сибирской тайге, меняет форму, дышит газами из недр земли. Эвенки называли его «гнездом огненного орла». Орел давно улетел, гнездо осталось.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием 2 систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки – это игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюрон говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидания, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя.

0: А там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как предсказуемая непредсказуемость. Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный, там есть что ловить.
1: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, — тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
2: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет, неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете «два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности», вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
3: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее. Мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков,

человеков становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не «просто звучит хорошо». Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил 20 миллионов крепостных. Войдите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера. Не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов. 7065 квадратных метров мозаики – крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри, возникает ощущение, что свет здесь не падает, а живет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию

И вокруг собора встали леса и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: Представьте, посреди раскаленной равнины Раджастхана земля вдруг проваливается вниз идеальной перевернутой пирамидой. Ни воды, ни тени сверху не видно, только тысячи ступеней, уходящих во тьму симметричными зигзагами. Это Чанд-Баари, и на первый взгляд кажется, что здесь просто добывали воду. Может, спустился человек с кувшином, зачерпнул и ушел обратно. Тогда зачем строить 13 ярусов и 3500 ступеней ради одного кувшина?
1: Ответ проще и хитрее. Колодец построили не для одного похода за водой, а для целого образа жизни в пустыне, где влага под землей – редкость, а солнце сверху – почти враг. По преданию, стройку затеял Раджа Чанда из династии Никумбха в 9 веке от Рождества Христова. Прямых надписей, подтверждающих его имя, историки не нашли. Это версия, которую повторяют гиды и путеводители, а не доказанный факт. Зато сама постройка не спорна. Около 30 метров вглубь, 13 уровней ступеней, спускающихся с трех сторон навстречу друг другу, а с четвертой – галереи с резными нишами, где когда-то стояли фигуры Ганеши и Дурги. Вода в такой яме – только часть замысла. Здесь, внизу, воздух держится градусов на 5-6 прохладнее, чем наверху, на самом солнцепеке.

0: в деревне, где к полудню камни жгут ноги, разница в 6 градусов. Это разница между обмороком и отдыхом в тени.
1: Женщины спускались сюда не только за водой. Ступенчатый колодец оставался единственным местом, где можно было укрыться от жары компании, постирать одежду, поговорить без лишних ушей мужской половины деревни и заодно совершить нужный обряд у воды, которую индуистская традиция издавна считает священной. Рядом находится храм богини Харшатмата, покровительницы радости, и колодец с храмом составляли одно целое – помыться, попросить благополучия, отдохнуть в прохладе, все в одном спуске по ступеням. На дне археологи находили расчерченные на камне игровые поля. Значит, здесь не только молились и стирали, но и коротали время за игрой, пережидая полуденный зной. Симметрия ступеней – не только красота. Узкие лестничные марши на трех стенах создавали естественную тягу воздуха и тень друг для друга. Спускающийся почти всегда шел в полосе прохлады, а не под прямым солнцем. Так пустынная архитектура делала жару союзником, а не врагом. Чем глубже стены, тем меньше просвета для солнечных лучей.
0: А затем эти колодцы почти исчезли с карты Индии. Пришли англичане и решили, что ступенчатые колодцы не гигиеничны. Стоящая вода, сырые стены, духота, рассадник заразы, как тогда считали колониальные врачи. Вместо колодцев провели трубы и построили резервуары, а старые баари просто засыпали землей или огородили и бросили. Сотни сооружений, которые веками кормили целые деревни водой и прохладой, превратились в свалки и общественные уборные, потому что новая власть не понимала или не хотела понимать их прежнего смысла. Наивно было бы подумать, что колодцы просто устарели сами собой, ведь на смену им пришел водопровод. Но вопрос в другом. Зачем тогда сохранился именно Чандбаари, когда сотни похожих построек сравняли с землей? Дело не в водопроводе. Там, где рядом стоял почитаемый храм, колодец не решались тронуть. Разрушить святыню значило бы поднять деревню против себя. И Чандбаари просто оставили в покое, забытым, но целым.
2: Сегодня баори возвращаются. По всей Индии, от Дели до Джодхпура, реставраторы расчищают заваленные колодцы. Где-то воду снова пускают в городской водопровод, где-то бывший колодец становится сценой для концертов. Чандбаори давно превратился в место паломничества другого рода. Сюда едут ради одного взгляда вниз, где свет и тень складываются в геометрию, которую не рисует ни один архитектор нарочно. Историки до сих пор спорят, кто именно распорядился вырыть эту перевернутую пирамиду и зачем ей понадобилась такая глубина. Может быть, дело было не только в воде и прохладе, а в том, чтобы однажды, через тысячу с лишним лет, кто-то встал на верхней ступени и замер, не в силах отвести взгляд.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе нулевой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем вести из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.
1: В 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад

0: сад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
1: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались, все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от Парижского меридиана, Испания – от Кадисского, Америка – от Вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
1: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса – где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
0: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
3: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
4: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Так и задумано. Мойгид.онлайн.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту» — оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле «я есть, потому что мы есть». Не «я добился, значит, я существую», а «я существую, потому что вокруг меня люди». Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году

0: трем принципам. Один из них звучит так. Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь. Другой – власть правителя законна только через волю народа. Именно этот язык – язык взаимной человечности – и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию Убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». Мой гид.
1: Хельсинки. Ночь на исходе 1960-го. За окнами резиденции темно, гости давно должны были разъехаться. Но в маленьком бревенчатом домике на берегу озера еще горит свет, и оттуда доносится плеск воды на камнях. Внутри – два голых по пояс мужчины на деревянных полках. Один из них только что решил будущее целой страны.
2: Может показаться, ну баня и баня, попарились и разошлись, причем тут судьбы государств. Но спроси себя, стал бы кто-то тащить через Палмира главу враждебной сверхдержавы в тесную деревянную коробку, чтобы просто помыться?
3: Нет.
2: Сюда приезжали не мыться. Сюда приезжали разговаривать так, как за столом переговоров разговаривать не получается. Хозяином домика был Урха Кекконен, президент Финляндии, человек, руливший страной больше четверти века. Свою резиденцию Таминиями он не мыслил без сауны, топил ее едва ли не каждый день, зимой и летом. И довольно быстро понял, обычному переговорщику доверяют меньше, чем голому.
1: В тот вечер 1960-го в гостях был Никита Хрущев, приехал на 60-летие Кекконена. Поздно ночью президент увел советского гостя из парадных залов к озеру в свою сауну. Час они молча парились и окатывались холодной водой, а потом заговорили и проговорили до 5 утра. К концу разговора родилось коммюнике. Москва признавала за Финляндией право сближаться с Западом. Для маленькой страны, зажатой между двумя лагерями холодной войны, это была не формальность, это открывало дорогу к вступлению в Европейскую зону свободной торговли, к экономическому и политическому маневру, который другим соседям СССР даже не снился. Есть и другая версия той истории, будто главный разговор случился не на озере, а в сауне финского посольства в Москве, и пропотел Хрущев там целых 5 часов. Источники расходятся, где именно горели камни. Но сходятся в одном – без пара дело не обошлось.
4: Дома Хрущева за эту баню не похвалили. В политбюро шептались, генеральный секретарь партии рабочих и крестьян разделся догола рядом с представителем капиталистического мира. Не солидно, не по-товарищески. А Кекконен своей цели уже добился. Он потом еще и подарил Хрущеву настоящую финскую сауну. Ее поставили прямо у дачи советского лидера. Через 3 года в ту же баню на озере пригласили Алексея Косыгина. Тому понравилось настолько, что он парился с Кекконеном не только в Финляндии, но и на своей даче в Завидове. Сделался постоянным соучастником этой негласной дипломатии.
1: Логика проста и почти физиологична. В сауне нет мундиров, орденов и переводчиков за спиной. Есть 2 человека без одежды и без чинов. Кекканин оказывался на своей территории в буквальном смысле. Гость привыкал распоряжаться в бальном зале, а не на полке из кедра, где хозяин знает, когда лить воду на камне, а гость только терпит жар и молчит, если сказать нечего. У финнов даже есть негласное правило – в сауне не ссориться. Заходишь врагом, выходишь, если не другом, то хотя бы человеком, с которым можно договориться. Может быть, поэтому маленькая страна, полвека простоявшая между двумя

0: ядерными сверхдержавами, ни разу не поссорилась с восточным соседом настолько, чтобы потерять независимость.
1: Привычка пережила и самого Кекконена, и холодную войну. Сегодня своя сауна есть почти в каждом из финских посольств по всему миру. Их около сотни. Дипломаты в Вашингтоне, Лондоне и Токио завели собственные клубы, куда специально приглашают чужих послов попариться и поговорить без протокола. А финские миротворцы, куда бы их ни отправляли, хоть в пустыню, хоть за полярный круг, первым делом собирают сауну из того, что под рукой. Ни одна другая страна не додумалась превратить деревянную будку с раскаленными камнями в постоянный дипломатический инструмент. Но, возможно, дело вовсе не в бане. Дело в том, что иногда договориться проще не за полированным столом, а там, где обоим одинаково жарко. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД – это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную, и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки.

камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же: свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете

0: что самое удивительное. Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
1: Спросите меня про Саде, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

0: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание – столько же. Ветер и приналеди на металле временно-меренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс – первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным.

напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766 Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то и исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже...

Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к дверям пассажа и объяснил, зачем вообще строили такие крытые улицы. Теперь мы внутри и выясняем, кто сюда захаживал по вечерам и какими словами об этом писали газеты.
2: Вот мы подошли к зданию, которое выстроено в середине XIX века, именно как пассаж. Это архитектор Железевич. А здание принадлежало знаменитой русской фамилии, российской, графы Стенбок-Ферморы. Такая фамилия, да. Ну, вы же знаете, многонациональный город. Так вот, Стенбок-Ферморы заказали инженеру-архитектору Железевичу строительство вот этого пассажа. И мы сейчас с вами туда заходим. Да.
3: Красивый уже.
2: Конечно, красивый. И удобный, и красивый, и трехэтажный. И знаменитый подвал здесь. Сейчас там, кстати, хороший магазин.
3: А чем?
2: Такой просто. А там всегда были театры. Проходите, пожалуйста. Театральные представления. Здесь можно покупать подарки. Конечно, конечно, конечно. Ну а как же? 19 века Стенбок-Ферморы заказывают архитектору Железевичу сооружение вот этого прохода, который будет называться пассаж. Не только множество дорогих магазинов, но и концертная зала с хорами, вмещающими до 1000 человек, окнами, выходящими на ту впереди находящуюся итальянскую улицу. Здесь поначалу, во второй половине 19 века, проходили так называемые литературные чтения. Ибо это 60-е годы 19 века. А почему я такой акцент делаю? Отмена крепостного права. Совершенно другая Россия появляется. Не крепостная Россия, а посткрепостная. Отмена крепостного права. Уже приходят сюда свободные люди. Они могут здесь торговать, работать, стать петербуржцами. Вот он приедет из деревни, купит себе шестиклинку и часы дешевые такие. Он уже петербуржец. А как же? А потом, значит, просмотрится и так далее. Сейчас мы на минуточку пристанем, чуть-чуть есть что почитать. Да, так вот, литературные чтения. Литературные чтения, в которых участвовали и Достоевский, и Писемский, и они играют, как актеры, играют Гоголя. Выступает Вера Федоровна Комиссаржевская, Елена Маврикиевна Грановская, я еще помню ее на радио. Танцует Ваганова, совершенно верно. Танцует Ваганова. Франц Легар наряду со Штраусом. Да, так вот, значит, концертная программа. К вечеру в пассаж стекаются ночные бабочки, как указывает газета «Петербургский листок». Сделай маленькое отступление в сторону. В сторону городских нравов второй половины 19 века. Еще раз говорю, после отмены крепостного права. Петербург – город мужской. Сюда приезжают мужчины, они становятся солдатами, строителями. Здесь тяжелая такая мужская работа. Значит, а женщин меньше, чем мужчин. Это мужской город. Здесь нужны воины, здесь нужны строители, здесь нужны мужчины. А мужчинам нужны женщины. Листая множество книг, выписывая

0: Синонимы, к слову. Выписываешь. Потерял что-то?
1: Вот.
2: Здесь особенно приятно.
1: Вот. А сейчас, да, еще пообщаться. Да, теперь.
2: А прямо вот такое было определение ночные бабочки.
1: А вот, вот я к этому и все и веду. Вы спросили себе, что она.
2: Да-да-да.
1: Так вот, сделай маленькое отступление в сторону. Петербург — город мужской. Петербург — город мужской. А мужчинам нужны женщины. Ну, извините за такие банальности, но это же само собой. Листая множество книг, выписывая, я выписал синонимы к слову «дамы с камелиями». Ну, что такое «дама с камелиями», вы понимаете? Ну, есть же масса синонимов. Сначала мне заинтересовало. Смотрите, еще одно слово «это же определяющее». Ну, что такое «это»? Это я не хочу, ни в коем случае не хочу произносить слово «проституция». Ни в коем случае. И это не так. Это очень разнообразная форма общения мужчин и женщин. И вот какие слова к этому применимы. Итак, синоним к слову «дамы с камелиями» служат следующие слова. «Душеньки», «грезетки», «мамзели», «гетеры», «кокотки», «лоретки», «этуали», «одалиски», «содержанки», «куртизанки», «демимоденки». Перевожу. «Дамы полусвета». «Демимоденка». «Демимоденки», «горизонталки», «эмансипе», «девушки, на которых не женятся» и так далее. Все, что у меня там было, я не выписал. Интересно, правда? Ну, это же ничего тут такого нет, никакой скабрёзности, но это же все литературные, так сказать, слова.
2: А ведь
1: надо подобрать их.
2: Слова и сейчас применяются.
1: Конечно, да, конечно.
2: И очень интересно, вот там было «летуаль» или что-то.
1: «Летуаль», звездочка.
3: Вот такой Петербург с литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро. Вот такой Петербург с литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутные.

одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Монастырь здесь начался с семи слов. На край света, где нет никого. В 15 веке трое монахов – Савватий, Герман и Зосима – сознательно выбрали архипелаг в 160 километрах от полярного круга. Полгода – льды, ни одной дороги. Штормы, которые считались самыми коварными во всем русском государстве. Обратите внимание на эти стены. Толщина достигает нескольких метров. Каменное строительство началось в 1582 году. Крепость проектировалась так, чтобы держать не только пушечный огонь, но и удар льда, штормовой воды, промерзание. Внутри целый город монастырский. Кельи, торговые лавки, склады, храмы. В 1669 году те же стены обернулись против государства. 7 лет монахи-старообрядцы держали осаду царских войск. Крепость, построенная для защиты северных рубежей, стала символом внутреннего сопротивления. Форпост власти превратился в ее главную головную боль. И задолго до лагерей 20 века монастырь служил тюрьмой. Сюда ссылали раскольников, неугодных чиновников, политических противников. Изоляция на краю мира не требовала решеток. Крепость на краю света пережила все. Государственную осаду, столетия заточений, лагерный ад. И до сих пор здесь действует живой монастырь. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

Начнем с того, что для одних людей этот свет – праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая

до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы. Высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось. Как задумывалось.

0: Почти каждую весну луг под Боголюбовым уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить храм там, где его заливает? Может, 9 веков назад река вела себя смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
2: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
3: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму. И церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

0: и рыбой. По мосту не пройти быстрым шагом. С обеих сторон витрины, в них горит золото. И толпа течет медленно, разглядывая кольца и цепочки за стеклом. Внизу, под аркадами, шумит Арна. И если облокотиться на парапет в самой середине пролета, видно сразу обе стороны старого города. Этот мост – единственный в городе, что помнит день, когда все его соседи вниз по течению превратились в обломки.
1: Дело было в конце лета 1944-го. Немецкие части отступали на север, союзники подходили с юга, и командование решило задержать наступление привычным способом – лишить город переправ. План носил название «Огненное волшебство», и по нему предстояло взорвать каждый мост Флоренции без исключения. Саперы заминировали и старый Санта-Тринита, и мост Карая, и мост Алиграции, все они в одну ночь легли в реку грудами камня. А Понте-Веккьо остался стоять. Гиды по сей день с удовольствием рассказывают версию попроще. Фюрер будто бы так восхищался Флоренцией, что лично распорядился пощадить один единственный мост из любви к красоте. Байка приятная, и в ней даже есть доля правды. Он действительно называл город «жемчужиной Европы». Но если открыть переписку тех недель, картина честнее и куда менее романтичная. За мост вступился немецкий консул в городе «Человек», который параллельно прятал от ареста местных евреев и подпольщиков. Он убеждал командование, что разрушение моста ничего не даст в военном смысле, зато свяжет имя Германии с варварством навека вперед. Спор решило не восхищение, а расчет и чужое упрямство одного дипломата. Моста не взорвали, но переправу все равно перекрыли. Здания по обеим сторонам, старинные кварталы прямо у въезда на мост, разобрали на щебень и завалили проезд с двух концов. Союзным танкам пришлось искать другой путь через реку, а жители позже разбирали руины домов, которых было жаль куда больше, чем моста.
0: У этого моста вообще давняя привычка переживать чужие расчеты. 300 с лишним лет до войны на нем заправляли не ювелиры, а мясники и кожевники, лавка на лавке, туши прямо над водой. А все лишнее сбрасывали в реку внизу, удобно, дешево, и никто наверху не жаловался. Наверху, впрочем, скоро появился повод жаловаться. Великий герцог Козимо распорядился построить над лавками крытый переход, соединить свой рабочий дворец с новой резиденцией так, чтобы не спускаться на площади и не смешиваться с толпой. Архитектор Джорджо Вазари справился на удивление быстро, всего за несколько месяцев, и коридор протянулся через весь мост на уровне вторых этажей, с окнами прямо над Арно. По этому переходу и сегодня можно пройти из одного дворца в другой, ни разу не ступив на мостовую. Можно было бы решить, что герцог просто хотел красивый вид из окна. На деле все решил нос, а не глаз. Запах снизу поднимался прямо в личный коридор семьи, и с этим мириться не собирались. Указ следующего герцога, Фердинанда, был короток: мясников, работорговцев и кожевников с моста убрать, а лавки отдать тем, чей товар не пахнет. Так на Понте-Веккьо навсегда поселились золотых дел мастера.
1: С тех пор здесь ничего принципиально не изменилось. Закон и сегодня разрешает открывать на мосту только ювелирные и часовые мастерские, ни сувенирные лавки, ни кафе. Вечером хозяева закрывают витрины деревянными ставнями, и ряд одинаковых прямоугольных ставен превращает мост в подобие крепостной стены. Посреди пролета, там, где раньше стояли весы мясной лавки, теперь смотровая площадка с видом на соседний мост, тот самый, взорванный и позже отстроенный заново по старым чертежам, камень к камню. Мост, который всех пережил, сам ничем не примечателен, как инженерное сооружение, обычная арка на невысоких опорах. Но именно поэтому у него получилось то, чего не вышло у соседей. Он не стал памятником войне или красотой архитектуры. Он остался местом, где люди покупают кольца, облокачиваются на парапет и смотрят на реку, ровно тем же, чем был всегда.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766 Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то и исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился полулежа, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
2: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1881-м, именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму прошло больше 400 узников.
3: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона, подписывали бумаги о молчании и молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «Мой гид».

Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золота. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные

0: и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.
1: Делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с афортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас.
2: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3 XIII века. В 1238-м Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клейм поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
3: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

В декабре 1938 года Николас Уинтон собирался на лыжный курорт. И вместо этого оказался в Праге, в гостиничном номере, где к нему стояла очередь родителей с единственной просьбой – «возьмите моего ребенка». Уинтон был биржевым маклером из Лондона, без должности, без полномочий. Он раскладывал на столе бумаги и рисовал таблицы – имя ребенка, возраст, имена родителей. Вернувшись в Лондон, он дописал к бланкам существующей организации слова «детский отдел» и назначил себя председателем. Британское правительство соглашалось принять детей только при жестком условии – принимающая семья, гарантийный взнос 50 фунтов, билет. Он рассылал письма незнакомым людям с просьбой взять к себе чужого ребенка. 8 поездов ушли. 9-й – нет. 1 сентября 1939 года, когда 250 детей уже получили документы, Германия вошла в Польшу. Границы закрылись. Уинтон называл этот день главной неудачей своей жизни. 50 лет он не рассказывал об этом никому. Записная книжка с именами 669 детей пролежала на чердаке до конца 80-х, пока его жена не нашла ее и не отнесла на BBC. На передаче «Thats Life» ведущая спросила зал: «Есть здесь кто-нибудь? Кому жизнь спас Николас Уинтон?» Встал весь зал. Он сидел в первом ряду, прижимая шляпу к коленям. Историки подсчитали: 669 детей дали около 15 тысяч потомков. Уинтон умер в 2015 году, в возрасте 106 лет. До конца к нему приходили незнакомые люди с

букетами, показать внуков человеку, чья подпись под документом когда-то оказалась сильнее границы. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать в полголоса «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

0: Браво!
1: Браво!
0: Спасибо!
2: Спасибо.
3: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
2: Спасибо большое.
3: Вы, так
2: спасибо.
3: Сказать, ради культуры нашей страны.
2: Да. Конечно.
0: Спасибо.
3: Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
0: Это было... Ох! Ох!
3: Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
0: Это было... Ох! Ох!

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тафаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

Перед вами существо размером с сосиску. Розовое, морщинистое, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались, отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30. Без инфаркта, без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О мой гид» в Телеграм.

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции,

0: станции и тоннеля все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными

вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают Уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.

0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху Земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое Земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Река здесь не течет, а падает. Холмы Мекхалая в Индии – одно из самых мокрых мест на Земле. Дожди идут месяцами подряд. И любой деревянный настил в такой воде превращается в труху за несколько сезонов. Народ Кхаси решил спор с рекой иначе. Мост здесь не строят, а выращивают. Корень фикуса кладут поперек потока и ждут. Не месяц и не год, годы, которые складываются в десятилетия. Начинается это с молодого корня каучукового фикуса, свисающего у воды. Сам по себе он слишком тонкий и мягкий, чтобы выдержать вес человека, и слишком своевольный, чтобы расти прямо. Поэтому в дело идет ствол пальмы бетель. Его разряжают вдоль и выдалбливают середину, получая нечто вроде полого желоба. Молодой корень заводят внутрь этого желоба и направляют через реку, к дереву на другом берегу. Полый ствол защищает росток и, постепенно истлевая сам, отдает ему питательные вещества, растущий корень как будто идет по готовой опоре, которую сама же природа со временем и уберет.
1: Человек, который завел корень в желоб, почти никогда не доживает до того дня, когда по мосту сможет пройти взрослый. На это уходит от 15 до 30 лет, то есть мост поручает заботам детей и внуков, и знания о том, какой корень куда направить и когда подрезать боковые побеги, передают из рук в руки, а не записывают. Мост здесь

0: это не имущество, а обещание, данное следующему поколению. Когда корни наконец дотягиваются друг до друга и смыкаются, происходит редкая для дерева вещь. Срастаясь, они не остаются двумя стволами рядом, а превращаются в одну живую ткань, будто зарастает шрам. Инженеры называют это природным сращиванием, кхаси, просто выросшим мостом. С этого момента у сооружения начинается свойство, которого нет ни у одной построенной человеком переправы. Оно не изнашивается со временем, а укрепляется. Корни утолщаются с каждым сезоном дождей, ствол расширяет опору, и мост, простоявший век, крепче того, что вырос 10 лет назад. Можно было бы подумать, что такие мосты – просто заросли, которые оплели оба края реки без всякого умысла, как лианы оплетают забор в саду. Но тогда почему они не расползаются веером, а идут ровно от одного края к другому, точно по линейке? Ответ в том полом стволе пальмы. Без него корень фикуса вьется куда придется, ищет влагу и опору наугад. Направление мосту с первого дня задает человек. Просто действует он не топором и не сваей, а терпением на десятилетия вперед.
1: Известнее всех таких мостов тот, что находится у деревни Нангриат над рекой Умшанг, и вырос он не с первой попытки. Первый мост через эту реку построили примерно 200 лет назад, но муссонные повадки поднимали воду так высоко, что настил заливало каждый сезон. Вместо того, чтобы латать залитый мост, жители вырастили второй, этажом выше, из корней того же фикуса. Так получился редкий двухъярусный мост. Нижний ярус, старый и низкий, верхний, новый, до которого паводок не достает. Одно и то же дерево держит два настила один над другим, и оба до сих пор в ходу. Первым из чужаков, кто описал эти мосты для внешнего мира, был британский чиновник Генри Юл. В 1844 он опубликовал в журнале Азиатского общества Бенгалии отчет, где честно признавался, что не может подобрать инженерного объяснения увиденному. С тех пор минуло почти два века, а объяснение по сути осталось прежним – терпение вместо инженерии. Исследователи насчитали в холмах Кхаси и Джанте несколько десятков таких переправ. Самая длинная из известных тянется через реку на добрый десяток метров больше, чем этот мост у Нангриат. А сам он среди самых узнаваемых, потому что двухъярусная конструкция такого рода больше нигде в мире не встречается.
2: Мост у Нангриат не памятник и не музейный экспонат. По нему каждый день ходят люди, носят воду и урожай, и никто не просит его беречь. Он и без просьб становится только крепче. В этом и есть вся хитрость Хаси. Не пытаться победить реку и сырость раз и навсегда, а вырастить переправу, которая с каждым дождем укрепляется вместе с лесом, а не вопреки ему.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт. Но все знали его как лорда Релея. Сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот цвет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда?

0: Погоди. Все цвета сразу. Это белый. Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул, таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда свет налетает на эти молекулы, часть его разлетается в стороны. Только разные цвета разлетаются по-разному. Я знаю, красный луч — большой тяжелый мяч, он пролетает мимо, а синий — маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса, красный не тяжелее синего, и летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе, а в чем? Свет — это волна, как рябь на воде, и у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще, а чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг, направо, налево, вверх, вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч, поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? У него шаг еще короче, значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая — солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая — наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо синее, а не фиолетовое. Глаз — хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
0: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца, воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый. Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны, каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите,

Дайте ему, понятно. Это был А, мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старше Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался, когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. Наблюдателем, а экспонатом.

0: Представьте комнату без единого отражения. Стены, пол и потолок утыканы клиньями из стекловолокна. Дверь весит, как небольшой автомобиль. А сама коробка держится на пружинах внутри еще одной коробки, чтобы ни один звук снаружи не просочился внутрь. Наивно кажется, тишина – это просто отсутствие звука, ноль, пустота. Но закройте тяжелую дверь, и выясняется, что абсолютной пустоты не существует нигде, даже здесь. В лаборатории Арфилда в Миннеаполисе находится именно такая безэховая камера. По сертификации она держит фоновый уровень около минус 13 дБ, а в лучший момент опускалась почти до минус 25. 0 дБ – порог, ниже которого человеческое ухо ничего не различает, так что цифра со знаком минус – это не тишина, а звук, которого формально как будто нет. Основатель лаборатории Стивен Орфилд говорит, здесь можно тестировать то, что нигде больше в стране проверить нельзя, например, щелчок переключателя на приборной панели автомобиля.
1: В Редмонде, в исследовательской лаборатории корпорации Microsoft, инженеры построили камеру еще тише. Независимые замеры компании Брюли и Кьер зафиксировали фоновый уровень минус 20,6 дБ. Это официальный рекорд, самое тихое место планеты. Для сравнения, тепловое движение молекул воздуха, брауновский шум, оценивают примерно в минус 23 дБ. Инженеры подобрались почти к физическому пределу тишины в комнате с воздухом. Здесь испытывают микрофоны, наушники и голосовых помощников. Чтобы услышать шум устройства, нужно сначала убрать все остальное. Задолго до рекордов, в конце 1940-х, безэховую камеру построили в Гарвардском университете по заказу военно-морского флота с почти 6-метровыми стенами из бетона и 20 тысячами клиньев из стекловолокна. Именно туда в 1951-м пришел композитор Джон Кейдж, рассчитывая услышать полную тишину, и не услышал. Он различил два звука – высокий и низкий. Инженер лаборатории объяснил, высокий – это работа его нервной системы, низкий – движение крови по сосудам.
2: Кейдж вышел из камеры с выводом, который перевернул его музыку. Абсолютной тишины не бывает, пока жив слушающий ее человек. Через два года это убеждение стало пьесой длиной в 4 минуты 33 секунды, где музыкант не издает со сцены ни звука, а вместо этого зал слушает шорохи, дыхание и скрип стульев вокруг себя. Правда, у этой красивой истории есть техническая трещина, и ее честно нужно назвать. Врачи считают, что услышать работу собственной нервной системы физически невозможно, а движение крови слышно лишь при нарушениях кровотока. Скорее всего, высокий звук, о котором рассказывал Кейдж, был тинитусом, постоянным звоном в ушах, который есть у многих людей и в обычной жизни тонет в шуме города. Тишина не создала этот звук, она лишь дала его расслышать.
1: Расхожий миф гласит, что никто не выдерживает в такой камере дольше 45 минут. Будто это физиологический предел. Это преувеличение. Рекорд лаборатории Арфилда связан именно с этим числом. Но как со временем, дольше которого никто из посетителей пока не оставался, а не с границей вреда здоровью. Здоровому человеку такая тишина не опасна. Вопрос лишь в том, насколько там неуютно. А неуютно там быстро. Дело в равновесии. Мозг сверяет положение тела не только с внутренним ухом, но и с эхом, которые обычные стены отражают от каждого шуга. В безэховой камере этого эха нет, и часть системы ориентации остается без данных. Отсюда легкое головокружение, ощущение зыбкости пола и у некоторых людей, слуховые галлюцинации, мозг, лишенный привычного потока сигналов, начинает достраивать звук из ничего.
3: Именно поэтому такие комнаты строят не ради тишины самой по себе, ради возможности услышать что-то другое. НАСА держит подобные камеры в нескольких центрах, чтобы проверять шум оборудования на борту станции и аппаратов. Там, где космонавту предстоит месяцами жить рядом с вентиляторами и насосами, лишний децибел не мелочь. Производители техники проверяют щелчки кнопок и гул вентиляторов ноутбуков. Посторонний призвук, который в обычной комнате потонул бы в уличном шуме, здесь слышен идеально и без шанса спрятаться.
1: Получается, Комната без единого отраженного звука нужна не за тем, чтобы спрятаться от мира, а за тем, чтобы наконец расслышать себя и свою технику без посторонних помех. Человеческий мозг не умеет обращаться с настоящей пустотой. Он либо находит в ней звук собственного тела, либо начинает сочинять его сам. Тишина, которую искал Джон Кейдж на сцене, оказалась не молчанием, а самым честным на свете усилителем.
4: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн.

На восточном берегу озера Пиелинен, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.

0: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать. Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуонисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже немолодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1983-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
1: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде, гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших в Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.
0: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом становится частью службы. Позолоты и привычной церковной утвари в Паатыри нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, а шкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни, дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь.

у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатере приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна, в случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое.

Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости – музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь – не просто витрины с графинами –

Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

0: Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж, и к ночи площадь пожара дошла до 2000 квадратных метров. Обрушилась часть кровли. 165 пожарных, 37 машин, вода в том числе из Невы. Открытое пламя сбили только без четверти два ночи. Пострадавших нет.
1: Если дом горит напротив главного собора города, наверное, это дворец, и жил в нем князь или граф. Только дворцы на этой площади наперечет и все с именами, а этот особняк построил для себя отставной военный инженер. Его звали Карл Логинович Миллер. В 1879-м он купил на площади старый двухэтажный дом, построенный еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
0: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
1: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти, институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади, и обе семьи закончили путь в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14 декабря должен был повести солдат на Зимний. Утром он отказался.
2: В нашем веке особняк дважды выставляли на продажу, признали памятником, расселили и начали переделывать под жилье. Вечером 1 октября

0: По предварительным данным следствия, там шли сварочные работы. Комитет по охране наследия говорит, что самое ценное из отделки сняли заранее. Застройщик насчитал около 5 квадратных метров утраченной лепнины на верхнем этаже. Кирпичные стены уцелели. Губернатор обещает восстановить дом в первозданном виде к концу 2028-го.
1: Сама площадь, кстати, тоже родилась из огня. Ее разметили после двух больших пожаров в 1736 и 1737, когда город решили строить заново и просторнее. Петербург вообще умеет начинать пепелища. Вопрос только в том, что он вспомнит, когда будет строить заново.
0: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу,

0: Чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001-м он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
1: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам – птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
0: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет, но тело чувствует усилие, и стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – бот О мой гид –

0: якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
0: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид,

0: Кораблям имена дают люди. Ураганам – синоптики, по алфавитному списку на год вперед. А вот трем средиземноморским ветрам имена достались без всякой канцелярии. Просто потому, что с ними столетиями приходилось жить бок о бок, как с соседями по характеру, переменчивому, а порой и опасному. В Афинах эту привычку возвели в камень. На старой рыночной площади до сих пор высится восьмигранная башня. Часть циферблата на ней показывала не только время, но и то, откуда дует. На каждой из восьми граней рельеф своего ветра, где-то крылатый юноша, где-то суровый старик с кувшином дождя. Греки не считали ветер безликой массой воздуха. У него было имя, нрав и даже родословное – сын рассвета и сумерек, подчиненный царю, который держал все ветра запертыми в мешке из бычьей шкуры.
1: Ближе к нашим дням – французский мистраль, что срывается с гор и несется вниз по долине Роны к морю. Название происходит от окситанского слова, означавшего попросту «главный, хозяйский». Остальные ветры ему подчиняются. Он приходит с ясным небом и режущим холодом и уходит не раньше, чем отработает нечетное число дней. По местной примете – 3, 6 или 9, но никак не 4 и не 5. В Провансе про мистраль говорят – он сводит с ума. И это не просто фигура речи. В местных судах когда-то всерьез учитывали, сколько дней подряд дул этот ветер, прежде чем человек взялся за нож или занес кулак. Полиция одного городка, разбирая давнюю семейную драму, вздохнула буквально так: «Это все мистраль». Художник, поселившийся в Орле ради света и красок, писал сестрам, что ветер вытрепывает мольберт из рук и терзает голову. А после случившегося с ним многие годы гадали, сколько в этом было именно ветра. Может, дело правда в самом воздухе, будто в нем растворено какое-то будоражащее вещество, которое режет нервы не хуже, чем холод режет кожу. Но метеорологи объяснения проще и куда более скучного вещества не нашли, зато нашли постоянство. Многодневный сухой ветер без перерыва действительно измотывает непереносимо дольше, чем любая непогода. И это подтверждено обычной усталостью нервной системы, а вовсе не колдовством.
0: На другом конце Адриатики живет вихрь с именем еще более древним – Бора, в честь северного ветра из греческого мифа. Местные, впрочем, зовут ее попросту «старухой», будто соседку с тяжелым нравом, которая иногда стучит в окно, а иногда срывает с петель дверь. Бора рождается не в шторме над морем, а в тишине плоскогорья. Холодный воздух копится там, как вода в запруде, а после переваливает через край и падает вниз через горные ущелья, точно через горлышко бутылки. Может, дело в том, что горам просто не жалко воздуха, и они время от времени сбрасывают его излишек. Спросим иначе, почему тогда ветер приходит именно через одни и те же теснины, а соседние склоны остаются спокойны? Ответ прозаичнее и красивее любой метафоры сразу. Рельеф Динарских гор устроен как ряд природных сопел, и падающий поток разгоняется именно там, где горловина теснее, набирая такую силу, что в порту цепи натягивают вдоль тротуаров, чтобы пешеход держался на ногах, а черепицу на крышах старых домов придавливают камнями, иначе она улетит вместе с воздухом.
2: А с юга, через море, приходит третий гость – Сирокко, ветер, чье название восходит к арабскому слову для стороны, откуда встает солнце. Он рождается над раскаленной Сахарой и несет не холод, а зной и пыль, поднятую с барханов. Пройдя тысячи верст над водой, этот

0: Воздух пропитывается влагой и духотой одновременно. На Сицилии и Мальте он приходит самым горячим и грязным, а добравшись до альпийских ледников, оставляет на снегу рыжий налет, будто там прошел дождь, замешанный на глине. Моряки древности этого гостя боялись отдельно от всех прочих. Он лишал парусники ветра там, где нужен был порыв, и приносил духоту там, где ждали прохлады.
1: У трех этих ветров нет ничего общего в маршруте. Один срывается с гор на север Италии, другой падает с французских высот к морю, третий несет африканский зной через всю акваторию. Но общее у них есть, и как раз оно объясняет, зачем воздуху вообще давать имя. Безымянную стихию терпят молча. А той, у которой есть имя и характер, можно погрозить кулаком, пожаловаться на нее соседу и даже, как в Провансе, на минуту прости человеку то, что сделал не он, а девятый день ветра.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой

0: А что, если испанцы просто опоздали? «Не нашли» звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды. Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение. То, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов — одна книга. Двухтомник — 40. 20 килограммов бумаги — это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего — газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1990-х,

1891-го в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи – целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке – старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага – это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 1974-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго. До сих пор копит на королеву Марго.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. Наблюдателем, а экспонатом.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
2: Магазин, да?
3: Да, лето. А это звездочка. Это Валя, это звездочка. Звездочки наши. Ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот. Значит. И последнее заканчивается: девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да. К сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. К сожалению, вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же магазины, извините за такой термин, вырви глаз. Посмотрите, и одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом деле, вот именно, вот это точное определение, это и есть пассаж. И он уже существует, ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середина 20-го, и еще 75 лет. Почти 2 века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и так далее. И комедии. Возвращаемся к театру. Да. Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое, которое построено как часть пассажа. И во время Великой Отечественной войны здесь в 1942 году, второй год блокады, 1942, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время близкое театру, театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов – это «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас, вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
2: Ничего, Московского. Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
3: Нет, только с итальянской. С итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
2: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
3: Можно.
2: Лучше, какой популярный?
3: Очень точный вопрос.
2: Какое место занимает?
3: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Значит, любимый репертуар Александринского театра — Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в этом светлице девушки, которых хотят выдать так, как нужно отцу с матерью, не так, как и хочет ее сердце и все прочее, понимаете? Это гостинодворский театр. И когда в начале, это конец 19 века, оттуда вдруг с подмостков Александринский звучит «Люди, львы, орлы, куропа», они сначала обалдели, а потом начали смеяться, потому что они не понимают, что это Чехов, что это Чайка. Сейчас ее

0: ставят везде и везде. А первый раз в гостином дворе, это не поняли, не в гостином дворе, а в Александринском театре, что одно и то же в данном случае, это не поняли. И Чехов бежал из Петербурга на Московский вокзал, в Москву уехал. Меня здесь не поняли. Конечно, не поняли этот символистский театр. Значит, Александринка театр купеческий, ну, не только, но преимущественно. Для гостей, совершенно верно. Вверх он красивый очень, вы же знаете, и все знают. А вот, например, Михайловский театр – это французская драма, и по-французски, это немецкая пьеса, и туда ходит двор. Двор в основном ходил в Михайловский театр, о чем мы поговорим. Не в Александринку. Такой простоватый театр. Александринка – простоватый театр. Вот. Так что вы совершенно правильно сказали. Ну, а вот сейчас-то более, все более демократично. Ну, кроме, конечно, Мариинского театра, которого мы еще с вами сходим. Вот,
1: ну,
0: такое место.
1: Ну, театр имени Саржевского.
0: Ну, он такой демократичный.
1: Ну, для всех.
0: Да, конечно, конечно, конечно. Там пьесы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Во всяком случае, да, хорошо.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Зайди в деревянную часовню где-нибудь на берегу озера Кинозера, подними голову, и увидишь не потемневшие доски потолка, а целое небо. Синее, звездное, с ликами, которые смотрят прямо на тебя. Это не роспись стены и не икона в окладе. Это особая северная конструкция, которую так и называют «небо». Может быть, крестьяне просто любили яркие краски и решили украсить потолок для красоты. Тогда почему в крошечной деревенской часовне на несколько прихожан такое небо расписывали не одной иконой, а десятками граней с ликами апостолов и архангелов, вкладывая в это годы работы? Для простого украшательства слишком много труда и слишком точный богословский расчет.
1: Устроено небо хитро. От центрального кольца под самым коньком крыши расходятся деревянные брусья, будто спицы. К ним крепят доски грани в форме трапеций. Их бывает 8, 12, 16, а где-то и больше. Получается подвесной потолок в форме перевернутой усеченной пирамиды, без единой промежуточной опоры, легкий и прочный разом. Такая хитрость позволяла обходиться без каменных сводов, которых в северном лесу попросту неоткуда было взять, и заодно удерживала тепло под низкой бревенчатой кровлей. Расписывали грани не под потолком, а на земле, разложив доски рядом, и только потом поднимали готовое небо наверх и закрепляли под крышей, где его уже было не поправить и не переписать. В центральном кольце почти всегда Христос Вседержитель или Троица, а вокруг расходятся лучи, будто солнечные. На гранях – архангелы с мечами и фонарями, евангелисты с книгами, апостолы, святые покровители деревни. Историки искусства насчитывают несколько устойчивых сюжетов – небесную литургию, воинство небесное, лики праотцов. Смысл один – крестьянин, вошедший под низкую крышу, поднимал глаза – и оказывался под открытым небом, полным святых.
2: На грани одного из таких небес, в часовне Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча, сохранилась подпись «Иок». За ней целая судьба. Федор Захарович Иок был иконописцем с настоящей выучкой, но прокормиться этим ремеслом на русском севере оказалось трудно. В 1885-м, совсем молодым человеком, он подал прошение принять его на службу почтальоном в Волонецкой губернии. Так и прожил следующие 36 лет. Разносил письма по глухим деревням, а в свободное время расписывал небеса и иконы, смешивая темперу с льняным маслом и без конца подбирая свой состав красок. Подпись на грани в Усть-Поче – редкий случай, когда мастер северного неба вообще оставил свое имя.
1: Таких небес по всему русскому северу когда-то были сотни. Уцелело около 93. В 2018-м сгорела Успенская церковь в Кондапоге. Вместе с ней исчезло небо, которое веками оставалось единственным подобным в действующем немузейном храме. Огонь не разбирает, где памятник трехвековой давности, а где просто крыша над головой. На этом фоне Кинозерье – настоящее чудо. Здесь уцелело больше небес, чем где-либо еще в стране. 17 полных комплексов и еще несколько сохранились частично. Часть из них до сих пор висит на исконном месте, под коньком старых часовен в деревнях Вершинина, Глазово, Усть-Поча, куда их подняли мастера позапрошлого века и больше не трогали.
3: Сейчас для самых хрупких небес в Кинозерье строят отдельный дом – хранилище, где каждое поднимут на ту самую высоту, с которой оно смотрело на прихожан полтора века назад. А до тех пор можно просто прийти в деревянную часовню на берегу озера, запрокинуть голову и на секунду оказаться там, где над тобой нет потолка. Есть только небо.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
0: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
2: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
0: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился

0: нуждается в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
1: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
0: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
1: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
0: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину. Дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма.

0: Алава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло, это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь... Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него – тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками – это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды – там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, он там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный.

Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедра цилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь.

0: есть красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же. Ветер и при наледи на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить вскользь.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями.

0: Голые ящеры, а пушистые – перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом. И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу. А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение. Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому? Это был «О, мой гид».
1: Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет-то праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни –

Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось.

Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты –

Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой. Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит. Может быть, оно еще и помнит.

зима 850 года. Берег залива Скейл на Аркнейских островах. И шторм такой силы, что срывает пласты дерна прямо с холма. Под ними каменные стены. Целые комнаты. Полки, кровати, шкафы – все из плетника. Местный лэрд Уильям Уот решил, что нашел старое викингское жилье. Радиоуглеродные датировки 20 века поставили все на место. Деревня старше викингов на 3000 лет. Старше Стоунхенджа. Старше пирамид Гизы. 8 домов. Самое раннее – около 3180 года до нашей эры. Последнее – около 2500. Жители сознательно утапливали постройки в насыпи с торфа и отходов. Это был естественный утеплитель, защита от океанского ветра. Дерева на Аркнеях почти нет, поэтому весь быт из камня. Обратите внимание, каменный шкаф у каждой двери был обращен прямо к входу. По одной из версий, сакральная витрина, что-то вроде алтаря. Чужак, войдя, видел не хозяина, а символический центр его жизни. Между домами каналы со следами стоков. В комнатах желоба для воды. Никакого оружия, никаких укреплений. Для неолита Северной Европы – редкость. Деревню долго называли шотландскими Помпеями. Мол, один шторм все накрыл.

Слои осадков говорят иначе. Подступающее море, размыв почв, ухудшение климата. Люди уходили постепенно. Шторм был лишь последней страницей длинной экологической драмы. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега укрепляют. Датировки уточняют. Вопросы остаются. 5000 лет, и каменные полки все еще стоят на месте. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас. Дописывается прямо сейчас.

1850-й. Небольшая группа красноярцев уходит в тайгу. Ни в поход, ни на пикник. Они идут к скалам. И остаются там. На все лето. Задолго до появления организованного альпинизма в России эти люди уже придумывали маршруты на гранитной башне, записывая их не на бумаге, в памяти, из уст в уста. Посмотрите на эти скалы. Сиенит – порода жесткая, шершавая. Она режет пальцы в кровь и при этом держит. Первые столбисты лезли по ней в лаптях, потом перешли на галоши фабрики «Красный треугольник». И это был прогресс. Но главное здесь не техника. Главное — принцип, почти религиозный. Лаз считается пройденным только если ты прошел его один, без веревки, без страховки, без чужой руки. Жизнь буквально на кончиках твоих пальцев. И ничего больше. Тех, кто лезет с веревкой, здесь называли спортсменами. С тонкой иронией в голосе. Настоящий столбист шел сам. Этот воздух пахнет смолой и камнем, и чем-то еще, чему нет точного названия. Вольностью, что ли? На одной из скал в конце 19 века кто-то вырезал слово «свобода». Не лозунг, формула. Здесь собирались революционеры, романтики, подпольщики. Место жило по своему неписанному закону. В стороне от города, от чинов, от правил. И сейчас, среди туристических групп, вы иногда увидите человека в простых кедах, который тихо уходит в сторону. Он идет к своему лазу. И этому столбизму больше полутора веков. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше,

Представьте, вы едете на заднем сиденье, читаете что-то в телефоне, дорога петляет, и через 20 минут уже не до чтения. Подташнивает. А рядом, за рулем, человек совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания, каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать,

0: вызвать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов – это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды – они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию – если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы, пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Мозг строит прогноз, и реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярный аппарат начинают говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили, столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тайцзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры.

0: левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
1: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два, на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
0: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть, едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
1: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах – красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
0: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хошимин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: «На севере сначала думаем, потом делаем».

солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили – значит повезло, надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес с легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость. Это приглашение.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров.

Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 750 духов. Пока.

0: В деревне Сыпынца, на самом севере Румынии, у реки Тиса, кладбище раскрашено в такой густой синий цвет, что издалека его путают с ярмаркой. Сотни дубовых крестов возвышаются плечом к плечу, и на каждом – картинка из жизни человека, который под ним лежит, и стишок от его же лица. Не «здесь покоится», а «вот как я жил и вот как умер», и часто со смешком. Придумал это резчик по имени Стан Иоанн Петраш. Родился он в этой же деревне в 1908-м, в семье, где дерево резали поколениями, и крест впервые взял в руки подростком. В 1935-м он вырезал не просто имя и возраст, а маленькую сцену, как человек пас овец, как правил телегой, как пил вино, и подписал ее стихами, от первого лица, простым деревенским говором с нарочитыми ошибками. «Соседям понравилось. Заказы пошли один за другим».
1: Может, он просто не умел писать грустно. Соблазнительная мысль, но нет. Петраш прекрасно знал, как звучит скорбь. Он вырезал и обычные, тихие эпитафии, когда семья просила. Веселые он выбирал сам, сознательно, как манеру. На кресте пьяницы по имени Штефан написано от его лица. «Пока жил, любил выпить, и вот теперь, под крестом, все еще хочется». Про сварливую тещу, что зять, проживи она еще 3 дня, лежал бы здесь вместо нее. Про таксиста из Сибиу, который насмерть сбил человека у родного порога, прямое обращение, почти проклятие. Ни грамма пафоса, ни одной привычной надгробной фразы. Есть версия, откуда взялась эта легкость, и не только у Петраша, у всей деревни, ведь именно жители несли ему истории и не морщились от шуток. Еще греческий историк Геродот писал про гетов, народ, живший как раз в этих краях за много веков до Румынии, что те не боялись смерти и провожали умерших чуть ли не со смехом, потому что верили, их бог Залмоксис забирает душу в место, где ей будет лучше. Прямой линии от гетов к резчику 20 века никто не докажет, слишком много веков и слишком мало записей между ними. Но историки, изучающие Сыпынцу, отмечают это совпадение как не случайное. В горной Румынии обычаи держатся веками там, где до них просто не добираются перемены.
0: Синий, которым закрашен почти каждый крест, получил собственное имя – Синий Сыпынцы. Петраш смешивал его сам из местных пигментов. Зеленый на крестах значит жизнь, желтый – плодородие, красный – страсть, черный – саму смерть. Белый голубь над фигурой, что душа отлетела спокойно. Черная птица рядом, что смерть была нехорошей, внезапной, несправедливой. Разглядывая кладбище, местный читает эти цвета так же легко, как мы читаем светофор. К 1977-му, когда Петраш умер, он успел вырезать своими руками около 700 крестов. И последний, для себя лично, тоже сам, заранее. Мастерскую и ремесло он оставил не сыну, а самому способному ученику – Думитру Попу. Тот резал и красил еще дольше учителя, довел число крестов до нескольких сотен сверху и превратил дом Петраша в мастерскую-музей, где можно увидеть, как крест рождается – от бревна до раскрашенной сцены.
2: Кладбище работает и сегодня. Туда по-прежнему хоронят. Кресты по-прежнему заказывают живые для тех, кого проводили. Туристы едут смотреть на смешные стихи, а местные приходят к своим. К бабушке, что всю жизнь пекла хлеб. К дяде, что играл на скрипке до последнего дня. Разница между двумя взглядами

0: есть смысл этого места. Чужому. Шутка. Своим. Портрет живого человека, которого вспоминают не по дате на камне, а потому, каким он был за столом. Деревня решила помнить людей не оплаканными, а настоящими, и продолжает это делать почти 100 лет подряд.
1: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Воздух здесь пахнет холодом и мокрым камнем, даже в июле. Плато нависает над головой, склоны обрываются резко, почти без предупреждения. Но то, что вы видите перед собой, это не горный хребет в обычном смысле. Это поперечный срез магматического очага, который остывал в земной коре примерно 380 миллионов лет назад. Хибины – не складчатые горы, как Альпы или Кавказ. Это щелочная интрузия. Магма внедрялась в уже существующую кору по кольцевым и коническим разломам несколькими фазами, одна за другой. Если смотреть на массив сверху, а геологи смотрели, он читается как система вложенных дуг. Каждая дуга – отдельная фаза кристаллизации. Перед вами не просто горы, а разрезанный временем и эрозией магматический реактор. Высшая точка – Юдычвумчор, всего 1200 метров с небольшим. Невысоко, но склоны крутые, вершины платообразные, а перепады погоды здесь такие, что туристы знают. Хибины требуют уважения. Саамы называли этот массив Умптек. Для коренного народа Кольского полуострова горы были не просто рельефом, они были живыми. Перевалы, ветра, камни имели собственную волю. Топонимы Хибин до сих пор несут следы саамского языка и традиционного ориентирования в этом ландшафте. За каждым труднопроизносимым названием чья-то давняя память о том, как здесь двигаться и чего опасаться. Промышленная история началась иначе, с упорного бурения, кайла и экспедиционных дневников. Александр Ферсман приезжал сюда в 20-е годы 20 века, когда хибины оставались почти белым пятном на картах. Именно его экспедиции закрепили идею. Под этой тундрой не пустота, а сокровищница редких элементов и руд. Для Кольского полуострова Ферсман стал человеком, который увидел в камне и пустыне будущую промышленную систему. Вокруг его работ вырос сначала рудник, потом город Кировск, целая индустриальная

Уникальная цивилизация, выросшая из одного геологического наблюдения. Главная руда здесь – апатит. Апатитово-нефелиновые месторождения Хибин образуют зону протяженностью около 80 километров. Одну из крупнейших в России и одну из богатейших в мире по этому типу сырья. Из апатита получают фосфорное сырье для удобрений. То есть этот заполярный массив напрямую влияет на сельское хозяйство в тысячах километров отсюда. За почти 80 лет промышленные разработки отсюда извлекли около 1,5 миллиардов тонн руды. Примерно половина промышленных запасов к тому моменту была уже выработана. Но апатит – это только начало разговора о хибинской минералогии. В массиве зафиксировано более 500 минералов. Свыше 100 из них были впервые открыты именно здесь. В некоторых источниках эта цифра превышает 120. Это одно из немногих мест на планете, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено столько редких минеральных фаз, что геологи продолжают находить новые и сегодня. Прозвучала однажды оценка, что в Хибинах сосредоточено около 10% всех известных минералов Земли. Не буквальная инвентарная цифра, а способ передать масштаб аномалии. Обратите внимание, перед вами не музей. Хибины – это процесс, который не остановился. В районе Малого Вудьявра фиксировали термальные воды. В рудниках и карьерах наблюдают современное минералообразование. Прямо сейчас, в реальном времени. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжается. Исследовательские программы по минералогии и геологии работают. И сюда все чаще едут горные туристы и лыжники. Потому что суровый рельеф, который делает эти горы сложными, делает их и притягательными. Несколько небольших ледников общей площадью около 0,1 доли квадратного километра – последнее напоминание о том, что здесь было после последнего оледенения. Почти ничего, но они есть. Хибины – это место, где одновременно существуют три времени. 380 миллионов лет назад, когда магма прожигала кору, 20-е годы прошлого века, когда Ферсман переписал карту этого края, и сегодняшний день, когда в карьере идет смена, а в лаборатории описывают очередной новый минерал. Все три времени здесь – не прошлое. Они просто слои одного и того же камня. Спросите меня про саамское название «Умптек». Я знаю, что именно саамы слышали в этих горах по ночам и почему один из перевалов до сих пор обходят стороной. Но это уже ваша экскурсия.

Вот что странно. Байкал – самое глубокое озеро на Земле, и вода в нем настолько прозрачна, что видно на 30-40 метров вниз. Словно смотришь не в воду, а в воздух. Но буряты никогда не объясняли это глубиной или холодом. Они говорили: «Есть хозяин, и он следит». Вот с этого противоречия между наукой и живым присутствием духа Ольхон и начинается. Посмотрите на эту воду. Она почти бесцветная, с чуть синеватым оттенком, как стекло, которое слишком долго лежало на свету. Ученые объясняют прозрачность просто: вода бедна органикой, холодна, почти лишена взвеси, и крошечные организмы-фильтраторы делают свое дело миллионами лет. Но в ольхонских легендах это ветер, помощник духа Байкала Хан Хото Бабая, одного из сынов неба. Он выдувает из озера все лишнее, не дает нечистоте осесть. Поэтому бросить мусор в Байкал у Ольхона – это не просто свинство. Это прямое оскорбление того, кто следит за чистотой века за веком. Хан Хото Бабай живет здесь, на мысе Бурхан. Видите эту скалу? Шаманку. Два мраморных останца над водой, темные, почти черные от времени и ветра, и узкая сквозная пещера между ними. По преданию, внутри один из трех домов хозяина острова, небесный дворец, подземный, и этот, земной, здесь, в скале над Байкалом. Именно поэтому у подножия стоят 13 столбов.

Бов СРГ, коновязи духов. На них повязывают цветные ленты, оставляют молоко, водку, жир. 13 столбов – это память о 13 небесных наёнах, сыновьях тенгриев, которые спустились сюда вершить суд над людьми. И суд по вере бурят не прекратился. Местные шаманы никогда не поворачиваются к шаманке спиной. Никогда. Это не суеверие, это протокол. Дух воспринимает спину как пренебрежение. Сын хан Хотобабая, хан Шубу-Нойон, явился людям в образе белоголового орла. Он первый шаман, получивший дар от небесного божества Тенгри, и именно с него началась передача шаманского знания трех миров – небесного, земного и подземного. На горе Жима, по этнографическим записям Матвея Хангалова, жил орел, породивший всех белоголовых орлов Альхона, живых посредников между людьми и небом. Когда видите здесь орла в небе, знайте, буряты смотрели на него именно так. Степи Ольхона – совсем другое. Забудьте про сибирскую тайгу. Центральная часть острова – это сухие продуваемые плато, ковыль, редкие лиственницы, пыль летом и режущий ветер зимой. Голая открытость. Шаманы ценили это место именно за нее. Духи не прячутся в лесу, их здесь видно. Любой холм на этих плато может оказаться древним погребением. Каменные круги и насыпи трогать не принято и не фотографировать без просьбы к духам. Ольхон долго оставался последним островком чисто шаманской практики. Когда в 17-19 веках буддизм захватывал Монголию и Забайкалье, сюда уходили те, кто не хотел ламства. Изолированность острова стала защитой. Здесь до сих пор жертвуют жир, молоко, табак, катают горящие головешки. Архаичный язык, который духи Байкала, говорят, понимают с детства. Спросите меня про деву-лебедь с Байкала и охотника Харидоя, отца бурятского народа. Я знаю, почему эта история начинается именно здесь, у воды, которая прозрачна, как воздух, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте, человек находится на краю ущелья. Глубина – метров 400, ширина – 3 километра. Крикнуть бесполезно. Голос утонет в пропасти. Он складывает пальцы у рта и свистит, фраза за фразой, с паузами, с интонацией. На другой стороне ущелья сосед разбирает каждое слово. Это остров Лугомера, Канарские острова. И то, что вы услышали, не сигнал и не код, а настоящий язык.
1: Называется он Сильба Гомера, свист гомерский. Придумали его задолго до испанцев коренные жители острова, гуанчи, а после завоевания в 16 веке пастухи переложили свист на испанский язык. Остров изрезан узкими ущельями, баранкос, и путь в обход занимал часы, а свист долетал за секунды, на расстоянии до 5 километров. Соседи торговались о ценах на кос, звали на похороны, предупреждали о полиции, обычная бытовая речь, только не голосом. Может показаться, что это просто азбука Морзе, свистовой код для нескольких заранее условленных фраз. Но тогда почему свистуны на слух различали десятки незнакомых имен и целые импровизированные предложения, которых раньше никогда не слышали? Код так работать не может, код держит конечный список сигналов. Разгадка в другом. Свист заново собирает испанскую речь из двух деталей – высоты звука и того, как эта высота меняется во времени. Пять испанских гласных сжимаются в два свистовых тона, один выше, другой ниже. Согласные превращаются не в тон, а в характер перехода. Свист может резко скакнуть, поехать плавно, оборваться или удерживаться ровно. Мозг слушателя, знающего испанский, достраивает пропущенные детали сам, примерно как мы понимаем сокращенное слово по паре букв. Ученые Рамон Трухильи, позже, Анни Риолан разложили эту систему на записях гомерских свистунов и подтвердили – перед нами не музыка и не имитация речи, а сама речь, только пересаженная на другой канал звука.
0: Самое неожиданное нашли не лингвисты, а нейрофизиологи. Мануэль Карейрос и Дэвид Карина положили свистунов в томограф и дали им слушать.

0: записи Сильба. У людей, которые выросли с этим языком, свист зажигал те же зоны левого полушария, что и обычная испанская речь, включая области брака и верники, отвечающие за грамматику и понимание слов. У людей, не знающих Сильба, те же самые звуки обрабатывались совсем в другом месте. Там, где мозг разбирает музыку и случайные шумы. То есть один и тот же свист превращался либо в язык, либо в мелодию, в зависимости не от звука, а от опыта слушателя. Правое полушарие тоже включалось у всех. Ему доставалась чистая работа со звуковысотностью, а левому – смысл. Можно наивно подумать, что для языка обязательно нужен голос, гортань, связки, слова, которые произносятся ртом привычным образом. Но пастуший свист доказывает обратное, если сигнал несет нужный узор, высоту и ее изменения во времени. Языковые зоны мозга готовы обработать что угодно, хоть свист, хоть, как показали похожие опыты с барабанной речью в Африке, ритм ударов.
1: К середине 20 века Сильба чуть не умер. На остров провели телефон, проложили дороги, и свистеть через ущелье стало незачем. Хуже того, свист начали стесняться. Он ассоциировался с бедными крестьянами и казапасами, а зажиточные семьи не хотели, чтобы дети свистели, как деревенщина. К 90-м годам свободно говорили на нем считанные старики. Спасли язык не лингвисты, а парламент. 15 марта 1999 года Сильба Гомера объявили частью исторического наследия Канарских островов, а с осени того же года – обязательным школьным предметом на острове от начальной школы до старших классов. Открыли и отдельную школу для тех, кто хочет свистеть профессионально и учить этому других. В 2009-м ЮНЕСКО включила Сильба в список нематериального культурного наследия человечества.
2: Сегодня на Лагомере на Сильбо действительно говорят дети, не как на музейном экспонате, а как на живом предмете в расписании. Свист, который взрослые стеснялись передать своим детям, теперь передает им государство. И где-то в ущелье снова можно услышать не крик и не сигнал тревоги, а обычный разговор двух соседей, просто произнесенный не голосом, а губами, языком и потоком воздуха, летящим над 3-километровой пропастью, быстрее любого пешехода.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут «Мой гид.онлайн».

в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается.

И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь. Не изменилось ли что-нибудь.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих. Нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

не решила, быть ли здесь суше или океану. Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в Долине Смерти. Это стабильная, неотступная жара. Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов. Кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Данакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь — не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и Векаре задумано. Ответ в боте «О, мой гид!» —

морями, которые за человеческую жизнь убили бы хозяина трижды. Но она плывет медленно, почти неподвижно, и ей это не мешает уже 4 столетия. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное существо на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталиков глаза показал, крупнейшие особи – 350-400 лет. Одна самка, по расчетам группы Юлия Нильсона, могла родиться около 1620-го, раньше, чем Галилей направил первый телескоп в небо. Представьте, холодная тьма на глубине 900 метров. Почти нулевая температура, почти полная тишина. Это ее мир, Северная Атлантика, Арктика, ледяная вода, где каждое движение экономит энергию. Она весит около тонны и плывет, считанные километры в час. Медленнее, чем вы идете пешком. Половой зрелости она достигает примерно к 150 годам. Когда самка рождает первых акулят, сменяется 6-7 поколений людей. Поспешишь, людей насмешишь. В ее геноме ученые нашли усиленную систему восстановления повреждений ДНК. Клетки, похоже, умеют чинить себя с поразительной точностью. Но механизм 500-летней жизни до конца не разгадан. Это сейчас одна из горячих тем в геронтологии. Несколько лет назад в сети разошлась ее фотография с подписью «Старше Исаака Ньютона». И это чистая правда, не шутка. Где-то в ледяной глубине прямо сейчас плывет рыба, которая видела, как начиналась наша история. И которую мы рискуем потерять раньше, чем поймем, как она устроена. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в БАТЭ «А мой гид».

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средняя держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону.

0: Идите сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
1: Официально многодетной в Казахстане считается семья с четырьмя и более детьми. По социологическим опросам около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети – не статья расходов.
0: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
1: Это гостеприимство не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюти, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно. В казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. Две опоры, одна мораль.
0: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
1: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции – там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве. Но и там в большой праздник едут к ата-апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за три последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, семилетний внук тащит пакет. Система Мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага» – старший брат, или «апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой».

Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тай-цзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало,

0: лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два – на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть и едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах, красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье. Для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хошимин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: на севере сначала думаем, потом делаем. На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере – над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
0: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко и без надрыва. Тяжелые времена появляются в историях как фон для шутки. Раньше ели рис с солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили, значит, повезло, надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес с легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость, это приглашение.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская-Кладбищенская 1790-е. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом.

Да здесь строили навека. Покровскую церковь у заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь «Левиафан». Он искал «Край мира», ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза. Промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки. Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучшее в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Териберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части – старую, наполовину брошенную, и ладейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль «Териберка» собрал тысячи людей, концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился

невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба Териберки до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море, стало экстремальным туризмом для людей, которые впервые держат удочку в холодной воде. 16 век, кости китов, канны, National Geographic, северное сияние как фонарь для рыбака – все это одно место. И вопрос, который Териберка задает сама себе, пока не закрыт, удастся ли совместить поморский уклад, киношную славу и арктический туризм в устойчивую жизнь на самом краю Баренцева моря. Спросите меня про северное сияние, почему оно здесь, над Баренцевым морем, вспыхивает иначе, чем в 100 километрах к югу. Я знаю причину, но это уже ваша экскурсия.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая ткань Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутэ-Баабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходит на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их «горами без вершин». Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Путорана – одно из них.

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет. Мечтателей уже больше 100 лет.

0: Солнце бьет с неба и отражается от нас-то еще раз. Снизу, в глаза. И так весь день, без передышки. К вечеру человек видит мир будто сквозь молочное стекло. А на утро может не увидеть вообще ничего. Роговица обожжена, как от долгого взгляда на огонь. Это снежная слепота. И на побережьях по обе стороны Берингова пролива с ней жили тысячи лет. Находки таких очков в земле относят к культуре, которую археологи называют древнеберингоморской, а ей больше 2000 лет.
1: Можно подумать, что спасение простое. Закрой глаза потемнее, и хватит. Плотная повязка, темная шкура на пол лица, вроде бы логично, раз солнце жжет. Но тогда человек слепнет от самой повязки. Под шкурой темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, который до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
2: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от наста. Проходит только узкий сноб прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
1: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
3: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлин, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид — точка онлайн.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ка ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Недревние шахматы – это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и

ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима – национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства – звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

0: Есть слово, которое здесь слышишь раньше, чем успеваешь выгрузить чемодан. Сига-сига. Тихо-тихо, полегоньку. Его говорят ребенку, который несется к морю. Чиновнику, который паникует из-за бумаг. Себе самому, когда что-то снова откладывается. Это не безделье, это культурный договор. Мы не будем жить в режиме постоянной тревоги. Море никуда не денется, семья рядом, кофе всегда под рукой.
1: Я попробую объяснить, как это выглядит в жизни. Представьте, утро в деревне, маленькая кофейня, кофейней, несколько мужчин за столиком у стены. Им может быть 50, может быть 70. Никто никуда не торопится. Крошечная чашка кипрского кофе. Разговор о соседе, который купил новую машину. О погоде. О том, что сын двоюродной сестры наконец-то женится. Это не убить время, это обслуживание сети отношений. Той самой, которая в трудный момент заменит любой официальный институт.
0: За этим стоит кое-что очень древнее. Греки называли это филоксения, любовь к чужаку, возведенная в добродетель еще в античности. На Кипре она никуда не ушла. Зайдете в деревню, вас окликнут с крыльца, спросят, откуда приехали, и прежде чем вы объясните, зачем пришли, вам уже сунут в руки апельсин или стакан домашнего лимонада. Это невежливость по протоколу, это привычка тела, переданная через поколение.
1: И вот что интересно, войти в этот круг проще, чем кажется. Не нужны подарки и церемонии. Достаточно нескольких слов. Калимера – доброе утро. Евхариста – спасибо. Похвалить сад или деревню. Улыбнуться по-настоящему, а не вежливо-туристически. Когда вы в первый раз скажете «калимера» продавцу на рынке и увидите, как у него меняется лицо, вы поймете, о чем я. Это переключатель. Мгновенный.
0: Православие здесь не музейный экспонат и не официальная идеология. Это фон, из которого соткан быт. Иконка в машине, крестное знамение при проезде мимо церкви, иногда одной рукой, пока другая держит телефон. Священник, освещающий новый дом, свеча перед важным экзаменом, при этом никакого давления. Зайти в церковь можно почти в чем угодно, но плечи лучше прикрыть. Не потому что нельзя, а из уважения к месту. Разница тонкая, но она все меняет.
1: Семья – это отдельная вселенная. Многие киприоты живут в домах, доставшихся от родителей. Пожилые – этажом ниже или за стеной. Взрослые дети заезжают на минутку, и эта минутка легко становится двумя часами за столом. Одна женщина рассказывала: «Я могла бы зарабатывать больше в Лондоне, но там мои дети были бы где-то. А здесь всегда в 10 минутах». Когда слышишь это, трудно не задуматься, что именно мы называем успехом.
0: Теперь про время. Это самое практически важное, что нужно знать. Аврио, завтра, здесь означает не конкретный календарный день, а точно не сейчас, но когда-нибудь. Для киприота это честный ответ. Он не хочет обещать то, чего не выполнит без стресса. Главное – сохранить хорошие отношения, а не умереть в гонке за сроками. Практика простая. Если что-то нужно быстро, не давите, а спокойно и регулярно напоминайте. Терпение здесь уважают больше, чем настойчивые жалобы.
1: Один IT-специалист рассказывал. Поначалу бесился, мастера опаздывали, документы тянулись неделями. А потом поймал себя на том, что сидит в кофейне третий час, обсуждает с местными политические сплетни и не хочет никуда ехать. Он сказал, сначала сига-сига раздражает. А потом понимаешь, что твой организм был хронически на пределе, и вдруг нашел другое нормально.
0: Сегодня на Кипре все это переживает интересное напряжение. Приезжают фрилансеры, IT-компании, люди с культурой дедлайнов и созвонов. Ноутбуки появились в кофейнях рядом с крошечными чашками. Но местный ритм не сломался, он просто обволакивает, заставляет замедлиться. И это, пожалуй, единственный остров в Европе, где кофейня пока еще побеждает спешку. Когда вы здесь улыбнетесь кому-то первым, вы уже немного киприот, а все остальное придет само, сига-сига.
2: Семь каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древних

древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Это нет.

Один человек. Один голос. Два звука одновременно. И это не фокус, не монтаж, не акустический обман. Это физиология, доведенная до состояния, которое перестает быть просто физиологией. Вот как это устроено. Голосовые связки держат ровный, почти гудящий тон, один источник, одна нота. Но певец языком и мягким небом перестраивает форму своего вокального тракта, как если бы внутри горла переставляли переборки. Из общего звукового облака вычленяется обертон, тонкая, почти свистящая нота, и она звучит поверх основного голоса, как самостоятельный голос. Физики называют это резонансом. Сами тувинцы говорят, голос выходит наружу и возвращается эхом изнутри. И вот что поразительно. Стилей не один и не два. Каргыраа – это низкий гул, похожий на далекий гром. Сыгыет – тонкий свист, будто ветер нашел щель в скале. Каждый стиль привязан к конкретному ландшафту – долине, перевалу, реке. Мальчик раньше учился петь не у учителя, а у места, уходил к ущелью и слушал, пока не научится подхватить его звук. В тувинском языке есть слово это «пегрудью». Потому что поет не горло. Поет весь корпус, весь воздушный столб от диафрагмы до неба. Два голоса в одном человеке – это, по сути, разговор с ландшафтом. Пастухи знали ущелье, где эхо превращало одного певца в хор. И уходили туда со стадом, не случайно. Когда-нибудь, если услышите Хаамей вживую, закройте глаза. Там будет гора. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база, склады флота, запасы.

пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли, деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить.

0: Раннее утро на исходе декабря 1952-го. Лондон только выдохнул после недель ядовитого смога, того, что убил тогда несколько тысяч человек и заставил город бояться собственного воздуха. Красный двухэтажный автобус маршрута 78 идет через Тауэрский мост на юг, за рулем Альберт Гантер, водитель с многолетним стажем. Скорость небольшая, миль 12 в час, свет на въезде горит зеленым, звонок молчит, ворота открыты. Все как обычно.
1: Мост в эту минуту поднимается. Южная створка, та, что под колесами, начала уходить вверх, а красный сигнал и колокол, которые должны были предупредить водителя, сработали с опозданием на считанные мгновения. Гантер видит, путь впереди не кончается тротуаром, он обрывается щелью, за которой открытая вода. Останавливаться поздно, створка успела накрениться, и передние колеса просто съедут назад в реку. Он вдавливает педаль газа. 7,5 тонн металла и людей срываются вперед и перелетают разошедшийся край. Пассажиры наверху чувствуют, как этаж под ними подбрасывает, будто автобус попал на трамплин. Гантер удерживает руль, машина приземляется на противоположной, еще не поднявшейся половине моста и катится дальше по инерции. 20 с лишним человек внутри остаются целы. Сам водитель ломает ногу о рычаги управления, кондуктор тоже повреждает ногу. У мальчика на верхнем этаже трещина в ключице, и это все, чем кончается прыжок через открытую реку. Можно представить, что за такое лихачество Гантера отругали и оштрафовали. Сорвался с места без разрешения, рисковал живыми людьми. На деле город решил иначе. Комиссия компании-перевозчика назвала его решение единственно верным при данных обстоятельствах, вручила 10 фунтов, больше недельного заработка, и дала несколько дней отдыха на больничном. Наказывать оказалось ни за что. Вина лежала на самой сигнальной системе моста, которая должна была закрыть шлагбаум и звонить задолго до того, как створка тронется, а не в тот миг, когда автобус находится на ней.
0: Чтобы понять, почему пассажиры вообще ощутили тот подброс, нужно заглянуть под мостовую.

0: Ребенку, который впервые видит, как раздвигается середина моста, естественно кажется, там, наверное, сидят силачи и налегают на длинный рычаг у воды, как на весло. Но рычаг такой длины переломился бы под собственным весом задолго до того, как выдержал бы половину проезжей части. Ответ куда прозаичнее и внушительнее сразу. Внутри опор, в подвальных залах, годами стояли настоящие паровые машины. Три котла топили круглые сутки посменно кочегары. Пар крутил поршни, поршни вращали насосы, а насосы закачивали воду под огромным давлением в 6 баков накопителей. По команде дежурного вода из накопителей шла в приводные машины, те поворачивали зубчатые колеса. А колеса цепляли зубчатую рейку на изнанке каждой из двух половин моста, их называют раскрывающимися пролетами. Каждая половина уравновешена собственным грузом так точно, что башни почти не чувствуют нагрузки. Поднять ее мог сравнительно небольшой мотор, а не исполинская сила. В первый год после открытия моста, еще в конце позапрошлого века, эти половины расходились в сутки по нескольку раз ради проходящих судов, счет шел на 1000 открытий за год.
1: Той системы мост прослужил 8 десятилетий. Пар держали до середины 70-х годов. И лишь затем на смену пришли электрические насосы, качающие не воду, а масло под давлением – суть та же зубчатая передача, только источник силы другой. Сегодня в моторных залах, где раньше дышали котлы, устроен музей. Можно спуститься и увидеть тот самый механизм, который поднял мост под колесами Гантера, только теперь он замер и молчит. А сам мост открывается по-прежнему, примерно 1000 раз в год, по расписанию, которое публикуют заранее. Так что повторить историю водителя 78-го маршрута сегодня попросту негде. Ни один автобус больше не окажется на створке в момент подъема. Разве что турист, читающий расписание вполглаза, может застать редкий момент, когда середина знаменитого силуэта над Темзой в буквальном смысле раскрывается на две стороны. И тогда становится видно, что все это огромное сооружение держится не на силе рук, а на воде, поднятой давлением так же тихо и упрямо, как когда-то удержало на весу 7,5 тонн стали и людей.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мойгид.онлайн. .онлайн.

Смотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, кто и зачем ходил в Александринку, а кто в Михайловский. Теперь мы с ним сворачиваем на Итальянскую улицу, к дому, который великий князь подарил актрисе за любовь. Сейчас здесь театр музыкальной комедии.
2: Да, и мы вышли
3: на Итальянскую улицу. И, значит, проходим мимо театра, который стыдливо называется театром музыкальной комедии. Да. На самом деле оперетта. Mm-hmm. На самом деле оперетта. Когда-то вот этот особняк, сейчас будет театр слева музыкальной комедии, принадлежал одному из великих князей, а именно великому князю Николаю Николаевичу Старшему, который, вот как надо ценить женщин, он подарил актрисе Потоцкой, Марии Потоцкой, вот этот особняк. Это Мария Потоцкая. Она была актрисой театральной. Вот, вот была такая любовь. Вот он, маленький особнячок, видите? А давайте мы с вами перейдем.
2: Угу.
3: Оттуда поговорим сюда. Вот, это был театр музыкальной комедии. Ну, музыкальная комедия, это же замечательно, это же оперетта, это же весело, это же увлекательно. Ну и, конечно, весь начало 20 века все прошло на том, что все напевали из Сильвы, конечно. А как же, Сильва, это прям вот все меняет. Вот, уже теперь не опера, а уже теперь оперетта. Это весело, это хорошо, это любовная интрига и так далее. Вот, значит, вот этот театр музыкальной комедии. И работает до сих пор. А здесь и Дунаевский работал, и Леонид Утесов работал. И кто здесь только не работал. Вот, а сейчас оперетта замечательная.
4: Отрывок из оперетты «Сильва», музыка Имри Кальман.

мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера Чиалан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые, они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиалан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке, вверх по склонам. В первые годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь Рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы Рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам,

заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило: цветы смотрим, карри едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с диптерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек. Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратится в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram. Мой гид в Telegram.

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется.

0: остается главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

Федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в городе Черноземье

потом в Воронеж и Москву, сегодня – на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей. Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9000 человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале 2 века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому «саросному циклу» 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение 5 планет, которые тогда знали — Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские. Чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле — быстрее, дальше — медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо — эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет, скорее личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите, где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально. Ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом спора.

Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание. Это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду. Никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка

0: километра испарилась в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху.
1: Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж, и к ночи площадь пожара дошла до 2000 квадратных метров. Обрушилась часть кровли. 165 пожарных, 37 машин, вода в том числе из Невы. Открытое пламя сбили только без четверти два ночи. Пострадавших нет.
1: Если дом горит напротив главного собора города, наверное, это дворец, и жил в нем князь или граф. Только дворцы на этой площади наперечет и все с именами, а этот особняк построил для себя отставной военный инженер. Его звали Карл Логинович Миллер. В 1879-м он купил на площади старый двухэтажный дом, построенный еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
0: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
1: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти. Институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько

0: несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади, и обе семьи закончили путь в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14 декабря должен был повести солдат на Зимний. Утром он отказался.
1: В нашем веке особняк дважды выставляли на продажу, признали памятником, расселили и начали переделывать под жилье. Вечером 1 октября, по предварительным данным следствия, там шли сварочные работы. Комитет по охране наследия говорит, что самое ценное из отделки сняли заранее. Застройщик насчитал около 5 квадратных метров утраченной лепнины на верхнем этаже. Кирпичные стены уцелели. Губернатор обещает восстановить дом в первозданном виде к концу 2028-го.
0: Сама площадь, кстати, тоже родилась из огня. Ее разметили после двух больших пожаров в 1736 и 1737, когда город решили строить заново и просторнее. Петербург вообще умеет начинать с пепелища. Вопрос только в том, что он вспомнит, когда будет строить заново.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Гид .онлайн.

0: Под мостом в Мостаре вода даже в жару держит холод. 10-14 градусов. Не больше. С белого горбатого пролета до зеленой поверхности реки Неретвы 24 метра. Высота многоэтажного здания. Именно отсюда столетиями прыгают местные парни. И первый по-настоящему записанный прыжок случился еще в 1664-м. Прыжок – не трюк для туристов, а способ доказать себе и городу, что ты чего-то стоишь.
1: Строить этот мост османский султан Сулейман поручил в 1557-м, а закончили дело в 1566-м. Архитектором был Мимар Хайруддин, ученик знаменитого зодчего Синана. Гид расскажет вам красивую байку, будто султан устал от рухнувших мостов и пообещал казнить очередного неудачника, а Хайруддин в день, когда снимали последние деревянные настилы, заранее готовил себе похороны, так боялся, что камень не выдержит. Мост выдержал, архитектор остался жив, а история с похоронами – легенда без единого документа за спиной. Ни один архив ее не подтверждает. Но сама форма моста настоящая. Единственная плавная арка через реку, без опор в русле. Задача, которую до Хайруддина никто в этих местах не решил. Может показаться, что такой мост просто возвышается над рекой и ждет, пока его будут фотографировать. На деле у него была вторая жизнь, куда более короткая и куда более страшная.
0: 9 ноября 1993-го мост рухнул в реку после дней прицельного обстрела с окрестных холмов. Город к тому моменту был разделен линией фронта прямо по руслу, и белый пролет связывал два его края в буквальном смысле. Не выдержала не порода камня, а сама война. Мост был не случайной целью, а связью, которую хотели разорвать. 11 лет после этого над Неретвой не было ничего, кроме временного тросового перехода, и прыгать было неоткуда. Дальше начинается история восстановления. И в ней тоже есть постоянный вопрос. Можно ли вообще вернуть то, что упало на дно реки крупными обломками? Может, проще было выточить точную копию из нового камня. Так вышло бы быстрее и дешевле. Но за дело взялись венгерские военные водолазы. И несколько лет они по одному поднимали со дна старые блоки. С илом, сколами, мутные от взрывов водой перед глазами.
1: Каждый поднятый камень проверяли методом ударного эха, простукивали и слушали, нет ли внутри скрытой трещины. Взрыв мог расколоть блок изнутри, не тронув поверхность. В мосте, который возвышается над рекой сегодня, около трети камня, именно те довоенные блоки. Остальное дотесывали заново, из той же породы, тинелии, местного светлого известняка, добытого в том же карьере, что и при султане. Камни соединяли так же, как 4,5 века назад, коваными железными скобами, а стыки заливали расплавленным свинцом, ни один современный клей здесь не пригодился, потому что именно старый способ пережил века и обстрел. Проектом руководил архитектор, выросший именно в Мостаре, человек, для которого мост был не абстрактным памятником, а собственным детством. Работу поддержали ЮНЕСКО, Всемирный банк и фонд Ага-Хана, а открыли восстановленный пролет 23 июля 2004-го под аплодисменты, конечно, под первый послевоенный прыжок. Ровно через год после открытия мост вместе со старым городом внесли в список всемирного наследия. Формулировка звучала подчеркнуто просто. Не только памятник архитектуры, но символ примирения через реку, которая когда-то разделила город пополам.
2: Прыгуны вернулись сразу же. Для них закрытый мост означал, что традицию прервали, а открытый снова разрешает ее продолжить. Городской клуб ныряльщиков сгорает деньги на прыжок у туристов

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления.

0: Может быть, дело в желе. Где-то в этих скалах нашли серебро. И с тех пор все вокруг только и делают, что достают его из-под земли и куют. Разумно, но неправда. Ни грамма серебра в здешних горах никогда не находили. Металл сюда всегда привозили издалека, через перевалы, вьюками. А свои у аула были только руки и глаза.
1: Аул находится высоко в горах Дагестана, там, где дороги петляют серпантином, а зима начинается раньше, чем в долине. Персидские источники знали это место под именем Зерихгеран, создатели кольчуг. Еще в VI веке здесь была столица небольшого горного государства, которое кормилось одним ремеслом – ковало доспехи для всех, кому нужно было выжить в этих хребтах. Арабские войска дошли сюда в 738 и 739, монголы – веком позже, а полководец Тимур в 1369 обложил аул данью не золотом, не хлебом, а кольчугами и доспехами. Значит, кузнецы работали так хорошо, что ими интересовались завоеватели всего известного мира. Ислам сюда пришел поздно по меркам соседей, примерно в 1305-м, и аул принял его, не переставая ковать. Порох изменил войну, кольчуга вышла из моды, но руки кузнецов не остались без дела. Оружие теперь не только защищало, оно должно было еще и внушать почтение. Клинки и стволы начали покрывать гравировкой, чернью, тонкой насечкой золотом по стали. Историк Василий Татищев, описывая Кавказ в 18 веке, отдельно отмечал здешние ружья, прославленные далеко за пределами гор.
0: А дальше случился поворот, который и определил аул на два века вперед. Спрос на боевое оружие с гравировкой начал падать, а мастера не разучились ничего. Они просто перенесли резец с клинка на украшение. Так родилось то, что сегодня называют кубачинским серебряным кружевом. Узор настолько плотный и тонкий, что глаз не сразу находит в нем повторяющийся мотив. У каждого орнамента здесь есть собственное имя – Мархарай, Тутта, Тамга. И мастера различают их так же уверенно, как музыкант различает лады. Ремесло здесь не передается из книжки в руки, оно передается из руки в руку. И это не метафора. Каждая семья аула поколениями держит свое направление. Одни режут по металлу, другие ведут чернь, третьи собирают филигрань волосок к волоску. Мастер, чей дед стоял у верстака еще при советском художественном комбинате, а отец учил его после уроков, сегодня сам ведет за руку собственного сына. И это единственная школа, которая здесь по-настоящему работает. Аул пробовал жить и по-заводскому. В 1924-м там появилась артель. В 1932-м ее переименовали и дали государственный заказ на экспорт. А в 1937-м кубачинские вещи получили гран-при на Всемирной выставке в Париже, рядом с работами, которые весь мир тогда считал вершиной вкуса. В 1960-м артель стала комбинатом, а в 1975-м получила орден за дружбу народов. Казалось, ремесло встало на рельсы навсегда.
2: Но в 90-х годах комбинат остановился. Государственные заказы кончились разом, и целое горное селение рисковало остаться без единственного дела, которым умело зарабатывать. Аул не спорит с историей. Он ее пережидает. Пока комбинат стоял пустым, семьи просто продолжали работать в своих домах теми же резцами, что достались от дедов. Сегодня частные мастерские аула выпускают десятки тысяч вещей в год, а один из потомственных мастеров прямо говорит: «Каждая семья в Кубачах поколениями передавала знания по своему направлению». И добавляет, что учился этому не в училище, а за отцовским столом.
0: Пару лет назад на сам комбинат, тот самый, обветшавший корпус советской постройки, государство наконец выделило деньги на восстановление, а мастеров начали заносить в единый список, чтобы поддержать ремесло не на словах. Горные дороги, из-за которых аул веками был отрезан от остального Дагестана зимой, теперь ведут сюда туристов. И оказывается, что кружево, сплетенное из металла, до сих пор держит на себе целое горное селение, как когда-то держала его кольчуга.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Уильям Палгрейв, шотландский путешественник, добравшийся до Хадрамаута в 60-х годах 19 века, писал, что Шибам выглядит как плотный лес из башен, вырастающих из песка. Он не преувеличивал. Перед вами квадрат примерно 400 на 400 метров. Внутри этого квадрата больше 500 глиняных башен высотой от 5 до 11 этажей. До 30 метров ввысь, и все это из необожженного кирпича. Глина, вода, солома, солнце. Строить вверх заставили наводнение. Вади Хадрамаут регулярно разливалась, смывая все на уровне земли. Единственный выход – уплотниться внутри стен и подниматься этаж за этажом. Так природная угроза создала первый в мире опыт экстремального вертикального города. Большинство нынешних башен возведено после 1500-х годов, но под ними фундаменты, которым больше 2000 лет. Обратите внимание, башни внизу

толще, чем вверху. Стены первых этажей больше метра. Выше они истончаются. Дом врастает в собственное основание и при этом подпирает соседа. Это не монументальность ради красоты, это инженерная необходимость. Внутри – социальная вертикаль. Склады и стойла на земле. Кухни выше. Приемные комнаты на самом верху. Там лучший вид и сквозняк. По вечерам жители кричали друг другу с крыш через узкую улицу. Сегодня Шибам в списке ЮНЕСКО и одновременно в списке объектов под угрозой. Гражданская война, отток населения, пропущенные сезоны ремонта. А башни требуют промазки свежей глиной каждые 2-3 года. Без людей они просто растворятся в воздухе. 5 веков глиняных небоскребов держатся не на арматуре, на человеческих руках. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нептопредок домашней кошки — совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался. Он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают 2 из 3. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776 в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Весной на Чукотке снег слепит не хуже сварки. Солнце бьет с неба и отражается от нас-то еще раз. Снизу, в глаза. И так весь день, без передышки. К вечеру человек видит

0: видит мир будто сквозь молочное стекло, а на утро может не увидеть вообще ничего. Роговица обожжена, как от долгого взгляда на огонь. Это снежная слепота, и на побережьях по обе стороны Берингова пролива с ней жили тысячи лет. Находки таких очков в земле относят к культуре, которую археологи называют древнеберингоморской, а ей больше 2000 лет.
1: Можно подумать, что спасение простое. Закрой глаза потемнее, и хватит. Плотная повязка, темная шкура на пол лица, вроде бы логично, раз солнце жжет. Но тогда человек слепнет от самой повязки. Под шкурой темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, которые до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
2: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от наста. Проходит только узкий сноб прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
1: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей Чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
3: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлин, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид — точка онлайн.

Под ногами гудит камень, а вокруг сухой воздух, пальмы и озеро посреди пустыни. Пахнет нагретым асфальтом и водой канала, который прорыли специально под этот мост. Кажется, что декорация. Слишком уж на своем месте выглядит здесь тяжелая английская кладка. Но камень настоящий. Каждый блок когда-то держал на Темзе лондонских извозчиков, а затем переплыл океан и лег заново. Здесь, в городе Лейк-Хавасу, штат Аризона. История начинается не с покупки, а с усталости старого моста. Тот, что стоял над Темзой с 1831 к середине 20 века, больше

0: больше не держал возросший поток машин. Он медленно оседал, и город Лондон решил его заменить. Старую кладку выставили на продажу. Редкий случай, когда мост целиком уходит с молотка, будто дом или картина.
1: Ходит байка, будто покупатель, американский предприниматель Роберт Маккаллок, перепутал мосты, думал, что берет знаменитый разводной мост с башнями, а получил обычную каменную переправу. Байка живучая, она красивее правды, и ее и сегодня повторяют гиды. Но сам Маккаллок и человек, который вел для города Лондона эту сделку, отрицали путаницу в один голос еще при жизни, а внук Маккаллока подтвердил недавно то же самое. Дед прекрасно понимал, что покупает. Разводной мост с башнями никогда и не продавался. Он слишком сложно устроен, чтобы его вообще можно было разобрать и увезти. Может, тогда дело было в тщеславии – купить редкость ради самой редкости. Тоже нет. У Маккаллока была вполне трезвая цель. Несколькими годами раньше он с воздуха разглядел пустой участок в пустыне и решил построить там город с нуля, под свой моторный бизнес и под будущих переселенцев. Городу нужно было имя, о котором заговорят. Старый лондонский мост подходил идеально. Не подделка, не рисованная вывеска, а подлинная британская история, которую можно потрогать руками.
0: Свою цену на торгах Маккаллок высчитал по собственной логике. Взял смету на снос старого моста, удвоил ее и прибавил еще по небольшой сумме за каждый год собственной жизни, который, как он рассудил, доживет до открытия нового. Ставку он выиграл у нескольких конкурентов, среди которых был даже знаменитый эстрадный артист. Итоговая сумма стала одной из самых громких строчек в истории лондонских торгов недвижимостью. Дальше начались настоящие сложности. Перед тем, как снести мост, рабочие пронумеровали каждый наружный гранитный блок 10 тысяч с лишним штук, чтобы после разборки собрать кладку заново в точности так же, как она стояла над Темзой. На каждом камне отметили номер пролета, ряд и место в ряду. Без этой разметки собрать переправу заново было бы попросту невозможно. Часть блоков перед отправкой еще и подрезали на каменоломне. Старая кладка была слишком массивной для новой, облегченной конструкции. Гранит погрузили на суда и отправили в долгий путь. Через океан, через Панамский канал, а дальше – к Калифорнийскому порту, откуда камень везли дальше сушей, через пустыню, к будущему городу. На американской таможне сделка вошла в историю еще раз. Мост оформили беспошлино, признав его антиквариатом старше положенного возраста, и с тех пор он числится крупнейшим антикварным предметом, когда-либо ввезенным в страну.
1: Три года бригада из 40 человек собирала гранитную облицовку заново, но больше не на прежнем каркасе, а поверх новой бетонной основы, спрятанной внутри камня. Строили по чертежам первого инженера моста, увезли ведь не идею, а подлинную поверхность, и восстанавливать ее решили с уважением к оригиналу. Пока шла сборка, под будущим мостом прорыли канал, тот самый, что плещется здесь сегодня, и полуостров, на котором рос город, стал островом. Мост оказался единственным сухопутным путем на него. Открывали переправу торжественно, с лондонским лорд-мэром и аризонским губернатором, с закладкой памятного камня и с толпой в добрую сотню тысяч человек. По меркам молодого пустынного города, это была почти вся округа сразу. Рядом с мостом выстроили английскую деревушку с гостиницами, лавками и вывесками на старинный манер, чтобы турист, сойдя с моста, не выпадал из истории раньше времени.
2: Сегодня к этому мосту в пустыне съезжаются едва ли не больше людей, чем к любой другой рукотворной достопримечательности штата. Уступает он разве что Гранд-каньону. На самих камнях до сих пор различимы царапины, куда старше этого переезда. Солдатские подписи военных лет, оставленные еще над Темзой и перевезенные вместе с камнем через океан. Стоишь под этими сводами и понимаешь. Мост никого не обманул. Ни разу не притворился чужим именем. Он просто оказался достаточно упрямым, чтобы после смерти на одной реке начать вторую жизнь на другой. Там, где никакой реки раньше не было вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Представь тонкую стальную ленту над Темзой. Перила почти вровень с полом, ни одной высокой опоры, только натянутый под ногами трос. С одного конца – купол собора Святого Павла, с другого – кирпичная труба бывшей электростанции, которую как раз превратили в галерею Тейт Модерн. Мост построили специально, чтобы соединить эти две точки города новым, прямым путем, и назвали в честь начала века – Миллениум.
1: Открыли его в начале лета, в самый обычный субботний день. Толпа хлынула сразу. По разным подсчетам, за день по мосту прошло около 90 тысяч человек, а в иные минуты на настиле одновременно стояло до 2000. И вот тогда лента под ногами ожила. Она пошла вбок, плавно и заметно, будто палуба корабля в качку. Люди хватались за перила, смеялись, кто-то пробовал специально раскачать сильнее. Мост прозвали сразу и навсегда «шатающийся». Первое объяснение, которое дали инженеры, было простым и звучало убедительно. Люди идут по подвижной поверхности и невольно подстраивают шаг под ее колебания, чтобы не потерять равновесие. А поскольку колебание одно на всех, шаги сами собой сходятся в такт. Толпа, сама того не замечая, начинает маршировать в ногу. И этот общий ритм раскачивает мост все сильнее. Объяснение разошлось по учебникам. Вот, мол, редкий случай, когда сотни разных людей превращаются в единый механизм, сами того не желая.
0: Спустя два дня после открытия мост закрыли. Раскачивание сочли небезопасным, хотя обрушение ему не грозило. Закрыли не на неделю и не на месяц. Понадобилось почти два года и 5 миллионов фунтов, чтобы под настилом появились десятки гасителей колебаний, вязкостные амортизаторы и грузы на пружинах, гасящие именно боковой ход. Только после этого, в начале следующего февраля, лента вновь открылась для прохожих. И с тех пор ни разу не качнулась заметно, хотя людей на ней с годами меньше не стало. Но объяснение про марширующую в ногу толпу прожило дольше самой раскачки. 20 лет спустя за расчеты снова взялась группа математиков и обнаружила, чтобы мост раскачало, людям вовсе не обязательно подстраивать шаг друг под друга. Тогда откуда взялась заметная общая раскачка, если единого шуга не было? Ответ оказался тише, чем звучал миф, и куда неприятнее для человеческого самолюбия. Каждый идущий, просто стараясь не упасть на подвижной поверхности, чуть подправляет свои шаги под наклон, и этой мелкой поправки, помноженной на сотни независимых людей, достаточно, чтобы забрать у моста устойчивость. Никто ни с кем не сговаривался и не подстраивался под соседа. Каждый честно боролся со своим собственным равновесием, а мост воспринимал эту борьбу как один сплошной толчок в одну сторону. Достаточно было количеству идущих превысить определенный порог, и лента начинала крениться сама, без всякого сговора шагов.
2: Похожая раскачка находилась затем и на других легких мостах в разных городах, там, где никто и не пытался искать общий шаг. Значит, дело не в толпе, что решила маршировать заодно, а в самой конструкции. Чем легче и податливее мост, тем меньше людей нужно, чтобы их обычная, совершенно несогласованная ходьба превратилась в раскачку.

0: Сегодня по мосту снова текут толпы туристов между собором и галереей, ленту подсвечивают вечерами, и большинство идущих даже не подозревает, что когда-то она качалась под ногами так, что люди хватались за перила. Табличек об этом на мосту нет, только гладкая сталь, спокойно держащая шаг каждого, кто по ней проходит поодиночке.
1: Спросите о чем угодно: про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в Долине Смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3,6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». «О мой гид».

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги: еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коноханы Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. Тем, кто просто смотрит на нее снизу.

Ветер с залива здесь особенный, чуть соленый, чуть речной, как будто вода не может решить, какой она хочет быть. И правильно, то, на чем вы стоите прямо сейчас, еще в 60-е годы 20 века было дном Финского залива. Посмотрите прямо перед собой. Бронзовый Петр стоит чуть поодаль, 5,5 метров металла, почти 13 в сумме с постаментом из темно-красного гранита. Работа Зураба Церетели. Но это не первое его место в городе, и тут начинается история почти детективная. В 2005-м скульптура появилась в самом центре, на Манежной площади. Горожане встретили ее сдержанно, скажем так. Уже через год, 25 сентября 2006-го, Петра тихо перевезли сюда, к морскому фасаду города, к воде. И знаете, здесь он встал правильно. Он смотрит в сторону горизонта. Чем сильнее ветер, тем органичнее он вписывается в пространство. Будто всегда и стоял. А теперь про сам берег. Весь этот район от площади до воды намыв в 70-80-х годов 20 века. Северную оконечность Васильевского острова буквально удлинили, засыпали мелководье песком и строительным мусором, отвоевав у моря сотни метров суши. Морская набережная получила свое имя в декабре 1972-го, раньше, чем появился сам берег. Имя дали земле, которой еще не существовало. Это, по-моему, очень петербургская история, сначала название, потом реальность. Сам отель за вашей спиной, длинный каскадный объем 1978-го, строили как советскую витрину для тех, кто прибывал в город с моря. Круизные лайнеры, иностранные делегации, город должен был встречать их именно этим фасадом. Памятник Петру добавили позже, уже в постсоветской логике. Если с залива в Петербург входит корабль, кто должен стоять на берегу? Только строитель флота. Когда пойдете по морской набережной в сторону залива, за угол отеля, ближе к воде, откроется то, ради чего сюда приходят вечерами. Широкая гладь, низкий горизонт, где-то вдали силуэт Кронштадта. Закат над Финским заливом здесь стал городским ритуалом именно благодаря намыву. Раньше увидеть солнце, уходящее прямо в воду, можно было только из пригородов Стрельны, Ломоносова, поселков вдоль южного берега. Теперь это доступно прямо из города, в получасе от метро. Там же, вдоль набережной, загляните на площадь Балтфлота, мемориал крейсеру «Киров», открытый 30 сентября 1990-го. Память об обороне Ленинграда, вписанная прямо в прогулочный маршрут. Есть одна деталь, мимо которой легко пройти. Знаменитый Громкамень, тот самый, на котором стоит медный всадник, в 18 веке нашли на берегу залива и волоком везли в город, превращая живой берег в основание для имперского монумента. Здесь Петр снова стоит на заливном камне, только теперь это обработанный гранит на искусственном берегу, и линия контакта города с водой полностью сконструирована инженерами. Два памятника, два берега, три столетия, и один и тот же жест «город идет к морю». Эта прогулка начинается там, где вы стоите. А любую другую, про любое место мира, этот бот соберет за пару минут, по проверенным фактам, просто напишите тему. Спросите, например, намывные территории Васильевского острова, и узнаете, как Ленинград отвоевал эту землю у моря.

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тафаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

Представь, в Выборге стоит библиотека со странной деталью. Круглые окошки прямо в потолке. Свет льется сверху, ровный, без единой тени. А через залив, в финском городе Турку, стоит другое здание. Тоже стекло, тоже свет, тоже узнаваемый почерк. Их разделяет граница, которой не было, когда оба дома рисовали. И нарисовала их одна рука. Молодой архитектор по фамилии Аалто выиграл конкурс на городскую библиотеку Выборга в 1927. Проект был неоклассический: колонны, фриз, парадная лестница. Жюри лестницу забраковало, она перекрывала

0: дала свет читальному залу. Пришлось переделывать. И пока Аалто переделывал выборгский проект, он одновременно жил и работал в Турку. Там как раз начиналась его собственная контора.
1: Можно подумать, просто совпадение, два похожих здания одного времени, мода такая была. Но откуда тогда у обоих зданий один и тот же прием, свет не из окна, а сверху, рассеянный, бестеневой? Совпадением такое не бывает. Это не мода эпохи, это чертеж одного и того же человека, сделанный почти в один год для двух разных заказчиков. Пока в Выборге годами спорили о смете и виде фасада, в Турку Аалто уже строил, быстро, на деньги местной газеты. Заказчику нужен был дом редакции, типография внизу, кабинеты наверху, квартиры для сотрудников под крышей. Аалто построил его за 2 года. Первое в городе здание со сплошными ленточными окнами, железобетонный каркас на столбах, свободный план без несущих стен внутри. Он проектировал по правилам, которые тогда только начинал формулировать Корбюзье во Франции, и Турку получил один из первых их примеров на севере Европы.
0: Вот в чем поворот. Пока на бумаге в Выборге еще стояли колонны и парадный фриз, в Турку уже поднялся его настоящий манифест. Стекло, бетон, ни одной лишней детали, без единой колонны. Историк архитектуры Яран Шильд потом насчитает у Выборгской библиотеки 4 разных проекта за 8 лет. Настолько сильно она менялась, пока рядом, в другом городе, росло здание, доказавшее архитектору, что можно строить именно так. Библиотеку открыли в Выборге в 1935-м. Внутри – волнистый деревянный потолок в лекционном зале, который Аалто объяснял акустикой, открытые полки, до которых читатель дотягивался сам, без библиотекаря-посредника, и те самые круглые окна в потолке, свет без тени и без порчи бумаги солнцем. Рядом с ним в те годы работала жена, архитектор Айна Марси Аалто. Контора в Турку была общим делом двоих, и в чертежах обоих зданий, и газетного дома, и библиотеки, ее рука тоже есть, хотя подпись на конкурсе стояла одна.
1: Через несколько лет граница между двумя городами стала другой. Выборг оказался в одной стране, Турку – в другой. Библиотеку разбомбили войну, крышу восстанавливали без исходных чертежей и без стекла нужной толщины. Здание потеряло почти весь оригинальный свет. Настоящее возвращение началось только в 90-е и растянулось на 2 десятилетия. Реставраторы работали по обе стороны границы, а часть денег на последний этап пришла из Москвы. Почти 6,5 миллионов евро, чтобы вернуть зданию именно тот цвет, ради которого Аалто когда-то переделывал его 4 раза. Здание в Турку так и стоит на своем месте, все еще редакция газеты. Библиотека в Выборге снова библиотека, с восстановленным бестеневым светом. Их не связывает ничего, кроме одного архитектора, одной жены соавтора и нескольких лет его жизни, поделенных между двумя городами. Но именно поэтому, если при

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша. Стоял всегда. Линия наша.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда, просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу, щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483-м и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов

Листов, это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние, мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные, автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500-летия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мысль XVI века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсиное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в VII веке, жизнь перетекла сюда. К XIII веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. Четыре разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Отелло. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто «морская башня». В начале XVI века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло – ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Маркантония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа Паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине

20 века квартал Вороша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-х-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вороша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вороша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 74 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Ворошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагусты живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри. Внутри.

0: Руфаночка, браво! Руфаночка наша, ну, красавица. Ну, какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. Спасибо. В Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Встаньте на насыпь у города Сызрани и слушайте. Под ногами гудит железо. Снизу тянет холодом и рыбой. А вдаль, через всю ширину Волги, уходит решетчатая цепь ферм, 13 пролетов подряд, каждый длиной с футбольное поле. Поезд идет по нему почти минуту. И все это время внизу только вода.
3: Реку тут решили одолеть не сразу. Раньше вагоны переправляли на паромах и баржах. Летом кое-как, зимой по льду, а в распутицу движение просто останавливалось на неделе. Может показаться, что раз баржи справлялись летом, то и мост – просто более длинная баржа, скрепленная намертво. Но лед ломает такие переправы каждую весну, а под водой у Волги – зыбкое дно, где ни одна опора не устоит без основания глубоко внизу. Строить здесь взялись профессор Николай Белелюбский вместе с инженерами Владимиром Березиным и Константином Михайловским. И придумали они не облегченный вариант переправы, а совершенно новый способ ставить

0: ведь опоры сквозь толщу воды и ила. Рабочие спускались в кессонах, стальных колоколах, куда закачивали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь. Там, на дне, в тесноте и духоте, они рыли грунт и клали фундамент под очередную опору. Поднимались наверх, и у многих сводило суставы. Организм не успевал привыкнуть к перепаду давления. Это была цена, о которой в отчетах писали сухо, а в бараках возле стройки знали хорошо. На реке трудились больше 2500 человек и около сотни инженеров. Работали 3 парохода и несколько десятков барж. Ушли миллионы пудов цемента, гранита и железа. Строили 4 года.
1: Когда в 1880-м мост наконец открыли для движения, оказалось, что он не просто самый длинный в России. 13 пролетов вытянулись почти на 1,5 километра. И по этому показателю мост стал самым длинным во всей Европе. Европейские газеты писали о нем как о гордости русского инженерного искусства. А сам способ строить опоры в кессонах через большую реку с тех пор называли «русским методом» и повторяли на других стройках. Мост назвали Александровским в честь 25-летия правления императора Александра II. Но важнее символа было то, что через него наконец пошел прямой путь из центра страны за Волгу, на Урал и дальше в Сибирь. До этого сибирский хлеб копился на левом берегу и ждал парома или ледостава. Теперь вагоны с зерном шли через реку без остановки в любое время года. И Сызрани из тихого уездного города стало узловой станцией, через которую тянулись составы с хлебом, лесом и товарами с юга.
0: В 1918-м, когда к Сызрани подходили красные части, отступающие чехословацкие подразделения взорвали 2 пролета моста, те, что ближе к правому берегу. Расчет был ясен. Без переправы через Волгу удержать соседний город становилось почти невозможно. Мост встал. Но зерно и грузы для фронта нужны были немедленно, и зимой того же года через реку соорудили ледовую переправу, намораживали слой за слоем воду вперемешку с хворостом, пока настил не выдержал вес груженных составов. По этой хрупкой дороге за одну лишь зиму провезли 1000 вагонов с хлебом, оружием, хлопком из Средней Азии. Разрушенные пролеты со временем восстановили, и мост снова принял поезда. Он пережил и Вторую большую войну. Немецкая авиация не раз пыталась разбомбить эту переправу через Волгу, понимая ее значение не хуже, чем чехословацкое командование 20 годами ранее, но мост уцелел.
2: К середине 20 века по мосту пустили второй путь, а в 2000-х заменили те самые пролеты, что когда-то восстанавливали после взрыва. На этот раз плановой реконструкции без спешки и войны. Сегодня у переправы 2 имени сразу. Одни зовут ее Александровским мостом, по-старому, другие – Сызранским, как повелось при новой власти, и оба имени в ходу равно. Рядом возвышается памятный знак, поставленный к 120-летию открытия. А поезда по нему идут и сейчас, так же, как в 1880-м, разве что счет им ведут больше не десятками в сутки, а сотнями. Мост, который строили против самой строптивой в этих местах реки, победил не однажды, а трижды – реку, войну и время.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас – мойгид.онлайн. Гид.онлайн.
4: Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглые, остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал.

Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. А текущий процесс просто очень медленный.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо театра музыкальной комедии, особнячка, подаренного великим князем любимой актрисе. Сейчас мы останавливаемся у желтого здания на углу Михайловской. Здесь, в Большом зале филармонии, в 1942 году осажденный город сыграл симфонию.
2: Ну и, наконец, дворянское собрание. Это же тоже театр. Вот здание дворянского собрания. Здание Большого зала Петербургской филармонии. Значит, вот
3: Света,
2: прям
3: ну...
2: желтенькая на углу.
3: Да,
2: вот.
3: И какой номер у нас на углу, да?
2: Да, вот прям на углу.
3: Потому что
2: вот
3: у нас как бы сейчас идет после театра, это итальянское, дом
2: да.
3: 13.
2: А это меньше,
3: следующее.
2: Это меньше. Нет, это меньше, 11, да. И
3: а
2: там дом 1. Да.
3: Дом 9.
2: Получается. Ну да, если
3: это по итальянской.
2: Да, это по итальянской. Значит, во-первых, определимся, что это за площадь и как она называется. Вот это справа, как мы с вами идем, великолепный дворец, построенный Карлом Росси для великого князя Михаила Павловича. Значит, это Михайловский дворец. Не путать с Михайловским замком, который другой. Значит, Михайловский дворец. Перед Михайловским дворцом Михайловская площадь, где Пушкин стоит, ремонтируется. Перед этой площадью Михайловский театр, о котором поговорю, и уходит Михайловская улица. Это все ансамбль Михайловской площади. Ну, в советское время, чтобы не звучало, кто такой Михаил или князь и так далее, так далее, назвали площадь искусств. То совсем неплохо, потому что здесь три театра, есть три театра, здесь два музея, вот. Ну и вот здание, великолепное здание дворянского собрания. И уже в конце 19-го, начале 20 века это большое здание, большой зал Петербургской филармонии. Удивительно красивый, акустически великолепный. А главное, что здесь в мое время работали два величайших, замечательных оркестра, ну и первый заслуженный коллектив республики. Это вообще гордость России, вообще Советского Союза тогда, когда-то, да? Здание дворянского собрания, посмотрите назад. Архитектор Жако, 1830-е годы. Современный большой зал Петербургской филармонии с высокими акустическими достоинствами. Здесь когда-то, ну, когда это было дворянское собрание, можно было слышать и Ференца Листа, и Берлиоза, Гектора Берлиоза, и Густава Малера, и Виардо пела, и Клара Шуман, и Рубинштейн молодой играл, и так далее, и так далее. С 1900, после революции 21-го года это большой зал Петербургской филармонии. Потрясающей красоты, потрясающих акустических свойств. Ну вот, а теперь мы вспоминаем, конечно, блокады. Ровно через год после начала блокады, в августе 42-го года, здесь прозвучал, это вообще трудно себе переоценить, трудно это вот уложить в свое понимание. Значит, отозвали музыкантов с фронта отозвали музыкантов. Те, которые еле здесь выживали, их чуть-чуть подкармливали.

Кормили. Значит, дело в том, что здесь жил величайший, в городе Ленинграде жил величайший композитор 20 века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Потом его увезли на Волгу, в Самару. Он закончил свою очередную симфонию, а очередная была седьмая, посвятил своему городу, который боролся, и ее сыграли то ли в Москве, то ли в Самаре, сейчас надо уточнять. Сыграли. На радио сказали «Говорит Москва» и сыграли, значит, она прозвучала, посвященная Ленинграду, который боролся. Когда это услышали, то Ленинград тоже сказал: «А что, если мы сыграем? Как мы сыграем? Мы ходить не можем, нам есть нечего». Это страшная была блокада. Короче говоря, сделали так, что все-таки порепетировали. И под руководством Карла Ильича Элиасберга 9 августа 1942 года здесь сыграли симфонию. Представляете, потрясающе, это только со слезами можно встречать, вспоминать, да? И вот это подвиг, конечно. Когда город умирает, когда город, он и работает, а еще и великую симфонию, так сказать, транслирует на весь мир. Потрясающе. Вот это было прямо здесь. Вот это, да, вот это театр, вот это героизм настоящий, да?

0: Так что вот так, большой зал филармонии.
1: Ну, а как войну? Слава богу, он
0: да.
1: не пострадал.
0: Нет, нет, так, нет, ну а что им пустой зал там бомбардировать? Они людей убивали. Они знали, где у нас, например, трамвай. Вот завод вот здесь, а вот трамвайная остановка. Ровно в 5:10 здесь будет обстрел. 5 часов, они все знают. 5 часов заканчивается на заводе смена очередная. 5:10, давай стреляй вот сюда. Понимаете, они все это, вот, к сожалению, знали. У них были хорошие карты, они к войне подготовились. Ну, не буду даже касаться, а потом же они же не зашли в Ленинград, потому что они сами не захотели зайти в Ленинград. Он был весь заминирован. Если бы они только ступили вражеской ногой сюда, все бы здесь было взорвано. Это все было приготовлено, потому что у товарища Сталина есть такая концепция. Ничего врагу не оставляй. Ничего врагу не оставляй. Ни литр бензина, ни килограмм хлеба. Почему хлеб-то не заготовили? А вдруг Ленинград будет сдан? Это возможно было, в принципе, не исключено. А если отсюда придет враг, а у нас хлеб заготовлен, поэтому и не было хлеба. Понимаете? В общем, это страшное дело.
2: Это был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам

сразу – Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 миллионов 700 тысяч рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова русским Линдбергом. Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть и городской миф про лестницу. Якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица в нашем смысле, это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там – дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурно,

Главным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки Нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух?

0: Представьте таожную реку на севере Западной Сибири. Оба края реки заросли сосной и мхом. Зимой минус 40, весной – комары стеной. Кажется, меньше всего на свете тут нужны крепостные валы. Соседей на сотни верст нет, воевать ни с кем, урожай защищать ни от кого. Хлеб тут никогда не сеяли. И тем не менее, именно здесь, на речном мысу над рекой Амня, находится древнейшее укрепленное поселение, какое вообще нашли на планете.
1: Городище открыли еще в 1987-м, но тогда его возраст оценили по привычке, примерно как у соседних памятников бронзового века. Разгадка пришла спустя десятилетия, когда команда исследователей из Германии и России вернулась на мыс с новым набором инструментов – радио.

0: углеродным анализом десятков образцов угля и кости, изучением пыльцы и семян, послойной съемкой земляных валов. Цифры сошлись независимо друг от друга и указали на конец 7-го тысячелетия до нашей эры. Это на 3 тысячелетия раньше первых крепостных стен Ближнего Востока, тех самых, что учебники называли колыбелью фортификации. Может показаться, раз стены есть, значит, были поля, зерно, склады, то есть земледелие, из которого якобы одного и рождается сложное общество с постоянным жильем и защитой. Но зачем стена людям, которые весь год кочуют за оленем и никогда не сажают ни зернышка? Ответ оказался проще и жестче. Стену поставили не ради зерна, а ради рыбы.
1: Мыс над Амнёй перекрывал лучший участок реки для рыбной ловли. Там, где вода замедляется на повороте и рыба идет косяком. Такое место кормит не один род, а несколько сразу, и желающих занять его всегда больше, чем самих поворотов реки. Вокруг землянок, углубленных почти на 2 человеческих роста ради тепла, встал земляной вал высотой в несколько метров, а поверх – чистокол из заостренных бревен. Внутри помещались десятки людей, невременный стан охотников, обжитый поселок с очагами, костяными гарпунами, каменными наконечниками копий для охоты на лося и северного оленя и глиняной посудой с затейливым узором – редкость для той эпохи технология, нужная как раз для того, чтобы хранить запасы впрок. Получается, крепость строит не плуг, а очередь из желающих занять хорошее место у воды. Постоянные запасы, из-за которых возникает борьба, у кочевых охотников тоже случаются. Просто выглядят они не мешком зерна, а вяленой рыбой на всю зиму.
0: Похожих укрепленных стоянок того же таожного круга исследователи насчитали теперь около десятка. Значит, речь не о случайности, а о целом укладе жизни, который сложился в холодной тайге независимо от южных цивилизаций и на тысячи лет раньше их. Открытие вышло не из погони за легендой, а из обычной архивной рутины. Старый памятник просто пересчитали заново новыми методами, и хронология военного дела в мире сдвинулась. Земля, где находится городище, сегодня знаменита совсем другим. Под этой же тайгой лежат крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, а вышки и трубопроводы соседствуют с точно такими же речными мысами, какой 9 тысяч лет назад выбрали первые строители. Мыс над Амнёй, по счастью, уцелел в стороне от основных промыслов, и раскопки там продолжаются. Команда археологов возвращается к нему снова и снова, потому что каждый новый образец угля из очага способен еще немного подвинуть дату назад.
2: Так самое северное городище каменного века в Евразии заставило переписать простую мысль, которая столетиями казалась очевидной. Стену придумало не поле, а очередь к воде.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует. Но, может быть, оно еще и помнит.

0: На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля. Но встретить старость игумену было не суждено.
2: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – «Кровавый путь». Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина, не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
1: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда

0: Территорию покрывало древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Представьте себе человека на барже. Каждое утро, в любую погоду, он встает над каналом, берется за рычаги крана и опускает в воду механическую клешню. Примерно как в тех автоматах с мягкими игрушками, только улов серьезнее. Этот человек работает в службе Waternet, и его рабочая специальность – вылавливать велосипеды со дна амстердамских каналов. Не один-два в неделю. Каждый год со дна поднимают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Это признано городским рекордом книги Гиннесса. Да-да, Амстердам официально лучший в мире по извлечению двухколесного транспорта из воды. Откуда они там берутся? Официальная версия Waternet звучит трезво. Большинство велосипедов попадает в каналы не случайно. Кражи, вандализм, неловко припаркованный байк у самой кромки воды, и вот он уже на дне. В городе 165 каналов, и велосипеды стоят буквально везде, включая места, где между колесом и водой полметра. Понимаете, да? Это не экзотика, это городская планировка. Теперь масштаб. В Амстердаме насчитывается от 850 тысяч до миллиона велосипедов. Жителей в городе меньше. То есть на каждого амстердамца приходится больше одного велосипеда. И это не считая туристических прокатов. На этом фоне 15 тысяч утопленных в год звучат почти невинно. Меньше 2% от общего парка. Но вот что интересно, никто, похоже, не считал,

0: Сколько из этих 15 тысяч были украдены до того, как оказались в воде? А воровство там поставлено на широкую ногу. В середине 2000-х в городе ежегодно крали около 54 тысяч велосипедов. По более поздним данным, до 120 тысяч. Это уже моя догадка, но, скорее всего, немалая часть канальных утопленников – именно краденые велосипеды, которые угонщику просто незачем беречь. Обратите внимание вот на что. Waternet поднимает со дна не только велосипеды. Там попадались холодильники, сейфы, всякий городской хлам. И еще около 35 автомобилей в год. И около 100 человек. Это уже не смешно. Это напоминание, что канал здесь не декорация, а живая опасная среда. Велосипед в этой истории просто самый заметный символ, потому что их больше всего. Что происходит с поднятыми велосипедами? Большинство на металлолом. Несколько месяцев под водой не добавляют машине товарного вида. Некоторые, по имеющимся сведениям, ремонтируют, но это исключение, не правило. Никакого музея находок, никакой романтики утраченного и обретенного. Просто поток утилизации. Мне кажется, в этом и есть главный парадокс города. Амстердам – столица велосипедной культуры, образец для подражания, тема сотен урбанистических статей. И одновременно место, где велосипед живет одноразовой жизнью. Куплен, украден, утоплен, переплавлен. Город не избавился от этой проблемы. Он просто сделал из нее часть своего образа, поставил кран на баржу, получил рекорд Гиннесса и назвал это традицией. Вода в каналах, если вы когда-нибудь стояли над ней, темная и непрозрачная. Сколько там сейчас лежит, никто точно не знает. Но баржа выйдет завтра утром.
1: Напишите мне про амстердамские велосипедные парковки. Многоэтажные, прямо над водой у центрального вокзала. Там хранится больше 2000 велосипедов одновременно. И у этого места есть история, которая началась совсем не с велосипедов.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами.

с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древнее, мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальное, автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500-летия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук, первые километры этой удивительной дороги. Впереди самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы.

А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёбка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёбку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Больше приборов везем, тем меньше чудес.

Январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, получает обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражение.

и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: каждую зиму на Байкал приезжает необычная экспедиция. Люди не катаются на коньках и не фотографируют трещины во льду. Они бурят лунки, длинным буром пробивая толщу до самой воды и опускают в черную глубину гирлянды из стеклянных шаров. Со стороны это похоже на подготовку к подледной рыбалке, только вместо крючков к тросу подвешены десятки фотоумножителей, приборов, которые ловят вспышки света там, где человеческий глаз не различит ничего.
1: Может показаться, что ученые выбрали Байкал ради чистоты воды. Озеро славится прозрачностью, сквозь него видно на десятки метров вниз. Но тогда зачем опускать приборы именно на глубину 1300 метров, а не оставить их у самой поверхности, где вода еще прозрачнее? Ответ в другом. Чем глубже, тем меньше света от солнца и звезд долетает до датчиков, и тем легче различить редчайшую вспышку, которую оставляет пролетевшая сквозь толщу частица. Частицу зовут нейтрино. Она рождается при вспышках далеких галактик, при взрывах умирающих звезд, в окрестностях чудовищных черных дыр, там, где энергии недоступны ни одной лаборатории на Земле. Нейтрино почти не взаимодействует с веществом. Оно способно пронзить всю планету и не заметить препятствия. Именно поэтому его так трудно поймать. И именно поэтому для ловушки нужен не прибор размером со шкаф, а целое озеро.
2: Идея родилась еще в конце прошлого века. Первые пробные гирлянды опускали в воду в 90-х, испытания продолжались добрый десяток лет, и лишь в 2015-м на дно легла первая настоящая гирлянда телескопа. 8 тросов с фотоумножителями, названная в честь научного города Дубна. С тех пор каждую весну, пока лед еще держит вес техники и грузовиков, коллектив спускает под воду новые связки приборов и поднимает состарившийся кабель для ремонта. Сегодня подо льдом находится теперь 14 кластеров, 119 гирлянд, больше 4000 фотоумножителей, растянутых на глубину, которую не выдержит ни один аквалангист. Эффективный объем воды, который телескоп способен просматривать как единый детектор, приближается к целому кубическому километру.
1: Этой весной коллектив совершил то, чего не ждали так рано. Научился превращать саму толщу воды в точный астрономический прибор. Новые алгоритмы обработки позволили вычислять направление, откуда прилетело нейтрино, с точностью до малой доли градуса. Раньше телескоп видел лишь размытое пятно на небе, а теперь

0: способен указать на конкретный источник, будь то далекий блазар, ядро галактики, извергающее в сторону Земли струю частиц почти на скорости света. Работает это так. Нейтрино почти никогда не сталкивается с молекулой воды, но иногда все же задевает ее, и тогда рождается заряженная частица, летящая быстрее света в воде, хотя не быстрее света в пустоте. Это разрешено физикой. За такой частицей тянется голубоватое свечение, слабое, как последний уголек костра. Гирлянды фотоумножителей ловят этот отблеск и по разнице долей мгновения между датчиками восстанавливают, откуда именно пришел гость из глубин Вселенной.
1: Планы коллектива тянутся на десятилетия вперед. К 2028-му объем телескопа должен вырасти до целого кубического километра. Число фотоумножителей – почти до 6000. А дальше, вместе с китайскими коллегами, готовится телескоп нового поколения, объемом в 30 кубических километров. Первые опытные гирлянды для него теперь испытывают прямо здесь, среди действующих кластеров Байкала. Озеро, которому насчитывают 25 миллионов лет, старейшее на планете, стало окном, через которое смотрят не вниз, а в противоположную сторону. Сквозь толщу воды и сквозь саму Землю, туда, откуда до нас долетают отголоски самых яростных взрывов во Вселенной.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок.

0: почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
1: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной. Она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутника,

0: Католиков – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
1: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу. От Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
2: Эта история, она одна из сотни. Остальные карты к ней в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе нулевой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем везти из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.
1: В 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
0: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались. Все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от Парижского меридиана, Испания – от Кадисского, Америка – от Вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
0: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.

0: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
1: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
2: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Раннее утро в Раджастане, пока солнце еще не нагрело камень. Монах движется по пыльной дороге, медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты, для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал, это техника. У джайнов есть слово «ахимса» — непричинение вреда. Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать девятью способами, не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — тоже насилие. Злая шутка — тоже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую затем придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросло в том числе из джайнской доктрины. Тихая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

русское имя. И они, в общем-то, правы. Посреди барханов и солончаков, посреди ночи это действительно сияние. Просто несколько интенсивное. История поджога проста до неловкости. В 1971 году советские геологи бурили скважину. Порода обрушилась, и в пустыне образовалась воронка диаметром около 60 метров. Газ пошел наружу. Инженеры подумали и приняли решение поджечь, чтобы не травить людей и скот метаном. Расчет был прагматичный. Огонь выгорит за несколько недель. Прошло больше полувека. Представьте выражение лица того инженера, если бы он узнал. Внутри не единый факел, а сотни отдельных языков пламени. Температура на дне около 800 градусов. В 2013 году исследователь Джордж Коронис спустился туда на веревке. В термостойком снаряжении, как положено. По его словам, самое странное внизу не жар, а звук. Непрерывный рев, который вибрирует прямо в теле. Но вот парадокс. Врата ада гаснут. Наблюдения 2024-2025 годов фиксируют, что зарево, видное прежде за несколько километров, теперь заметно только вблизи. Запасы метана в резервуаре близки к истощению. Тот ад, который не могли погасить полвека, похоже, справляется сам. Советские геологи хотели потушить огонь за несколько дней. И не смогли. Теперь он гаснет сам, и туристы спешат успеть увидеть его раньше, чем в пустыне останется просто черный провал среди песка. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о

0: которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние «Beatles» осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От аккадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее, мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, не постановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре – гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре, устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Раннее утро в Раджастане, пока солнце еще не нагрело камень. Монах движется по пыльной дороге, медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты, для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал, это техника. У джайнов есть слово «ахимса» — непричинение вреда. Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать девятью способами, не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — тоже насилие. Злая шутка — тоже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую затем придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросло в том числе из джайнской доктрины. Тихая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Грузия встречает вас раньше, чем вы успеваете поздороваться. Еще в дверях – уже накрывают. Еще на пороге – уже ваши. Это невежливость. Это убеждение, которому несколько тысячелетий гость пришел от Бога, и принять его плохо – значит оскорбить не человека, а нечто большее.
1: Представьте, вы свернули не туда, постучались в незнакомую дверь в Кахете спросить дорогу. Через 20 минут вы сидите за столом. Перед вами хлеб, сыр, лобья, кувшин вина. Хозяйка уже несет еще что-то. Вы еще не знаете ни имен, ни языка друг друга.

0: но вас уже приняли.
1: Теперь немного быстро, чтобы вы не попали в просак. За столом есть тамада, это не тот, кто много говорит. Это дирижер вечера. Без его сигнала не пьют. Без его слова не меняют тему. Первый тост – Богу или миру. Дальше повод встречи – родители, ушедшие, дети, любовь, гости, хозяин. Каждую тему – прожить вслух, не отметить. Хороший тост продолжает мысль предыдущего. Пустой тост – почти неловкость. Бокал при тосте за ушедших – до дна. При других можно пригубить, но оставить много на дне – знак пренебрежения. Перебивать тамаду нельзя. Уйти без причины нельзя. Делать вид, что это просто ужин, тоже нельзя.
0: И вот что странно и прекрасно одновременно. Дети сидят за этим столом на равных. Слушают тосты про войну, про дедов, про любовь. Иногда сами произносят. Супра – это не банкет, это школа. Семейная память передается не в книгах, а в том, как отец держит бокал и что говорит, когда вспоминает мать.
1: Щедрость здесь работает иначе, чем мы привыкли думать. Это не демонстрация достатка. Это рефлекс. В Кахетии, в Эмирете, гости на прощание обязательно снаряжают в дорогу хлеб, сыр, варенье, соленье, виноград. Смысл не в подарке. Смысл в том, что уйти пустым – это почти позор для хозяина. Гость не должен нести с собой ощущение, что его не удержали. Помню, один коллега-этнограф говорил мне, в Грузии главный вопрос после застолья – не наелся ли ты, а о чем с тобой можно говорить? Потому что разговор здесь и есть настоящее принятие.
0: При этом Грузия не одна. Кахетия пахнет вином и землей, застолье там густое и долгое. Аджария, черноморская, мягче, теплее по тону, кухня другая. Сванетия, горная, закрытая, там гостеприимство строже по форме, потому что оно связано с репутацией рода. Три разных темперамента, один и тот же кодекс чести.
1: Сегодня супра перестраивается. В городах короче, формальнее, но в деревнях, в горных селах, в винных долинах старый код держится. И когда вы в первый раз окажетесь за таким столом и почувствуете, что вас не обслуживают, а принимают, вы поймете разницу сразу, без перевода. Эти люди столетиями жили между империями, на перекрестке всего, и выработали один ответ на любую угрозу извне – сделать стол длиннее –

0: Представь тайгу где-то в Забайкальском крае. Лиственницы, мох, комариное лето. А над горизонтом снежные вершины хребта Кадар с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, ни травинки. Будто кто-то вырезал кусок каракумов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка, только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кадара стекала талая вода, и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический. Зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти по-соседски, и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
2: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей ради нескольких тонн стратегического металла.
1: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны, единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кадар. А сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше, пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле – прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
3: Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид. Онлайн. Онлайн.

Она отвечает вам уверенно, по делу и красиво, и при этом не понимает ни слова из того, что написала. Это не метафора и не преувеличение. Это буквальная инженерная правда о том, как устроен каждый чат-бот на основе большой языковой модели. И именно это противоречие – ключ ко всему, что вы сейчас услышите. Внутри нет мыслящего существа. Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания. И на каждом шаге решает один единственный вопрос – какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора. И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз, без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого

0: кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да, именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует, выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт – слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт — это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое — роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактором, юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе — контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье — конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое — пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, никто бабушка, ни сколько ей лет, ни какой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет, она любит юмор, мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент, разница только в брифе. Или другой пример. Просите, напиши смешную песню про кота. Получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен. Напиши веселую песенку про рыжего кота, который боится пылесоса. 3 куплета, простой ритм, рифмовка через строчку. Для детей 4-6 лет. Это уже работа. Точка опоры изменила все. Самая распространенная ошибка в запросах – противоречивые инструкции. Объясни кратко, но очень подробно.
2: Без терминов, но технически точно.
0: По-простому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно. И получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье. Отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов, а не эссе, скорее всего, будет эссе.
1: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы

0: фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятными словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
1: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки. Особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее: «Откуда это?» Можешь указать источник. Хорошая модель скажет честно: «Я не могу гарантировать точность, проверьте по первоисточнику». Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор, голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах: написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность, это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взята каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие, какие они есть, невероятно полезные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию

0: как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов, каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль – все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково – и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой, и целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лаурицала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
0: Но самый странный из всех – шлюз Ряйхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан, но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранти, рядом с действующим шлюзом Мялкие,

0: работает музей канала в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
1: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте, о мой гид –

Название Чердынь переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы». И именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472-м Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая историческая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус Чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармий.

которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чирдынь некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия. Потом география сыграла против Чирдыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4,5 тысяч человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чирдынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнине, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

0: Может быть, дело в желе. Где-то в этих скалах нашли серебро. И с тех пор все вокруг только и делают, что достают его из-под земли и куют. Разумно, но неправда. Ни грамма серебра в здешних горах никогда не находили. Металл сюда всегда привозили издалека, через перевалы, вьюками. А свои у аула были только руки и глаза.
1: Аул находится высоко в горах Дагестана, там, где дороги петляют серпантином, а зима начинается раньше, чем в долине. Персидские источники знали это место под именем Зерихгеран, создатели кольчуг. Еще в VI веке здесь была столица небольшого горного государства, которое кормилось одним ремеслом, ковало доспехи для всех, кому нужно было выжить в этих хребтах. Арабские войска дошли сюда в 738 и 739, монголы – веком позже, а полководец Тимур в 1369 обложил аул данью не золотом, не хлебом, а кольчугами и доспехами. Значит, кузнецы работали так хорошо, что ими интересовались завоеватели всего известного мира. Ислам сюда пришел поздно по меркам соседей, примерно в 1305-м, и аул принял его, не переставая ковать. Порох изменил войну, кольчуга вышла из моды, но руки кузнецов не остались без дела. Оружие теперь не только защищало, оно должно было еще и внушать почтение. Клинки и стволы начали покрывать гравировкой, чернью, тонкой насечкой золотом по стали. Историк Василий Татищев, описывая Кавказ в 18 веке, отдельно отмечал здешние ружья, прославленные далеко за пределами гор.
0: А дальше случился поворот, который и определил аул на два века вперед. Спрос на боевое оружие с гравировкой начал падать, а мастера не разучились ничего. Они просто перенесли резец с клинка на украшение. Так родилось то, что сегодня называют кубачинским серебряным кружевом. Узор настолько плотный и тонкий, что глаз не сразу находит в нем повторяющийся мотив. У каждого орнамента здесь есть собственное имя – Мархарай, Тутта, Тамга. И мастера различают их так же уверенно, как музыкант различает лады. Ремесло здесь не передается из книжки в руки, оно передается из руки в руку. И это не метафора. Каждая семья аула поколениями держит свое направление. Одни режут по металлу, другие ведут чернь, третьи собирают филигрань волосок к волоску. Мастер, чей дед стоял у верстака еще при советском художественном комбинате, а отец учил его после уроков, сегодня сам ведет за руку собственного сына. И это единственная школа, которая здесь по-настоящему работает. Аул пробовал жить и по-заводскому. В 1924-м там появилась артель. В 1932-м ее переименовали и дали государственный заказ на экспорт. А в 1937-м кубачинские вещи получили гран-при на Всемирной выставке в Париже, рядом с работами, которые весь мир тогда считал вершиной вкуса. В 1960-м артель стала комбинатом.

0: а в 1975-м получила орден за дружбу народов. Казалось, ремесло встало на рельсы навсегда.
1: Но в 90-х годах комбинат остановился. Государственные заказы кончились разом, и целое горное селение рисковало остаться без единственного дела, которым умело зарабатывать. Аул не спорит с историей, он ее пережидает. Пока комбинат стоял пустым, семьи просто продолжали работать в своих домах теми же резцами, что достались от дедов. Сегодня частные мастерские аула выпускают десятки тысяч вещей в год, а один из потомственных мастеров прямо говорит: «Каждая семья в Кубачах поколениями передавала знания по своему направлению». И добавляет, что учился этому не в училище, а за отцовским столом.
0: Пару лет назад на сам комбинат, тот самый, обветшавший корпус советской постройки, государство наконец выделило деньги на восстановление, а мастеров начали заносить в единый список, чтобы поддержать ремесло не на словах. Горные дороги, из-за которых аул веками был отрезан от остального Дагестана зимой, теперь ведут сюда туристов. И оказывается, что кружево, сплетенное из металла, до сих пор держит на себе целое горное селение, как когда-то держала его кольчуга.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные – электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников – и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином – «blue mind» – состояние спокойной сосредоточенности, которое возникает рядом с водой. Противоположность ему – «red mind». Режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии движения. Мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли, именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект наконец-то додумалось. Параллельно падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал, рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на автор

0: Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентации на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9.

километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в бате «А. Мой гид».

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас.
2: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь в Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
3: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек, целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами,

0: Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тела внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
1: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века. По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
0: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
0: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна. И в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Один человек. Один голос. Два звука одновременно. И это не фокус, не монтаж, не акустический обман. Это физиология, доведенная до состояния, которое перестает быть просто физиологией. Вот как это устроено. Голосовые связки держат ровный, почти гудящий тон, один источник, одна нота. Но певец языком и мягким небом перестраивает форму своего вокального тракта, как если бы внутри горла переставляли переборки. Из общего звукового облака вычленяется обертон, тонкая, почти свистящая нота,

и она звучит поверх основного голоса как самостоятельный голос. Физики называют это резонансом. Сами тувинцы говорят, голос выходит наружу и возвращается эхом изнутри. И вот что поразительно. Стилей не один и не два. Каргыраа – это низкий гул, похожий на далекий гром. Сыгыет – тонкий свист, будто ветер нашел щель в скале. Каждый стиль привязан к конкретному ландшафту – долине, перевалу, реке. Мальчик раньше учился петь не у учителя, а у места. Уходил к ущелью и слушал, пока не научится подхватить его звук. В тувинском языке есть слово это «пегрудью». Потому что поет не горло. Поет весь корпус, весь воздушный столб от диафрагмы до неба. Два голоса в одном человеке – это, по сути, разговор с ландшафтом. Пастухи знали ущелье, где эхо превращало одного певца в хор. И уходили туда со стадом. Не случайно. Когда-нибудь, если услышите Хаамей вживую, закройте глаза. Там будет гора. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала, ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.

0: В 2021 музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «Горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987 музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Под Пермским краем, на правом берегу реки Сылвы, есть гора, внутри которой круглый год держится лед. Ни в морозильной камере, ни в леднике, в обычной с виду горе, рядом с деревней Филипповка. Летом снаружи плюс 25, а войдешь в первые залы, и на стенах ледяные натеки толщиной в руку, и сосульки свисают с потолка, как в январе. Можно подумать, под землей же всегда холодно, вот и не тает. Но тогда почему в самом центре этой горы, в дальних залах, наоборот теплее, там плюс 5, а иногда и выше? Если бы дело было просто в глубине, все было бы наоборот, чем дальше от входа, тем холоднее. А тут ровно наоборот, ЛД держится у входа, а нутро гор плое.
1: Разгадка в том, что гора дышит. В ее своде больше 130 вертикальных труб. Геологи так их и называют – органные трубы, по 3-9 метра в поперечнике, а самая высокая, в эфирном гроте, уходит вверх на 22 метра. Зимой снаружи мороз, воздух в трубах тяжелеет и стекает вниз, в привходовые залы, выстуживая их до 30 градусов ниже нуля. Летом все переворачивается, теплый воздух снаружи легче холодного внутри, и тяга идет в обратную сторону, вынося из горы накопленный за зиму холод. Гора работает как гигантский холодильник без единого мотора, и по подсчетам ученых за зиму она выводит из себя тепла на 2 140 000 килокалорий в сутки, а летом впускает обратно 1,5 миллиона. Это и держит лед у входа даже в жару, пока середина горы тем временем греется до плюс 5. Первым эту гору всерьез описал картограф Семен

0: ремизов. Его в 1703-м послал сюда сам Петр I составлять чертеж уезда, и пещера попала на бумагу одной из первых в России. Полвека спустя сюда добирался историк Василий Татищев дважды, в 1720 и в 1736, и оставил подробные записи. Но туристов гора долго не видела, трубы органные трубами, а ходить по обледенелым залам с керосиновой лампой мало кто решался.
1: Все изменилось в 1914-м, когда крестьянин Александр Хлебников арендовал у своей общины участок с пещерой и стал водить туда людей за деньги. Расчистил проходы, поставил освещение, придумал маршрут. Тогда никто не называл это турбизнесом, но именно так родилась одна из первых организованных экскурсий в глубину земли во всей стране. С тех пор через гору прошло больше 5 миллионов человек, а в последние спокойные годы – по 100 тысяч ежегодно. Пещера оказалась не только аттракционом. С 1948 года при ней работала карстовая станция. Ученые годами мерили температуру, наблюдали, как ведет себя лед, как гуляет воздух по трубам. В подземных озерах, а их там около 70, нашли рачков-гоморусов, которых больше нигде на планете нет, крошечных существ, всю жизнь проживших в темноте без выхода наружу. С самой горе, как считают геологи, 10-12 тысяч лет, она старше почти всех построек человека, которые вообще сохранились до наших дней. Есть в пещере грот, который называют бриллиантовым. Там на стенах круглый год держится корка изморози, играющая в свете фонарей, будто гора и правда усыпана камнями. А в одном из дальних гротов – легенда о каменных слезах. Девушка якобы плакала здесь по жениху, ушедшему на заработки и не вернувшемуся. И капли, застывая, превратились в наросты на ступенях. Легенда красивая, но подлинных документов, кто и когда ее выдумал, никто не нашел. Это гид рассказывает как гид, а не как историк.
2: 2 июня прошлого года пещеру закрыли на неопределенный срок. У оператора, компания «Сталагмит Экскурс», отозвали лицензию. Причины формально технические, но для жителей Кунгура это звучит как немыслимое. Гора, которая веками работала бесплатным холодильником, столетия принимала гостей и пережила две мировые войны, вдруг замолчала из-за бумаг. Люди писали обращения, требуя вернуть пещере туристов. А она пока остается закрытой, и лед в ее органных трубах копится и тает по прежнему расписанию, без зрителей.
1: Так гора и живет. Снаружи никто не видит ее работу, а внутри, в темноте, по-прежнему идет обмен зимнего холода на летнее тепло, гораздо надежнее любого механизма, который придумывали люди.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, как блокадный Ленинград сыграл седьмую симфонию, и это было настоящим подвигом. Сегодня мы выходим на площадь искусств, останавливаемся у Михайловского театра и разбираемся, почему у орла над входа нет короны.
2: Так вот, Малый оперный театр. Вы совершенно правильно поставили вопрос. То, куда ходил, вот сюда ходила придворные, сюда ходили великие князья и дамы, и их супруги, и так далее, и так далее. И это была французская опера. Построена это в 1830-х годах. Видите, в одном стиле с Россиевским дворцом.
3: Да, а да. Нам, вот, уважаемые гости, да. Ничего ли вам не напоминает?
2: Это да,
3: вот
2: да,
3: этот
2: да, да.
3: Стиль,
2: конечно, только
3: что с вами
2: абсолютно.
3: У Александринского театра.
2: Конечно, это рука мастера.
3: Количество колонн.
2: Рукомастер. Совершенно верно. А я, как всегда, значит, смотрю, кто у меня идет, да, и вот, например, если есть детишки, я вот говорю.

0: Вот в центре, прямо в центре, видите, двуглавый орел золотой. Вот прям на это. И всегда задает, давайте-ка мы с вами, давайте подумаем. Ну, особенно сидите, конечно. А вот почему вот этого двуглавого орла нет короны? Почему у него нет короны? Вот двуглавый орел, вот отсюда хорошо, вот мне уже видно. Вот он, видите, вот, а почему там нет короны, Светочка? Почему там нет короны? Кто ее? Ну, если там предположить, советская власть, значит, с этим боролась. Нет, я бы тогда не спрашивал. А почему-то там нет короны. Видите, две головы есть, а короны нет. А потому что это великий князь всего лишь. Это же не царский дворец, а великокняжеский дворец. Но потрясающей красоты. Вы совершенно правильно сказали, что по красоте это вот Александринский театр, так сказать. И по мастерству это же Росси. Да, ну так вот, значит, малый оперный театр. Когда-то здесь Мейерхольд уже в советское время ставил «Пиковую даму». Ну, совсем по-другому, так сказать. Но он же такой человек, который все изменяет. Да. Он ищет ближе к Пушкину, подальше от Чайковского. Ну, потому что там не совсем так. Например, Герман же пишется у Пушкина с двумя «Н». Это Германна, немецкий человек. А, значит, в опере Герман просто герой. И так далее, и так далее. Ну вот. И назывался он «Малегод». Малый оперный театр. «Малегод». Тут, вот да, это. Вот этот. «Малегод», да. Вот. Но это всегда... Ну, это как бы... неофициально считался второй театр. Первый, конечно, Мариинский. А второй вот этот малый оперный. Но сейчас это очень достойный театр. Очень достойный театр. Вот. Малый оперный театр. Уже существует ровно 200 лет, потому что это 1830-е годы, и вот сейчас тоже приблизительно эти же годы. Так что вот...
1: Отрывок из оперы «Пиковая дама», ария Германа, музыка Петра Ильича Чайковского.

Вот такой театр. И с историей, и с загадкой прямо на фасаде. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. И прямо на фасаде. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

20 августа 1721 года здесь впервые взлетела вода. Фанфары, двор, Петр I и большой каскад ожил разом по всем ступеням одновременно. Вот эта сцена и есть точка отсчета всего, что вы сейчас видите перед собой. Посмотрите на большой каскад. Вода поднимается почти на 22 метра, и ни одного насоса ни здесь, ни где-либо в системе. Вода идет самотеком, от ропши по перепаду высот больше 100 метров через 96 километров каналов, 16 прудов, больше сотни гидросооружений. Принцип «сообщающиеся сосуды» — школьная физика. Инженеры 21 века признают, за 300 лет ничего надежнее придумать не удалось. Первыми фонтанными мастерами Петергофа были не русские умельцы, итальянцы Джованни и Джулиано Боротини и француз Поль Суалем. Их имена зашифрованы в названиях фонтанов Нижнего парка, так что, проходя мимо, вы буквально идете сквозь список европейских специалистов, которых Петр привез и поставил на работу. Расчет был точным. Версальские фонтаны в те годы включали несколько раз в неделю. Воды не хватало. Петергоф с самого начала работал каждый день весь сезон. Комплекс строился больше 100 лет. Не как единый проект, а как живая конструкция, которую постоянно достраивали. К середине 19 века здесь насчитывалось около 170 фонтанов и 4 каскада, сегодня действующих около 147. Часть из них появлялась как инженерные эксперименты с напором воды, часть — как политические высказывания. Самсон, раздирающий пасть льву, прямая аллюзия на победу над Швецией. Битва при Полтаве состоялась в день святого Самсона, 27 июня. Петр использовал фонтаны и как инструмент придворной игры. Дорожки Нижнего парка были оснащены скрытыми трубами. Гости внезапно получали струи воды прямо под ноги. Лавочки фонтанировали из-под сидящих. Императрица Анна Иоанновна, по свидетельствам современников, специально приходила в парк ради этих сцен, наблюдать, как придворные ахают и разбегаются. Фонтан как театр с живыми актерами, где никто не знает своей роли заранее. Война почти уничтожила все это. Во время Второй мировой большой дворец стал казармой, фонтаны взорвали, статую Самсона вывезли, каскады превратились в груды камня и обугленные трубы. Реставрация началась уже в 1944 году, по старым чертежам, архивным фотографиям и дневникам очевидцев, в том числе по записям камер юнкера Фридриха Бергхольца, который описывал первые пуски фонтанов еще в 18 веке. Последняя крупная реконструкция Большого каскада длилась 7 лет и завершилась в 1995 году с той же парадной помпой, что при Петре. Обратите внимание, в соседнем Монплезире, одной из любимых резиденций Петра, до сих пор горят восковые свечи. Электричество туда намеренно не проводят, чтобы сохранить атмосферу эпохи. И это при том, что вся система вокруг живая, действующая, обслуживаемая ежедневно. В Петергофе есть целый музей фонтанного дела. Деревянные модели гидротехнических устройств 18 века. Схемы того, как инженеры тогда считали напор воды, почти на глаз. Сотрудники и сегодня говорят о характере отдельных струй. Одни фонтаны капризны и требуют постоянной настройки, другие годами работают без вмешательства, если не трогать их старые каменные каналы. В 2023 году Большой каскад отметил 300-летие. С реставрационными работами, специальной выставкой и отдельной программой, как день рождения живого существа. Впрочем, он и есть живое существо. Вода идет теми же каналами, что при Петре, по тому же принципу без единого насоса. 300 лет, и ничего не изменилось в самом главном. Это, пожалуй, самый весомый инженерный комплимент, который история может сделать одному решению. Спросите меня про Самсона. Я знаю, как именно его искали после войны и почему нашли не там, где ждали, но это уже ваша экскурсия. Это уже ваша экскурсия.
Как вы думаете, что страшнее, потерять язык или забыть, что он вообще был? Вот он перед вами. Темный базальт, чуть холодный на вид, матовый, не блестит, не кричит о себе. И внутри этой скромности один из самых головокружительных переломов в истории науки. Это обломок, буквально нижняя треть стелы, поставленной в Мемфисе в честь 13-летнего царя Птолемея V. Верх утрачен, правый бок срублен, а то, что осталось, много веков служило просто строительным материалом в стене средневековой крепости близ Розетты, пока французские инженеры в 1799 году не начали разбирать кладку и не увидели шлифованную поверхность с тремя строчками текста. Один и тот же указ на древнеегипетском иероглифами, на дематическом письме и на греческом. Это и был ключ. Только вот двое мужчин, лондонский врач Томас Юнг и парижский лингвист Жан-Франсуа Шампальон, едва не разорвали его пополам в споре о приоритете. Юнг первым понял – овальные картуши с именами царей – это звуки, не символы идей. Но остановился. Шампальон пошел дальше и показал, что фонетический принцип пронизывает всю систему письма целиком. 14 сентября 1822 года он складывает картуши, видит имена Рамсеса и Тутмоса и падает без сознания. Несколько дней не выходит из комнаты. Живого камня он тогда в глаза не видел, работал по гипсовым слепкам. А текст, который открыл 3000 лет молчавшей цивилизации, это перечень налоговых льгот и храмовых церемоний. Бюрократическая коммюнике. Память возвращается не через откровение, а через скучный административный документ, который кто-то догадался высечь в камне. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид». Мой гид.

0: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет младший возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
2: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сиденьях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
0: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах,

0: об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988 театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
1: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что

0: тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – Кровавый путь. Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина, не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
1: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало Древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей mойгид.онлайн.

0: Всего 70 лет назад здесь не было ничего, кроме бухты, горячего ветра и деревянных лодок Дхо, качающихся на волнах залива. Люди ныряли за жемчугом, торговали финиками и специями. Верблюды были транспортом, а не аттракцией. А сейчас на том же берегу стоит метро, и из окна вагона видно 80 этажей стекла, и это еще не самые высокие.
1: Когда смотришь на старые фотографии района Дейра, не верится, что это одно и то же место. Лачуги, грязь, рыбаки. А рядом та же бухта Дубай-Крик и сейчас. Только теперь по ней ходят туристы на прогулочных катерах. Там еще остались старики в белых деждашах, сидят на плетеных креслах, обсуждают цену фиников. Один такой старик помнит времена, когда финиками считали дни, столько фиников, столько дней идти через пустыню.
0: Нефть здесь нашли почти случайно, при прокладке канализации, и она дала толчок. Но сегодня нефть приносит Эмирату около 6% доходов. Остальное – логистика, туризм, недвижимость. Шейх Рашид бен Саид Аль-Мактум еще в 60-е и 70-е годы прошлого века решил превратить песчаный порт в глобальный узел. Не добывать, а торговать. Не копать, принимать. Это был не нефтяной город, это был торговый город. Так он устроен по сей день.

0: Вот несколько вещей, которые нужно знать с первого дня. 80% жителей Дубая – приезжие. Компанию здесь можно открыть, будучи туристом. Налога на прибыль для большинства видов бизнеса нет. Фотографировать людей в национальной одежде без разрешения нельзя, особенно женщин. Поцелуй на улице – не романтика, а повод для звонка в полицию. Алкоголь – только в лицензированных заведениях. Пост в соцсетях с иронией про власть – уже риск. И еще одно – никогда не спрашивай местного мужчину о его жене или сестре. Не потому что грубо, потому что это просто не ваше пространство.
1: Есть один ритуал, через который проходит каждый, кто попадает в эмиратский дом или офис. Маленькая чашка горького кофе с кардамоном и финики рядом. Отказаться – значит обидеть. Принять – значит сказать «я вижу тебя, я здесь». Когда больше не хочешь, не говоришь ничего. Просто слегка встряхиваешь пустую чашку. Хозяин поймет. Этот жест маленький, почти незаметный, и есть весь Дубай в миниатюре. Здесь многое говорится не словами.
0: Рамадан – это не неудобство для туриста, это подарок. Днем рестораны работают за закрытыми шторами. Пить воду на пляже можно, но не демонстративно перед теми, кто постится. А вечером – ифтар. Огромные шатры, бесплатная еда, и за одним столом сидит водитель из Бангладеш, архитектор из Германии и местный дедушка, который помнит, как на ифтаре был только хлеб и молоко. Когда в первый раз окажетесь за таким столом, просто сядьте и не торопитесь уходить.
1: Один эмиратский чиновник однажды сказал: «Наши дедушки спали в барханах, а внуки строят базы на Марсе». Это не метафора, это официальная доктрина. ОАЭ уже планирует колонизацию Марса и развитие на 50 лет вперед. Все это строит народ, у которого еще живы люди, видевшие, как появился первый асфальт. Вот что важно понять про этот город и его людей. Они не забыли пустыню, они просто решили, что пустыня – это не приговор. И когда здешний человек смотрит на небоскреб, он видит не башню. Он видит то расстояние, которое его семья прошла за одно поколение –

В обычном дворе на углу Гороховой и набережной Фонтанки есть парадная, о которой ходят слухи по всему городу. Снаружи серый фасад, арка, двор-колодец. Но стоит в

0: пойти, и оказываешься в круглом зале с шестью массивными колоннами. Над головой поднимается купол. Две спиральные лестницы уходят в разные стороны. Если прошептать что-нибудь в любую точку зала, шепот вернется с другой стороны, как будто кто-то невидимый тебя повторил.
1: Казалось бы, красивая лестница, необычная акустика. Вот люди и фантазируют. Но тогда почему одна из лестниц поднимается на третий этаж и упирается в глухую стену? Там нет ни одной двери, ни единой квартиры. Куда она вела?
0: Дом построили в 1780-1790-е для купца Саввы Яковлева, владельца заводов и торговых рядов. Имя архитектора до сих пор точно не установлено. Саму ротонду, круглый зал с куполом и колоннами, перестроил академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер в 1856-м. Следующий владелец, почетный гражданин Александр Фадеевич Евментьев, приобрел дом в 1860-м. С тех пор здание называют домом Яковлевых-Евментьевых. Снаружи купол совсем не виден, он спрятан под чердаком. Единственное окно выходит во двор. Правая лестница ведет к квартирам на третьем этаже. Левая доходит до второго и упирается в стену. Что там находилось изначально, никто достоверно не знает. Эта глухая лестница стала главной архитектурной загадкой дома.
1: Вокруг ротонды собралась целая коллекция городских преданий. Любимая версия гидов – масонская. Якобы на рубеже 18 и 19 веков здесь собирался петербургский кружок вольных каменщиков, а стены были расписаны знаками ложи. При одном из ремонтов все закрасили, но говорят, что под побелкой символы сохранились до сих пор. Другая история связывает ротонду с Григорием Распутиным. Он жил по соседству на Гороховой и, по преданию, приходил сюда черпать какую-то особую силу. Красивые истории, и обе остаются преданиями. Документов, которые подтверждали бы немасонские собрания, ни визиты Распутина именно в эту парадную, исследователи не нашли. Еще один городской миф. Если соединить на карте линиями все петербургские ротонды, получится пятиугольник, и этот дом окажется в его точном центре. Проверить это красиво, но невозможно. Ротонд в городе много, и фигур можно насчитать сколько угодно.
0: Зато достоверно известно другое. В 70-е и 80-е годы 20 века ротонда превратилась в настоящий центр ленинградского андеграунда. Сюда приходили хиппи, панки, рокеры, все, кто не вписывался в советскую норму. Акустика здесь необычная. Звук уходит по куполу и возвращается с другой стороны с легким запозданием. В этом зале пели Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев. Перед тем, как двигаться в кафе «Сайгон» на Невском, именно здесь собирались на разогрев. Милиция периодически разгоняла компанию, и легенда о потусторонних силах, которые затягивают прохожих, родилась, по всей видимости, из рассказов об этих ночных облавах. Сегодня дверь закрыта на кодовый запор. Попасть внутрь можно, договорившись с консьержем, не более 5 человек, не дольше четверти часа. Этого достаточно, чтобы встать посередине, прошептать что-нибудь в сторону купола и услышать собственный голос с другой стороны. Объяснение физики простое. Полусфера фокусирует звук. Но когда шепот возвращается, объяснений как-то не ищешь.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, ответы в боте «О, мой гид». Мой гид.

0: 500 лет назад один московский дипломат сказал королевскому послу странную вещь. Где-то там, за устьем реки, вдоль всей северной кромки материка можно доплыть до Китая. Дмитрий Герасимов ссылался на рассказы поморов, тех, кто веками ходил вдоль этой кромки на качах, деревянных суденышках с округлым корпусом. Льдину такое судно не боится. Оно просто выжимается наверх, а не трещит под напором.
1: Поверить было легко, пройти – нет. Английский мореход Хью Уиллоуби вышел на трех кораблях искать этот путь и погиб вместе с командой, зажатый льдами у Кольского полуострова. Спасся только один корабль, добравшийся до Архангельска. Казачий атаман Семен Дежнев в 1648-м все же обошел на качах Чукотский полуостров и доказал – пролив между океанами существует. Столетие спустя Семен Челюскин дошел до самой северной точки материка и оставил на карте мыс, названный его именем, и застрял там надолго. Полностью пройти маршрут за одно плавание не удавалось никому. Долгое время моряки объясняли себе неудачи красиво. Там, в самом сердце Арктики, теплее, чем у края льда. Теплое течение будто бы растапливает льды и открывает свободную полярную воду. Надо только пробиться через ледяной пояс. Гипотеза жила в головах два столетия. Но каждая экспедиция, дошедшая до предполагаемой границы этого моря, находила за ней все тот же лед, просто еще более тяжелый. Первым весь путь целиком прошел швед Адольф Норденшольд на барке «Вега». Обогнул мыс Челюскина, но у входа в пролив, в двух шагах от цели, вмерз в лед и зазимовал. Берег закончил только следующим летом. После него здесь прошли норвежец Фритьёф Нансен и русский геолог Эдуард Толь. Путь стал возможен. Пройти его за одну навигацию не выходило еще полвека.
0: Смогли только при новой власти. Ученый Отто Шмидт повел ледокольный пароход Александр Сибиряков. С конца лета и меньше чем за два месяца прошел от Архангельска до Тихого океана без зимовки. Впервые за всю историю. Через год отправили следом обычный грузовой пароход Челюскин. Доказать, что маршрут пригоден не только для ледоколов. Лед его не пропустил, раздавил корпус в считанных днях пути от чистой воды. Люди высадились на льдину и почти два месяца жили лагерем посреди замерзшего моря, пока летчики не вывезли их одного за другим на материк. Спасение стало огромной новостью, а урок остался простым. Без настоящего ледокольного флота этот путь останется дорогой для избранных. Флот такой построили. В 1959-м на воду сошел первый в мире атомный ледокол «Ленин». И с тех пор атомоходы работают здесь безостановочно, десятилетиями сменяя друг друга. Сейчас на трассе одновременно трудится 8 атомных ледоколов. Столько разом еще не выходило в Арктическое море ни разу. Старые «Ямал» и «50 лет Победы» работают бок о бок с новыми, только что построенными Арктикой, Сибирью, Уралом и Якутией.
1: И вот здесь в историю начал вмешиваться не флот, а погода. Арктика теплеет быстрее любого другого места на планете. Лед год за годом становится тоньше и уходит раньше, а навигационное окно, когда-то открытое на несколько летних месяцев, растягивается на весь год. Летом нынешнего года по этому маршруту впервые прошел контейнеровоз строго по расписанию, с китайского порта, без единой зимовки, без драмы Челюскина. С начала года по трассе перевезли 25 миллионов тонн груза, рост к прошлому сезону на 16-17%. Хозяева пути надеются впервые перевалить за 40 миллионов тонн. То, что веками существовало только на карте и в отчетах об очередном провале,

0: вдруг стало обычной логистикой – расписание, порт отправления, порт прибытия. Только инфраструктура за этой скоростью пока не поспевает. Новых портов, судов ледового класса и устойчивой связи вдоль всего огромного побережья нужно больше, чем успели построить. Путь, который искали Герасимов, Дежнев и Норденшольд, охоронил вместе с людьми на льдине пароход «Челюскин». Сегодня открывает не смелость одиночек, а обыкновенное потепление быстрее, чем берег успевает под него подстроиться.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: на маленьком острове Беринга. Там, где кончается Камчатка и начинается открытый океан, живет язык, которого больше нет ни в одном учебнике мира на равных правах с обычными языками, потому что он не алеутский и не русский, а третий – свой собственный. Слова в нем алеутские. А то, как эти слова складываются в предложение, какое у глагола окончание, как строится отрицание, как соединяются части сложной фразы, устроено по-русски. Звучит как ошибка, как акцент. На самом деле это отдельная, цельная языковая система, которую местные жители создавали не один десяток лет.
1: Нашли этот язык не сразу и не там, где искали. Ученые веками записывали алеутскую речь на разных островах Тихого океана и считали, что она везде более-менее одинакова, только с говорами. В 1963-м языковед Георгий Миновщиков приехал на Командорские острова с обычной экспедиционной задачей сверить словари и услышал речь, которая не укладывалась ни в один известный алеутский говор. Позже за нее взялся ленинградский лингвист Евгений Головко, несколько экспедиций подряд. Начиная с середины 80-х и до 2017-го, он записывал одних и тех же людей год за годом, десятилетие за десятилетием. Первое, что напрашивается, может, это просто испорченный, подзабытый алеутский? Люди недоучили родной язык и на ходу залатали дыры русскими словами. Только подзабытая речь рассыпается на...

0: обрывки, а не собирается в новую систему с собственными правилами. Здесь же почти все существительные и почти все глагольные корни – алеутские, а вот спряжение глагола – отрицание, придаточные предложения – русские, причем устроены последовательно, без исключений. Это не порча языка, а полноценный новый язык, что не в укор ни одной из двух сторон.
1: Откуда он вообще взялся? На острове Медном промышленники российско-американской компании. Те, кто добывал морского зверя и торговал пушниной, женились на алеутках. Дети от этих браков росли на два языка сразу, но говорили не как отец и не как мать, а как получилось у них самих, с алеутскими словами и русской грамматикой в основе. Причем это была не окраина, а особая, довольно уважаемая прослойка местного общества. Их так и называли отдельным словом, не сливая ни с русскими, ни с чистокровными алеутами. Долго это могло бы жить своей замкнутой жизнью на маленьком острове, если бы не переселение. В конце 60-х жители Медного целиком перевезли на соседний остров Беринга, в поселок Никольское. Там теперь жили вместе с русскоязычными соседями и обычным алеутским говором. Смешанная речь начала быстро уступать место русскому. Дети медновских семей учились в той же школе, что и все, женились и выходили замуж за русскоязычных соседей, и к языку родителей больше не возвращались.
2: К концу 80-х свободно на нем еще говорили около 10-15 человек. Дальше счет пошел на единицы. В 2022-м не стало Геннадия Яковлева, одного из последних, кто говорил на медновском алеутском с детства. По данным реестра малых языков России, еще жива женщина по имени Лидия Волкова, для которой этот язык родной, но это сведения спорные и не подтверждаются другими источниками однозначно. При переписи на рубеже 2020 и 2021 несколько человек в этих местах назвали родным языком алеутский. И специалисты полагают, что имели в виду именно медновскую речь, а не общеалеутскую.
1: У этого острова прежде был один случай, когда встреча двух языков не разрушила, а породила. В 1826-м миссионер Иван Вениаминов вместе с алеутом Иваном Паньковым составил первую алеутскую азбуку. Русский и алеут сели за один алфавит вместе, а не один для другого. Медновский язык появился без всякого замысла, сам собой, из повседневной жизни смешанных семей. Но итог тот же. Там, где встречаются два народа, иногда рождается не подмена одного языка другим, а нечто третье, маленькое и хрупкое, но настоящее.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангосолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам.

0: Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13 – Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Здравствуйте. Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново и в сплав

добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы, 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон –

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это

не способна. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру – нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальности.

0: национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
1: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила –

0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить — разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Мой гид!

0: На севере Сахалина есть язык, у которого во всем мире нет ни одного родственника. Ни в дальнем родстве, ни через десятое колено, вообще никакого. Лингвисты искали связи с языками Приамурья, с языками Японии, даже с языками через океан, и каждый раз след обрывался. Нивский язык остается один, как остров внутри острова. Долгое время у него не было и своих букв. Нивхи, народ рыбаков и охотников на нерпу, передавали знания голосом. Рассказ у костра, песни на медвежьем празднике, объяснение, как читать след на снегу. Записывать было незачем. Письмо появляется там, где нужно передать сообщение за горизонт, а стойбище и так слышало друг друга. Может показаться, что бесписьменный язык – это язык попроще, недоделанный, ждущий, чтобы кто-то его наконец оформил. Но тогда почему в нем столько тонкостей, которых нет в соседних языках? Отдельные слова для того, как зверь идет по насту и как он идет по мокрому снегу, отдельные формы для того, кто действие сделал сам и для того, с кем оно случилось. Бесписьменный не значит бедный. Просто вся сложность жила в памяти, а не на бумаге.
1: Первый алфавит на основе латиницы нивхам дали в 30-е годы прошлого века, вместе с другими малыми народами Севера. Тогда по всей стране в спешке придумывали письменности для десятков языков разом. Затем латиницу сменили на кириллицу. Но настоящая, продуманная система пришла позже, и ее автором стал не столичный кабинетный ученый, а человек, который сам вырос в нивском стойбище. Владимира Санги привезли на материк учиться, и он вернулся с педагогическим образованием, учить детей в родном поселке Ноблики. И столкнулся с обычной бедой. Писать было почти ни на чем. Существующая азбука плохо ловила звуки настоящей речи, и Санги взялся ее переделать. Он не просто расставил буквы по-новому. Он составил правила орфографии, написал первый букварь, а следом учебники, по которым нивские дети впервые в истории учили родной язык в школе, а не только слышали его в семье. Реформированный алфавит утвердили официально в конце 70-х годов. С тех пор он используется.
2: При этом сам Санги не только лингвист-самоучка, но и писатель. Он писал прозу и стихи на нивхском и переводил их на русский, и его называют основателем нивхской литературы как таковой. Получается редкий случай. Человек одновременно

0: именно придумал грамматику языка и написал на этом языке первые книги, которые имело смысл читать не только ради урока. Что стало с языком дальше? Здесь честный ответ грустный. По переписи начала 2000-х годов нивхами себя называли около 4500 человек, а язык из них знали примерно 200. Свободно говорят на нем, по разным оценкам, несколько десятков, цифра тает с каждым годом, потому что живые носители в основном пожилые люди.
1: И тут возникает вопрос без утешительного ответа. Что происходит, когда изолированный язык теряет последних носителей? Пропадает не диалект соседнего языка, который можно восстановить по родственным формам, пропадает единственный экземпляр. Ни один лингвист мира не сможет заглянуть в грамматику другого языка и по аналогии достроить утраченный кусок нивского. Каждое забытое слово – потеря безрезервной копии. Поэтому запись живой речи сегодня – это не архивная блажь, а последний шанс. Фольклористы записывают, как нивхи объясняют значение слов, как звучат старые песни. Часть этих записей выложена в открытый доступ, и услышать настоящую нивскую речь, не реконструкцию, не чтение по словарю, а живой разговор, можно и сегодня, не уезжая на Сахалин.
2: Санге дожил до глубокой старости и застал то, чего добивался. Нивские дети, читающие буквари на родном языке. Нивские книги на библиотечных полках. Но он не мог гарантировать, что на этом языке будут говорить их внуки. Алфавит спасает язык от забвения на бумаге, а не в живой речи на кухне. Сахалин обычно рассказывают через уголь, нефть и войну. Большие шумные истории 20 века. У острова есть и другой голос, тише, старше и почти беззащитный. Голос языка, для которого весь мир — единственная копия, и который один человек успел записать, прежде чем стало слишком поздно.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. .онлайн.

лекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите, не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия. И ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы. В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона. Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки, тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка, военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Йельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении, можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи, без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ «А, мой гид».

0: Спросите петербуржца, откуда взялось название реки Ижора и поселка Усть-Ижора. И почти никто не вспомнит, что когда-то так называлась не только река, а целая земля вокруг устья Невы. Ижорская земля тянулась от Ладоги до Финского залива задолго до того, как здесь заложили город. Имя ей дал маленький народ – Ижора. Сегодня их знают меньше, чем название их же реки.
1: Ижора – не выдумка позднейших краеведов. Народ упомянут в русских летописях еще в 1228-м, когда ижорские воины отбили набег чужого племени. Спустя 12 лет их же бойцы стояли рядом с дружиной князя Александра Ярославича в Невской битве. То есть задолго до Петра здесь давно жили люди, которые называли эту землю своей и говорили на собственном языке, родственном карельскому и финскому, но особом. Может показаться, что раз народ маленький, то и жил он где-то в глухом углу, подальше от больших дорог. На самом деле все наоборот. Ижоры испокон веков селились у самой воды, на пути между Ладогой и морем, там, где позже встанет столица империи. Их было немало. К середине 19-го столетия ижоров насчитывалось около 17 800 человек. Дальше – войны, депортации, переселение 20 века, школы только на русском. Перепись 2002 года насчитала только 327 ижоров во всей России. А тех, кто заявил, что владеет ижорским языком, набралось всего 123 человека на всю страну.
0: У языка, на котором говорили эти люди, четыре говора – сойкинский, нижнелужский, хывасский и оридежский. И два из них исследователи теперь относят к вымершим. Письменности у ижорского почти не было. В 1932-м для него все-таки придумали латинский алфавит, успели выпустить около 25 книг, и всего через 5 лет закрыли и школы, и издательства. В стране взяли курс на то, чтобы малые народы учились и жили только по-русски. Язык, едва начавший обрастать буквами, снова остался устным. Только в разговоре бабушки с внуком, только в семье, только на кухне. Логично было бы решить, что раз письменности почти нет, то и запомнить язык было некому. Но нашелся финский исследователь Вальмари Порка, который еще в 1885-м написал о нем подробную научную книгу «Первое описание ижорской речи». После него этим занимались советские и российские лингвисты. Арвала Анест разбирал звуки и формы слов, а Федор Рожанский и Елена Маркус записывали живых носителей в наше время.
1: У ижоров нашлась и своя знаменитая сказительница Ларин Параски. За жизнь она сохранила в памяти и передала собирателям 1343 песни, а всего за полтора века исследователи записали у ижоров и их соседей около 120 тысяч старинных песен. Такое богатство устной традиции обычно связывают с народами, чей язык жив и звучит повсюду. У ижоров вышло ровно наоборот –

0: голос звучал в песнях дольше, чем в обычном разговоре. Сегодня ижоры живут в тех же местах, что и полтора века назад, в Кингисеппском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области, ближе всего к деревне Вестина, где для них открыт краеведческий музей. В 1228-м их земля была порубежьем, затем стала окраиной империи, затем пригородом мегаполиса. Язык все это время просто тише и тише звучал в тех же самых семьях.
1: В 2009-м ЮНЕСКО занесла ижорский в атлас исчезающих языков мира с пометкой «под серьезной угрозой». Формально это значит, что на нем говорят в основном пожилые люди и что передачи следующему поколению почти не происходит. На деле это значит, что где-то рядом с Петербургом еще живы несколько десятков человек, для которых слова «река», «крепость», «рыбак» звучат совсем иначе, чем для всех остальных. И это последнее поколение, для которого они звучат так с рождения. Записи живой ижорской речи все же остались. Их выкладывают все эти исследователи и энтузиасты малых языков. И услышать интонацию, которую не найти ни в одном учебнике, сегодня можно не в архиве, а в паре кликов от собственного телефона. Земля рядом с городом досталась имя от народа, который сам этой землей почти забыт.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы Инсельберг — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим, — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о, мой гид, в

0: Представьте, раннее утро, 5 часов, еще почти темно. По улице идет монах в шафрановых одеждах, босиком, с миской для подаяний. Рядом с ним на корточках сидит немолодая женщина, протягивает рис. Она не смотрит ему в глаза. Это знак уважения, не холодности. Он не благодарит ее вслух. Его молитва и есть ее награда. Все это длится 30 секунд. И в этих 30 секундах весь Таиланд.
1: Вот что важно. Этот монах, возможно, сосед той женщины. Или ее сын. Почти каждый тайский мужчина хотя бы раз уходил в монастырь, на несколько недель, иногда на месяцы. Таксист, который везет вас из аэропорта. Продавец, который жарит лапшу на углу. Офис-менеджер в галстуке. У каждого из них есть личный опыт рассветной медитации, бритой головы и утреннего обхода с миской. Поэтому, когда они говорят о карме, это не абстракция. Это буквально пережитое.
0: Из буддизма вырастают два слова, которые стоит выучить до того, как вы выйдете из аэропорта. Первое – джай-йен, дословно «прохладное сердце», спокойствие, сдержанность, умение не взрываться, даже когда внутри все кипит. Тайцы искренне считают, человек, который теряет контроль и кричит публично, становится социально опасным. Он разрушает общую атмосферу и тянет за собой плохую карму для всех вокруг. Поэтому в ситуации, которая вас взбесила, задержка, ошибка в счете, сломанный кондиционер, вы услышите улыбку и фразу «My Pen Rai» – ничего страшного. Это не равнодушие. Это техника, осознанная, отточенная веками.
1: И вот тут европеец попадает в ловушку. Он думает, раз улыбаются, значит, согласны. Раз говорят «посмотрим», значит, будет. Но улыбка в Таиланде – это сложный инструмент. Ею выражают неловкость, несогласие, растерянность, даже злость, и это сознательно, это способ сохранить лицо. Не свое лицо, общее. Публично поставить человека в неудобное положение, высмеять ошибку, закатить сцену в кафе – удар не только по конкретному человеку, но по всей группе рядом. Поэтому вместо прямого «нет» обтекаемое «может быть». Вместо спора – вежливое молчание и другое решение на следующий день.
0: Есть еще одно слово – «санук» – удовольствие, игра, веселость. И вот тут начинается то, что кажется парадоксом – буддийская сдержанность и одновременно требование, чтобы жизнь была веселой. Даже работа должна быть хоть немного санук. Иначе, говорят тайцы, она неправильно устроена. Именно поэтому продавец на рынке может хохотать, перекидываться шутками через 3 прилавка, но при этом моментально замолкает, если кто-то рядом начинает кричать. Смех – пожалуйста, гнев – нет.
1: Помню, один мой знакомый удивлялся, почему тайский работодатель с меньшей зарплатой выигрывает у иностранной компании с высокими ставками. А вот почему. Есть слово «себий» – мне удобно, спокойно, ничего не давит. Идеальный день для тайца – это когда и сейнок есть, и себий не нарушен. Никто не кричал, не давил, не заставлял через силу. Лучше заработать чуть меньше, но прийти домой человеком, а не выжатым лимоном. Понимаете? Это не лень. Это другая система ценностей.
0: Теперь несколько вещей, которые работают как коды уважения. Первое. Вай. Сложенные у груди руки, легкий поклон. Младший приветствует старшего, гость – хозяина. Вы не обязаны делать это первым, но когда вам делают вай, ответить тем же жестом значит очень многое. Второе. Голова – самая высокая и чистая часть тела. Не трогайте чужую голову, даже ребенка, даже ласково – это вторжение. Ступни, противоположное, самое низкое. Вытянули ноги в кафе и стопой указали на собеседника или статую Будды – оскорбление, даже если вы просто устали. Третье. Статуя Будды – не реквизит для фото с коктейлем. И маленький амулет с Буддой нельзя класть в карман брюк или в сумку на полу, он должен быть выше пояса. Эти детали замечают.

0: И последнее, что мне кажется самым теплым во всей этой культуре. Вечером на рынке семья садится не за один стол, они обходят 3-4 киоска, берут у каждого по блюду, тащат все на общий столик и начинают обмениваться тарелками. Дети делают домашку на соседнем стуле. Бабушка режет что-то прямо тут же. Продавец, который помнит, что вы любите больше базилика и меньше перца, он уже немного часть этой семьи. Стритфуд здесь не еда для бедных и не экзотика для туристов. Это социальная ткань. Живая.
1: Когда вы в первый раз улыбнетесь в ответ на улыбку, не потому что так надо, а просто потому что не смогли не улыбнуться, вот тогда вы поймете что-то важное. Эта страна не открывается громким требованиям, она открывается тихо, как то утро с монахом и рисом. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов. Сбавить температуру сердца на пару градусов.

0: двух деревнях под Кингисеппом, среди сосен и песчаных дорог у воды Финского залива, еще звучит язык, которого нет ни в одном школьном учебнике. На нем не читают новости и не подписывают документы. И все же он жив, в устах нескольких глубоких стариков, которые помнят его с детства. Деревни называются Лужицы и Краколье. Место тихое, ни тайги, ни крайнего севера, просто Балтийский берег в паре часов езды от Петербурга, рыбацкие дворы и огороды. Здесь жил народ Водь, один из самых малых коренных народов России, финно-угорский по корню и близкий родственник эстонцев. Себя Водь называют Водилен, так и переводится настоящее имя того, что в книгах назвали русским словом «водский».
1: Перепись 2002 года насчитала 7 десятков с небольшим человек, для кого водский был родным языком с детства. К 2010-м лингвисты говорили только о паре десятков. В последних подсчетах счет пошел на единицы, старики, которым за 80 и ни одного человека моложе. Самый молодой из известных природных носителей появился на свет в 1938-м. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками – молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка – годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
0: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой и передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмет Муслимов ведет городские курсы водского языка, сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
2: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день – Луца-Вакавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
0: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике, и его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым, исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух, у моря, среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.
2: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе –